0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

Кэт Лепси. Только хиты. Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там, среди... Только твоя музыка. Которая вокруг на радио.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Тот ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

Кедле все. Только хиты. Только твоя музыка.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: радио, которое рядом.
1: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
0: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадаму, нами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, к таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял,

0: вокруг на радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся!
2: Малиновая тишка под ярким солнцем.
0: СВХ плюс.
3: Алло, знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: Каха Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: музыка для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

вокруг на радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: цветы по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: А ты пахнешь домой.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии облачно, временами ожидаются дожди. На севере Латвии, прежде всего в Курзаме и Видземе, возможны грозы и ливни. Ветер южный, юго-западный, порывистый до 15-17 метров в секунду. Днем по Латвии от 15 до 18 градусов. В Лепе и Вентспилсе плюс 16, плюс 17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне тоже до плюс 17. В Риге плюс 17, плюс 18. Ожидается дождь, возможно гроза.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
3: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. AirBaltic договорился с инвесторами о краткосрочном кредите на сумму до 257 миллионов евро. В Латвии новая кибератака на информационную систему Центра по защите прав потребителей. Министр обороны Эстонии Певкур ушел в отставку после скандала с закупкой боеприпасов для Украины. Сегодня правительство Латвии проведет закрытое внеочередное заседание по вопросу транзита зерна через латвийские порты.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Авиакомпания AirBaltic договорилась с инвесторами о краткосрочном кредите на сумму до 257 миллионов евро. Деньги планируется привлечь через выпуск новых облигаций под 25% годовых со сроком погашения в феврале следующего года. Деньги необходимы для обслуживания самолетов и двигателей, оплаты ремонта, сборов аэропорта и других текущих расходов. Сделку еще должны одобрить держатели облигаций и акционеры AirBaltic, главный из которых это латвийское государство. Ему принадлежит почти 90% акций AirBaltic. Собрание владельцев облигаций назначено на 11 сентября. Авиакомпания утверждает, что изменения не повлияют на расписание рейсов. В Латвии новая кибератака на информационную систему Центра по защите прав потребителей. Вчера стало известно, что злоумышленники получили контактные данные почти 700 представителей туристических, кредитных и других компаний, а также 34 сотрудников самого центра. Похищены имена, фамилии, адреса электронной почты и номера телефонов. В центре подчеркнули, что часть информации и так находится в открытом доступе. Также в центре заявили, что взломная система устарела и имела серьезные недостатки с точки зрения безопасности, однако ее не закрывали, чтобы не создавать неудобств предпринимателям. Сейчас работа системы остановлена. Министр обороны Эстонии Ханна Певкур ушел в отставку после скандала с закупкой боеприпасов для Украины. Эстония перечислила 70 миллионов евро в качестве предоплаты индийской компании, которая ранее не имела опыта подобных сделок. Государственный контроль выявил серьезные нарушения в работе эстонских сил обороны и Центра оборонных инвестиций. Прокуратура начала уголовный процесс. Ханна Певкур заявил, что должен взять на себя политическую ответственность. Он занимал пост министра обороны Эстонии с 2022 года. В Мюнхене возле офисов оборонных компаний из двигавшегося автомобиля выбросили две зажигательные бомбы. Полиция потушила одну из них и обезвредила вторую. Серьезного ущерба нет. Задержаны два гражданина Болгарии, женщина 28 лет и 38-летний мужчина. Следствие проверяет возможный политический мотив. Власти Баварии связывают произошедшее с возросшей угрозой атак на инфраструктуру и оборонные предприятия. Один из объектов расположен рядом со штаб-квартирой компании Rode и Schwarz, которая производит системы связи для вооруженных сил Германии. Сегодня правительство Латвии проведет закрытое внеочередное заседание по вопросу транзита зерна через латвийские порты. Ответственные ведомства должны представить данные об объемах и происхождении грузов. Украина предупредила, что через Латвию под российскими документами могут перевозить зерно, вывезенное с оккупированных украинских территорий. Поток российского зерна в Балтийском море растет после ударов Украины по портам и судам в Черном и Азовском морях. Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что латвийские порты и железная дорога не должны становиться запасным коридором российской военной экономики. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: спрашивайте. Не спрашивайте, что там псы. Я верю. Ты понимаете, ну, одно дело, как, когда ты, ну, ты веришь в то, что ты говоришь, а другое дело не веришь. Вот, например, значит, сейчас как бы от меня говорили: просыпайся, тва. А я же вижу, что еще...
1: Что уже, на улице
0: еще
1: происходит.
0: Еще на улице темно, и никакого просыпайства быть не должно вообще.
1: Даже не пахнет.
0: Как показали последние 3 месяца, никакого просыпайства, когда темно. Когда темно, надо еще поспать, потому что потом снова... Потом начнется просыпайство. Вот, пока еще темно, а организм еще весь протестует. Протестовство.
1: Все, это осень.
0: Значит, дорогие друзья, несмотря на ни на что вообще, естественно, себя за волосы тащить — это наше все. Мы уже привыкли, мы уже умеем, и это, в принципе, я могу сказать, на этой рабочей неделе у большинства людей это действительно последний подвиг. А потом у нас наступит шаббат и воскресенье. Вот, значит, радость уже начнется сегодня. Да, боже упаси. Значит, кто-то уже сейчас прям чувствует, ну, слава богу, наконец-таки, пятничка. Значит, первую рабочую неделю в этом сентябре уже почти считай. Ну, совсем чуть-чуть осталось. И дальше уже пойдет, надеюсь, по накатанной.
1: Ну, посмотрим.
0: Это все наша надежда, конечно. Дорогие друзья, у нас сегодня 4 сентября. Значит, Светулька с утра написала, доброе утро, бодрячки. Ну что, родители, терпения нам. Это было написала 1 сентября. А что сегодня написала? Доброго утречка, бодрятки, ребятки. Пусть даже хмурый, дождливый, вот, улыбок и хорошее настроение занесет. Так вот. Сказать, как будто бы я бы добавил на блюде. Правильно? Хорошо. Директор школы, Ян, добро пожаловать, доброе утро в вашей школе от моей школы. Всем мира и удачи. Видишь, сегодня...
1: Лаконично.
0: Лаконично, потому что некогда, блин.
1: Сил нет.
0: Он уже, возможно, он все понял уже. Доброе утро, всем прекрасной пятницы, веселых, но спокойненьких выходных. Александр, ну, работает, значит, связанный со скорой помощью, поэтому спокойных выходных — это лучшее пожелание вообще для всех тех, кто работает вообще с какой-то помощью. Чем меньше людям надо будет помогать, тем, как бы, ну, назовем так, доктору лучше.
1: Это мы желаем.
0: Правильно, правильно, конечно же. Бригада Вечного, привет, а ну-ка быстро просыпайся, на работу собирайся. Слышишь, в радио пропел сам ведущий Вова Вэл. Обожаю эти поэтические строки. Наши дворовые. И больше чем уверен, что сейчас возьмет гитарку и тремя аккордами все это оформит.
1: Музычка напишет.
0: Напишет. Он уже все написал давно. Доброе утро всем с окончанием недели. Ос! Чувствуете? Тренер. Тренер подтянулся. Всем хаджиме, товарищи. Всем, ну, какой-то... Да, какой-то...
1: Тебе привет.
0: Всем белый пояс выдал. Маринка, привет, бодрое утро. Неужто пятница? Ага, ага.
1: И не верится.
0: А никто не верил, а никто не знал. Вот. А чтобы знать и верить. Кстати, сегодня день рождения у игры «Что, где, когда». Я предлагаю, дамы и господа, сегодняшнее утро начинать, конечно же, с заглавной темы. Я ни у одной игры, давайте так, по-честному, да, ну, ни у одной игры такого богатого саундтрека не было. У них же на каждое действо открытие, начало. Вот это вот, например, вот это вот начало.
1: Своя
0: это...
1: музычка.
0: Да-да-да-да. А Анзо Шпрах Заратустра сейчас играет. Там-там-там. А потом вот, когда конек-горбунек скачет, вот эта вот юла, которую он купил, кстати, на каком-то развале, этот ворошил.
1: В детском мире.
0: В детском мире купил, да. Вот когда вот волчок крутится, вот такая музыка, вот эта, она и подром, по-моему, называется. И такая. Ну, в общем, короче, ни одна, никакая шоу-игра не имеет такого знаменитейшего и обширного, богатого саундтрека, да? Вот, а что, где, когда имеет, хорошо. Отвечает Федор Двинятин. Отвечаешь? Отвечаю.
1: Поет Александр Друзь.
0: Поет Александр Друзь. Так, Кирюшка, привет, доброе утро. Люблю я свой будильник, когда он не срабатывает. А на работу-то надо было, прикинь. Да, конечно, не срабатывает. Пальцами кривыми отключаем.
1: Это ты так думаешь?
0: Отключаем. Ну, имеется в виду заранее, возможно, не ставят. Потому что техника, ну как она может не сработать? Ну что это, ты же сам понимаешь. Ну, как бы, ты же с самолетами возишься. Ну, ты же знаешь. 100% человеческий фактор.

0: Только что закончила Анечка пробежку. Показать, говорит, мои свои кроссовки, свои шмотки. Не, не надо.
1: Не
0: мы,
1: надо,
0: мы все
1: понятно,
0: знаем. В утиль сдавай сразу там. Не, ну что, надо отдать должное. На балкон там или куда-то развешиваешь, она высыхает, как показала практика. Ты знаешь?
1: Да? Ну да.
2: Удивительно.
0: Все, тихо.

0: Приехал на работу ехать ровно 2,5 минуты. Успел за песню пока шла. Это вообще фантастически. Ну, когда ты выезжаешь, садишься, ты больше времени на подготовку машины к выезду тратишь из себя, вот чем я непосредственно езда. Это было прикольно сейчас. Прикинь, с утра садишься в машину, включаешь, хопа, пошло отбивка шоу, утро, выдвигаешься, и все, песня одна закончилась. Ты все, глушишь машину, вышел, пошел работать. Класс вообще.
1: Тайминг.
0: Класс вообще, конечно же. Ну, не знаю, кто-то скажет, блин, прикинь, мне там 50 минут добираться и так далее.
1: Ой.
0: Ну, у кого нет, слушайте, у всех же по-разному вообще складывается. Возможно, это хорошо, но есть же наверняка какая-то побочка у того момента, когда ты живешь прямо возле работы. И, наверняка в психологии там что-то как-нибудь триггерит и так далее. Согласен, конечно, когда у тебя, нету стресса добираться, потому что, любой стресс, вы знали, что вообще все, что с нами происходит, стресс? Это когда, даже когда вас мама гладит по голове, ребят,
1: все равно стресс.
0: Это, короче, психолог, любой, и психиатр, тем более, скажет. Короче, все стресс. И просто есть стресс, который, он приятный для тебя стресс, а есть стресс, который неприятный. Все называется стрессом. Поцелуй любимой женщины. Стресс.
1: Удивительно.
0: Прикинь вообще. А собачка вот эта лежит, твоя любимая.
1: Тоже как, стресс.
0: Когда она так легла, заснула в нелепой позе на спине, и... И так вот лапой вот так вот делает. Просто и бежит уже. А потом быстрее, потом... бежит. И ты так...
1: Инсульт.
0: И аккуратненько так, ее так по пузику, чтобы так... Тихо, все хорошо. И она вот так вот пытается... Блин, а там же без у нее, представляешь, что с ней там бежала вообще? Ой, кошмар. Да. Короче, это был стресс. Тебе было хорошо в этот момент. Ты видел, господи, какая там драма происходит. А это все равно любой психолог скажет, что это стресс.
1: Все равно.
0: Так что все стресс. Далеко живешь от работы, стресс. И близко живешь от работы, тоже стресс, товарищ. Любой. Стресс.
2: Смерть.
0: Всем стресс.
2: СВХ плюс.
0: У нас следующий выходит.
3: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
4: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того!
10: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Гамбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.

0: Вместе. Да
1: какого-то там года, да.
0: Мы были на могилке Владимира Ворошилова. Вот.
1: Ну, все?
0: Ну, нет.
1: Продолжение
0: есть. Нет, ну, если у вас вопросов... Если у следствия больше вопросов нет...
1: Вроде нет.
0: Человек, который ездил... Вот, я надеюсь, это не было специально.
1: Все понятно, будет сложно.
0: А второй, значит, Георгий написал случайно. Внимание! Он как бы написал, потому что, ну, шел саундтрек из как бы этого самого, из «Что, где, когда». И он написал «Внимание, черный ящик». И я почему-то в этот самый момент все это связал и подумал, вот, наверное, поэтому его на похороны больше не зовут. Потому что все время вот это дважды выгоняли из-за вот этой фразы. Кричать. Извините. Надо переключаться. Все, пора.
2: Я грубиян,
0: сексист и хам. Пока ты злилась, в меня влюбилась.

0: Мне очень понравилось. Марина написала: блин, а сколько же ссор происходило во время прямой трансляции, что, где, когда.
1: Скандалов было много.
0: Добавлю. Нет, я не знаю, она, наверное, не про скандалы, она, наверное, про ссоры с близкими людьми. Мне что-то кажется. Семьи рушились.
1: Черный ящик всегда спасет.
0: Клоки волос по всей квартире валялись. Там на ковре кот с ума сошел. Говорит, я столько волос в жизни не видел. Короче, говорит, а как я волновалась, когда мой вопрос взяли в прямой эфир.
2: Да ладно.
0: Ничего себе торгануло, конечно. Нет, а кто проверит? Это на самом деле.
2: Это такое должно быть совпадение. Тем более, что там случайного ничего не было. В этой вопросы настолько, подготавливались тщательно. То есть, если, чтобы вот попал твой вопрос в прямой эфир, то остальные как-то должны были спасовать. А там вообще со всего постсоветского пространства прислало безумное количество материала. Да. Ну, если это действительно так, верим, да мы и так верим. Какая разница нам, по большому счету?
1: Мы проверять не будем.
0: Мы не сможем.
1: Нам лень, да.
0: Не сможем. Вот, но ни в коем случае мы не ставим под сомнение, просто добро пожаловать. Такси, Алешка, привет. Так, внимание. Ну, давайте быстренько пробежимся по событиям, которые произошли в этот день. Сегодня у нас 4 сентября. Напоминаем, что сегодня

0: девочка по имени Дзинтра и мальчик по имени Дзинтерс у нас именинны. А теперь, внимание, вопрос на интуицию. Как вы думаете, у нас больше Дзинтерсов или Дзинтр? Девочек или мальчиков?
1: Я думаю, девочек.
0: В принципе, думать хорошо, когда у тебя все написано. Конечно, Дзинтра 4465, Дзинтерсов 3236.
1: Угадал.
0: Угадал, ничего не поделаешь, да-да-да. Ребята, тут мне карта говорит, и пошла. Давай еще какую-нибудь ставочку сделаем. Внимание. А есть еще Дзинтара. Ну, бывает, знаете, как уно? Бывает, что, как, допустим, Дзинтара, их всего 5. Ну,
1: на всю страну.
0: Но бывает такое, что в паспортном столе, как бы, там, ну, что-то там
1: перепутать.
0: Ну, бывает. А что, нет? Скажи, вот смотри, я тебе могу сказать. Сегодня день рождения, между прочим, у Бейонсе. Это не... У это отдельно. У Бейонсе... У Бейонсе самострельного. Значит, это... Нет, Бейонсе. Американская R&B-исполнительница, значит, танцовщица, музыкальный продюсер, актриса, модный дизайнер. Все это Бейонсе. Ей сегодня 45. Значит, за это время, ребятушки, внимание, самый награждаемый артист, внимание, за всю историю премии Грэмми.
1: Главный музыкальный, да.
0: Главный артист, который на ее счету 35 статуэток, заработанных прямо вот врученных, и при этом 99 номинаций. То есть 99 раз ее каждый...
1: Номинировали.
0: Номинировали. Представляете, ей всего 45 лет. Если каждый год номинироваться по одному с нуля лет, то у тебя будет 45. Значит, это значит, что в каждый год она по две, как минимум, по три номинации в каждом, ну, везде.
1: Получает,
0: ну,
1: да.
0: За альбомы, там, за синглы и так далее. Короче, там много. Но она является самым никто до нее и во время нее пока еще, значит, ни группа, ни музыкант не достигал такой планки. Вот кто такая Бейонсе.
1: Вот,
0: Бейонсе. А вот имя Бейонсе... Я посмотрел. Имя Бейонсе. Откуда такое? Ну, редкое же имя Бейонсе. Ты слышал еще какого-нибудь Бейонсе?
1: Нет, ни одного.
0: Короче, а это, говорит, фамилия. И вот здесь почему я начал рассказывать эту историю. Представь себе, мама певицы, звали ее Тина Нулс, в девичестве носила фамилию Бейонсе. У нее была фамилия. Поскольку в свидетельстве о рождении имя было записано с ошибкой. То есть кто-то вместо имени девочки вписал фамилию девичьей матери. Короче, и они решили так оставить. Говорит, давайте это...
1: Звучит нормально.
0: Ну, Бейонсе, да, такое. Бейонсе, редкое звучное имя для новорожденной дочери. Бейонсе. Ну, не самое плохое. Я ничего не имею против фамилии Кац, например. Но она же могла бы быть Кац. Ну,
1: могла.
0: И могла, ну и от этого менее талантливо бы не становилась.
1: Лоза могла быть.
0: Ну и, допустим, Джей, ну у него же парень-то, с кем она летает? У него Джей Зи.
1: Муж, да.
0: Муж Джей Зи и Кац, например, было бы. Или Джей Зи и Лоза. Ну вот, кстати, Джей Зи и Лоза очень хорошо звучат вместе. Я не говорю уже за Эпштейна, да, ребята, любая фамилия. С самого детства, значит, знаете, что делал батя? Первый, кстати, менеджер ее. Он заставлял Бейонсе бегать каждое утро по 5 километров. Во-первых, это полезно. Ну, пока у тебя суставы есть. Значит, 5 километров с утра и, внимание, ты бежишь и поешь свой репертуар.
1: Ой, пишешь. Чтобы танцевать.
0: Ну, конечно. Ты таким образом...
1: На сцене и петь, и танцевать одновременно.
0: И петь, и танцевать, и пить, и курить. Вредно. Внимание. Ну, и представь себе, эта привычка осталась ей на всю жизнь до сих пор, ну, как бы, по возможности. Если бежит, то поет. В юном месяце апреля. А ты попробуй попеть. Ну, давай, попробуй попеть. Вот и все. В 2013-м произвела революцию в музыкальном маркетинге. Внимание.
1: Да.
0: Значит, смотрите, у нее выходит новый альбом. Как обычно, чтобы вы понимали, как обычно, то у тебя даже, если у тебя песенка выходит, даже если ты новые трусы купила...
1: Уже за месяц прогреваешь аудиторию.
0: Начинаешь говорить о том, что кое-что я вам покажу в среду 5 числа. И начинаешь... Потом фигаш, вот мои новые трусы. Вот это так работает шоу-бизнес. Обратите внимание.
1: Обычно так делают,
0: обратите
1: да.
0: внимание, значит, вы, не дай боже, вы купили какой-то даже, ну, да, ладно, скажу, да, хороший, полезный какой-то курс почему-то. Так. Ну, почему-то, я не знаю, там, ну, я...
1: Почему-то.
0: Ну, почему-то купили курс... Ну, не знаю, ну, почему-то, ну, по кулинарии, в смысле, по какому-то. По какому-то, как правильно говорить, по какому-то или почему-то. Ну, в общем, мы почему-то купили курс. И вот, смотрите, прежде чем этот курс... Ну, и вы там ждете до сентября. Но прежде чем, ну, как бы, еще сентябрь, вы весь апрель, май, июнь, июль будете получать миллиарды всяческих каких-то уведомлений. Значит, из раздела «Внимание, ребята, сейчас начнется». Это называется холодный прогрев, уроды. Ну, в смысле, они придумали это, чтобы вот ты, как бы, был такое. Или, внимание, ну что ж мы так сидим? Давайте сентября ждать. Ну, вот это, я сейчас просто генерю
1: просто
0: вам.
1: Просто гений.
0: Я вам, нет, просто генерю.
1: Пристрелить вот, хочется.
0: Конечно, хочется. И зачем? Это называется холодный прогрев. А для того, чтобы понять, для чего это, как это работает, купите у меня курс за 8. Все. Короче, смотрите, что сделала Бейонсе. В общем, любая фигня, если ты в шоу-бизе, ты должен об этом кричать, как... Ребята, вы что, не знали, что ли?
1: Уже за полгода.
0: У меня машина теперь открывается. Пи-пи-пи. Вот так вот, понимаешь, за полгода. А она, знаете же, вообще без какого-либо предварительного анонса, промо-компании, каких-то тысяч тизеров, она ночью просто выложила в iTunes, ну, то есть в общий доступ, свой новый альбом Бейонсе. 14 треков, 17 клипов. Обычно до этого бы год бы любой другой, это самый каждый день бы... кричал бы, сейчас,
2: не забудьте!
0: Сейчас, все, уже не скоро. Забудьте, не забудьте! Короче, альбом мгновенно возглавил все чарты, установил новый стандарт неожиданных релизов. В общем, короче, она произвела революцию. Вот кто такая Бейонсе, между прочим. А могла бы быть, между прочим, и Анжелой. Но фамилию дали как имя.

0: СВХ.
1: А я хочу, вы знаете, я очень хочу еще в городе Летос поиграть. Ну, нормально, нормально еще пока. Не мерзнут губы.
2: Есть, что вернется.
1: Качели лизнул сегодня нормально. Не прилип, так что еще пока лето. Всем I love you, товарищи.

0: Здравствуйте. Катю пишет, слушайте, ребятки, вы знали, что она со своим мужем Джей-Зи? Ну, вы же наверняка знаете, кто такой Джей-Зи.
1: Знаем, да? Рэпер.
0: Рэпер, причем высшей категории рэпер, что там говорить. Вот, и вот их пара, Джей-Зи и Бейонс, кстати, я посмотрел, с 2008 года летают. Вот. А в 2018 году у них крутейший, между прочим, гастрольный совместный тур был.
2: Вот такой, да. На микрофоне Владимир Вэлл.
0: Джей-Зи и Бейонсе.
2: Его друзья.
3: Вот. СВХ плюс.
0: Ну вот, и, короче, значит, и она пишет, что их альбом, вот, значит, совместный, я думаю, это про тур, да, тур, значит, доказали статус первой семьи хип-хоперов и R&B на планете. О. Ну, а кто, я не знаю, ну, наверняка же там кто-то с кем-то, это же, ну, как бы целая индустрия, кто-то летает. Ну, возможно, да, это самая знаменитая пара. И я могу тебе сказать, если ты, допустим, Бейонсе, ну, с такими статуэтками, ну, и ты еще ты с кем гастролируешь? Ты же гастролируешь с Джей-Зи.
1: Боже,
0: ну да, ты попробуй с Озосом в туре побывать. В туре.
1: Зато в два раза больше бабла.
0: Кому?
1: Бейонсе.
0: Как минимум.
2: Играю специально.
0: А так с Джей-Зи нормально.

0: разберимся, блин.
1: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак.
2: Отведать, пожалуйста, чем Бог послал сегодня Овнов, просим мы.
3: Овен.
2: Итак, сегодня вам будет довольно трудно найти какой-то выход из, ну, для своей мощной энергии. Сегодня, ну, как бы, ее будет овер много. Просто настолько будет много, и утилизировать ее все не удастся. Ну, я не знаю, что, может быть, записаться на какую-нибудь, не знаю, тренировочку? Каким-то образом выплеснуть все это надо? Иначе взорветесь к чертям собачьим.
3: Телец.
4: Сегодня у вас, тельцы, все будет прекрасно получаться. Но лишь в том случае, если вы будете спокойны. Если же вы разозлитесь, вам не удастся сделать ничего путного, что, надо полагать, не улучшит вам настроение.
2: А путного, слово путное, это слово путнс, птица.
3: Близнецы.
2: Внимание, внимание, близнецы, сегодня вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чему-то вас представлению. Короче, вы начинаете загоняться, сами себя накручивать, вот, и расстраиваться из-за того, что вы не соответствуете чьим-то ожиданиям. Прикиньте, вот это опасная фигня. Короче, гораздо проще и лучше для окружающих, не говоря уже лично о вас, оставаться, внимание, сейчас я вам скажу, оставайтесь самим собой, и вы арестованы.
4: Рак. Раки, постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное – это хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте сегодня добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе, и тогда все получится.
2: Удачи, удачи.
3: Лев.
2: Лева, сегодня очень важна будет ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком перенапрягаться, в противном случае у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем, пожалуйста, от перенапряжения. Не надо перенапряжения.
3: Дело.
4: Вы сказали уже достаточно, дева. И поэтому пора переходить к делу. А то в противном случае вас могут счесть болтуном.
2: Угу.
3: Весы.
2: Не говорите сегодня ничего, весы. В чем не уверены, но совершенно прямо железобетонно. Ни в коем случае сегодня вообще не заключайте никакого пари. Вот это кричать, я бьюсь о заклад тысячи чертей, вот это вот.
3: Скорпион.
4: Сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас, скорпионы, сегодня скомпрометировать.
3: Стрелец.
2: А вот и стрелец. Сегодня вам стоит вспомнить о существовании слова «нет». Вот, оно сегодня вам пригодится. В общем, короче, не соглашайтесь, не соглашайтесь, не соглашайтесь, если чувствуете нутром не ваше.
3: Козерог.
4: Козероги, сегодня не стоит опираться на личные связи. Они могут вас подвести. И еще постарайтесь не оглашать свои планы, а то сглазят непременно.
2: Подвели меня связи.
3: Водолей.
2: Водолейцы, сегодня вы будете очень чувствительны. Постарайтесь попадаться на глаза, возможно, меньшему количеству людей. И уж ни в коем случае не ввязывайтесь сегодня тоже в споры с людьми. Не надо, не отсвечивай, водолей.
3: Рыбы.
4: Сегодня судьба будет благосклонна к любому начинанию, в котором вы, рыбы, примете участие. Как сознательный гражданин, вы просто обязаны поучаствовать в максимально большом количестве мероприятий сегодня.
2: Вы просто обязаны, как гражданин. Прям смотивировал.
5: Астролог. Ничего лучше знаки зодиака.
6: Обязательно. Гражданин, я же обязан.
7: СВХ+. Никакая не

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезибс» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Дом» от «Приэкс» ЛВ.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Андерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в Андерсала. Группа «Сплин». 5 сентября в Андерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Слушайте, надо сообщить всем, кто будет из центра ехать по Островному мосту в сторону Юрмалы.
5: Что случилось?
4: Значит, когда уже съезд, все, путепровод почти закончился, там еще и такой, вы проезжаете как бы под мостом, по факту. Ну, это, опять же, путепровод, который сверху идет.
5: Да, есть
4: это такое место. Это улица Баускас там. Угу. Короче, и вот там вот, значит, под мостом произошла авария, и грузовик, и трактор. Правая и средняя полоса закрыты, представляешь? Из трех полос, которые там вот есть под мостом.
5: Рабочая только одна.
4: Сейчас начнется. Спасибо большое, ребята, о том, что сообщаете. Предупреждайте всем остальным, ребята, делайте вы.

0: Отцой жив.
1: Его друзья.
0: Итак, дорогие мои хаджиме, значит, сегодня международный день тхэквондо. Тхэквондо, товарищи, название происходит от трех корейских слов. Внимание! Удар ногой, удар рукой и путь. Что переводится правильно? Путь ноги и кулака. Оказывается.
2: Звучит так.
0: Удар ногой и в дальний путь. Ступай. Нет, путь ноги и кулака, товарищи. Значит, это вот вы можете сказать там, типа, да я там 100 лет в тхэквондо. Нашему клубу 200 лет. Нашему клубу тхэквондо 300 лет.
2: Из которых 350?
0: Не существовало. Короче, тхэквондо было придумано в 1955 году.
2: Это
0: ну, то же самое и самбо, да? Тоже было. Это, ну, культивированный из нескольких стилей вид боевых искусств. Вот, причем, ну, ставший как бы мегапопулярным. Я не знаю, честно говоря, но...
2: Ну, одно из самых популярных в мире.
0: Почти
2: самое популярное.
0: Самое популярное, потому что, ну, как бы, такой точной цифры адептов. Но несколько ресурсов, которые говорят, что тхэквондо официально признано самым популярным и массовым боевым искусством на планете. Возможно, по версии любого тренера по тхэквондо.
2: Именно
0: вот,
2: так.
0: Вполне возможно. Вот, но тем не менее, 80 миллионов человек, вот, 200 с лишним стран мира, везде есть свой клуб тхэквондо. Значит, генерал объединил элементы традиционных корейских стилей. Вот, тхэквон и субак. Субак, знаете?
2: Звучит хорошо.
0: Ну, идите, я вам покажу. Значит, и японское карате. Карате.
2: Карате.
0: Впереди планеты всей. Значит, подавляющее большинство всех атакующих и защитных действий, а это 80% примерно, выполняется, знаете, чем ногами, товарищи, решили. Вот сразу видишь, все время ноги, знает тхэквондо. Ну, теперь знаешь, да? Кажется, корейские мастера пришли к выводу, что нога заметнее, длиннее и сильнее руки. И, соответственно, так зачем же руки вообще?
2: Додумались.
0: Зачем трогать руками? Можно трогать ногами. Соответственно. Ну и, естественно, пояса тоже выдаются. Самый слабый белый, но с него начинается путь настоящего мастера. А самый высокий у нас красный.
2: Да?
0: С черной полосочкой. И там дальше вот это вот черное, все вот эти даны, наворачивания. И, естественно, высшим достижением 9-й дан является... который присваивается великим мастерам за выдающиеся заслуги на протяжении всей жизни.
2: Просто так не получишь.
0: И, внимание, и, возможно, Адаму Кадырову. Ой, я сразу извиняюсь.
2: Я тоже. Хотя я не участвовал.
0: Молодец. Правильно?
3: Я правильно понимаю. Мудрые на СВХ+.
0: Слушайте, дамы и господа, впереди у нас суббота. А в субботу к нам едет кто?
2: Группа Сплин
0: дает шикарное выступление.
2: Уже завтра,
0: а уже сегодня, уже сейчас мы сейчас спросим вас, ребята, кто хочет посражаться за 2 пригласительных билета, и буквально через полчаса уже иметь на руках эти билеты.
2: Да. У нас будет 5 финалистов, у нас есть 3 пары по 2 билета.
0: У нас
2: будет 3 победителя.
0: Нам требуется еще один победитель. Вот 2 участника, соответственно, кто готов 8 часов и 10 минут выйти с нами на связь, быстренько поиграть, обыграть и попасть в финал. И сразу же как бы заполучить билеты.
2: Гениальный.
0: Тогда, значит, если у вас есть такая возможность, прямо сейчас можете нам об этом написать. Хочу целоваться, и этого будет достаточно для того, чтобы вас выбрали. Все, давай.

0: 2023 года. Давай! Бит и бас немножечко для тех, кто подзабыл, как просыпаться надо.
1: Закрой свои глаза, почувствуй хаос. На старт, внимание,

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Авиакомпания Air Baltic договорилась с инвесторами о краткосрочном кредите на сумму до 257 миллионов евро. Сегодня правительство Латвии проведет закрытое внеочередное заседание по вопросу транзита зерновых через латвийские порты. Министр обороны Эстонии Певкур ушел в отставку после скандала с закупкой боеприпасов для Украины.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Авиакомпания Air Baltic договорилась с инвесторами о краткосрочном займе на сумму до 257 миллионов евро. Деньги планируется привлечь через выпуск новых облигаций под 25% годовых со сроком погашения в феврале следующего года. Средства необходимы для обслуживания самолетов и двигателей, оплаты ремонтов, сборов аэропортов и других текущих расходов Air Baltic. Сделку еще должны одобрить держатели облигаций и акционеры авиакомпании, прежде всего латвийская государство. Собрание владельцев облигаций назначено на 11 сентября. Авиакомпания утверждает, что изменения не повлияют на расписание рейсов. Сегодня правительство Латвии проведет закрытое внеочередное заседание по вопросу транзита зерновых через латвийские порты. Ответственные ведомства должны представить данные об объемах и происхождении грузов. Украина предупредила, что через Латвию под российскими документами могут перевозить зерно, вывезенное с оккупированных украинских территорий. Поток российского зерна в Балтийском море растет после ударов Украины по портам и судам в Черном и Азовском морях. Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что латвийские порты и железная дорога не должны становиться запасным коридором российской военной экономики. В Латвии произошла новая кибератака на информационную систему Центра по защите прав потребителей. Как стало известно накануне, злоумышленники получили контактные данные почти 700 фирм, представителей туристических, кредитных и других компаний, а также 34 сотрудников Центра. Часть информации и так была опубликована. Похищенные имена, фамилии, адреса электронной почты и номера телефонов. В центре заявили, что взломная система устарела и имела серьезные недостатки безопасности, однако ее не закрывали, чтобы не создавать неудобств для предпринимателей. Сейчас работа системы остановлена. Министр обороны Эстонии Ханна Певкур ушел в отставку после скандала с закупкой боеприпасов для Украины. Эстония перечислила 70 миллионов евро в качестве предоплаты индийской компании, которая ранее не имела опыта подобных сделок. Государственный контроль Эстонии выявил серьезные нарушения в работе сил обороны и Центра оборонных инвестиций. Прокуратура начала уголовный процесс. Ханна Певкур заявил, что должен взять на себя политическую ответственность. Он занимал пост министра обороны Эстонии с 2022 года. В Мюнхене возле офисов оборонных компаний из двигавшегося автомобиля выбросили две зажигательные бомбы. Полиция потушила одну из них и обезвредила вторую. Серьезного ущерба нет. Задержаны два гражданина Болгарии, женщина 28 лет и 38-летний мужчина. Следствие проверяет возможный политический мотив. Власти Баварии проводят прямую связь между этим нападением, атаками на электроподстанции и недавней попыткой диверсии в аэропорту Лейпцига, где рядом с украинским грузовым самолетом нашли дроны со взрывчаткой. Ответственность за эту попытку саботажа в Лейпциге власти Германии возложили на Россию. Закрыто российское генконсульство в Бонне и русский дом в Берлине. Будет ограничена выдача немецких туристических виз гражданам России. Госкомпания «Латвия Свалсцели» сообщает, что из-за военных учений «Намайс», которые начались на этой неделе и продлятся до 8 октября, завтра, в субботу, 5 сентября, в Латгале временно закроют или ограничат движение на ряде дорог. В частности, ограничения введут на дорогах местного значения в районе Стиглова, Межвиды и Роговки, а также на региональной трассе Карсово-Лудза-Эзерники. Движение будут регулировать полиция и военнослужащие. Кроме того, на выходных в окрестностях Сигулды из-за велозаезда Вейна и Базбрауциенс будут периодически ограничивать движение транспорта по Видземскому и Валмерскому шоссе и по ряду региональных дорог в этом районе. Сегодня в Латвии ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Из-за этого в Курземе и на большей части Видземе синоптики объявили желтое предупреждение. Возможно, локальные подтопления территорий, на дорогах образуются большие лужи, для автоводителей повышается риск аквапланирования. В реках продолжит расти уровень воды, в том числе на выходных. В Курземе отдельные водоемы могут выйти из берегов. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: ОДХ плюс.
1: Так, друзья, спинку выпрямили. Давайте, а то сутулимся.
2: Выпрямили, да.
1: Да, пожалуйста. Это раз, во-первых. Во-вторых, напоминаю, пятница сегодня. Это во-вторых. А в-третьих, прямо сейчас решится уже судьба нашего пятого финалиста. Из пяти финалистов трое получат по два билета на сплинов. Друзья, сплин едут к нам. Сплины.
2: Уже завтра, 5 сентября, на Вендерсале. Наши любимые эксперты, высокохудожественные меланхолии и музыкальные философы. Ну, Александр Васильев и группа «Сплин».
1: Все ребята молодцы. Ну, а мы встречаем сплинов на Вендерсале.
2: Билеты еще есть на fridayticket.com.
1: У нас раздача. Добро пожаловать. И прямо сейчас начинается наша сессия. Целовальня считается открытой.
3: У верблюда губы есть не для целоваться. Он колючки ими ест, чтоб потом плеваться.
1: Так, ну что, давайте будем знакомиться. Прежде всего, будем знакомиться мы с...
2: Целовакой.
1: Целовакой, да-да-да-да-да-да. Сейчас дозваниваемся как раз таки, да-да. Записано, Аня. Записано, Аня должна быть. Это Аня? Это Анна. Здравствуйте, Анна.
4: Да, здравствуйте.
1: Бодренькая утрица. Вы сосредоточены, я слышу. На сплинов хотите, видать?
4: Да, готова уже, да.
1: Ну что, все, тогда, в принципе, вам нужно быть немножко хитрее, чем тот, кто играет в защите, тот, кто играет недотрогу сегодняшнего дня. Немножко, просто немножко хитрее, а вам это не сложно, потому что вы женщина, прежде всего. Да, вы включаете, ну, как бы, вот, все фибры, и у вас все получается. Желаем удачи и разрешите представить вам сегодня недотрогу.
2: И кто?
1: А недотрогу у нас сегодня играет мужчина Кристоп. Судя по всему, выбирал даже имя сам себе. Внимание, смотрите. Из-за того, чтобы подольше ничего не делать, вот смотрите, чтобы подольше, это же лайфхак, чтобы подольше ничего не делать, например, с утра, он просыпается в 4 утра. И вот тогда у него подольше ничего не делание. У меня Лариска тоже в определенный момент начала просыпаться в 6 утра, потому что с 6 до 7 у нее тогда есть свой часик, где она может делать все, что хочет, и чесать собачку, и получать кофеек от мужа, там и ленту листать. И там,
2: это целый час.
1: Конечно, целый час мамы.
2: 60 вот. Минут.
1: Фу, максимально, класс. А Кристоп пошел еще дальше, он в 4 просыпается.
2: Сколько у него времени?
1: Дофигища, понимаешь? Вау, вот это
2: крутой.
1: Значит, что он любит? Люблю длинные, говорит, прогулки по лесу и могу гулять весь день. Вот, то ли, лишь бы ничего не делать.
2: Лишь бы не работать.
1: Молодец, лишь бы не работать. Молодец, Кристоп. Мы все целы за тебя. А также с любого мероприятия всегда уходит не прощаясь. Товарищи по-английски. Томас Шелби. Итак, дорогие друзья, прямо сейчас мы снова вызываем Анечку. Анюта, добро пожаловать, ты у нас целовака. Твоя задача сейчас перехитрить, потому что непосредственно Кристоп уже расставил свою защиту на 5 поцелуев вперед. Давай, с чего начнем?
4: Правую хочу.
1: Итак, внимание, правую. Пробуем. Давай.
5: No.
1: Защитил он правую, защитил, и поэтому цмоку даем не вам,
2: а Кристопу.
1: А Кристопу. Кристоп смок и сидит. Так, поехали дальше.
4: Еще раз правую.
1: Ох ты, какая хитрая, я же говорил. А Кристоп защитил левую.
2: Сравняла.
1: 1-1, молодец. Дальше. Анюта, дальше.
4: Еще раз правую.
1: Еще раз правую. Ага, абсолютно есть. Верно. Он левую защитил. Анечка, у вас 2 против 1. Давай, ну что?
2: Добивай.
1: Финиш хим.
4: Еще раз правую.
1: Еще раз правую. Точно? Твое заднее слово?
4: Да.
1: Ты решила так?
4: Заднее.
1: Заднее не придумывать. Да. Ладно, хорошо, пробуем. Улыбаться. Кристопу надлежит, потому что еще становится 2-2. Он защитил правую. Ну и последняя защита.
2: Давай,
1: выставлена. Куда ты будешь?
4: Правая.
1: Ой, а я же не могу уже больше переубеждать.
2: Уже все.
1: Уже не могу.
2: Лимит исчерпан.
1: Правая. Правая, Аня. Анюта, это абсолютно правая.
2: Переиграла.
1: Переиграла и уничтожила. Каково это? Стоять победительницей над бездыханным тельцем Кристопа, а? Рассказывай. Все, да, дорогушенька, ты у нас в финале. Добро пожаловать. И буквально через в течение 10 минут у нас произойдет как раз-таки...
2: большой финал.
1: Да, там ничего уже тебе делать не надо. Тебе
2: все сделаем
1: наслаждаться
2: мы.
1: И ждать. И в случае, если да, у нас из 5 участников трое получат по 2 пригласительных билета. Поэтому велика вероятность, что это будешь именно ты. И в этом случае, естественно, сразу же билеты получишь к себе на WhatsApp.
2: Отлично!
0: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, со мною.
5: СВХ+.

0: мною след. Дмитрий задает вопрос. Доброе утро. А у вас было, ребята, такое, когда билеты на концерт вы выдавали просто так, вот за так, за ничего, чтобы не приходилось вот так вот впахивать, Дима, как...
1: Что-то намеки.
0: Нет, ну, во-первых, было, ну, немного, раз 100.
1: Вот. Совсем чуть-чуть.
0: Но дело не в этом. Но дело не в этом. Дело все в том, что, да, приходится, но так вот получается, что мы такой сложнейший путь приходится проходить этим всем победителям. Вот это... Аня, ты знаешь, как сейчас Аня устала? Она сейчас 3 выходных на работе взяла. Сейчас вот играла тут.

0: это я вот с понедельника теперь на работу не хожу. Из-за этой вашей осени дурацкой. Вообще не хочу. Все мы немножко, Сережа. Немножко, потому что мы как бы тоже не хочем. Но если бы мы и не хотели, и не ходили, тогда были бы совсем как Сережа. А так мы немножко Сережа. Мы только второе.
1: Наполовину Сережа.
0: На лучшую половину.
2: Люди бодрые. Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ плюс.
3: Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Стоунрок с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stonerock LV.
4: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Praznējam 30 līdz.

0: Попробуй и получай новые впечатления. Рига Фуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Люди.
2: Люди бодрые.
1: Бодрые. Бодрые.
3: Слушай, СВК. Ну, давай покажем всем тем, кто в школу едет. Ваню Дмитриенко, свеженький, новенький.

0: это был Ваня Дмитриенко, который разродился этой ночью, значит, своей новой композицией.
1: Снежачок.
0: Показали, да, да, нравится. Забирайте, ребятушки. Мы же со своей стороны хотим избавиться от трех комплектов билетов на Сплинов, как мы обещали. У нас есть пять финалистов и три комплекта билетов. Каким образом?
1: Обычно три комплекта по два билета.
0: Да. Обычно мы играем каким образом? Мы играем в кукушонка. Мы играем в кукушонка, когда кукушонок остается один в гнезде. Вот. И тогда держится интрига. Интрига.
1: Да.
0: Кто у кукушонок? Кто у кукушонок? Все ходят, говорят, кто кукушонок. А если, например, нам нужно вытащить трех. Если мы сейчас двух выкинем, то остальные... Нет, мы будем называть. Ребятушки, сейчас мы играем в другую игру, называется «Выбери меня». Начинайте взбалтывать, а я лишь расскажу, что у нас в кубке Стэнли с золоченым на данный момент 5 шаров. Значит, задача сейчас быть выбранным. Это что, выбери меня. Каждому из наших финалистов присвоен отдельный номерок. Для того, чтобы понять, каким образом меня номинировали и номеровали понедельник, к нам пришел Сережа, поэтому получил циферку 1. Значит, во вторник нам добавилась Полиночка, получила циферку 2. В среду нам добавилась Мариночка, получила циферку 3. Алина, цифра 4. И сегодня к нам добавилась Анна. У нас один Сережа и 4 девчонки. Анна у нас под цифркой 5. Итак, внимание, внимание, игра «Выбери меня». Сейчас Александр, видите, как ему нравится болтать этими самыми?
1: Да.
0: Он все ближе и ближе микрофон, чтобы у вас вообще все барабанные перепонки все вылетели, понимаете? Он просто маньяка допустили. Итак,
1: а
0: внимание, Александр, начинаешь доставать, и мы сразу же присуждаем 2 билета.
1: Итак, два билета получает цифра 1.
0: Цифра 1.
1: Сережа.
0: Два билета получает Сережа. Откладывай в стороночку Сережу. Пускай лежит, как говорится, доходит. Как мясо. Обязательно. Сереже надо отдохнуть. Давай дальше.
1: Следующую.
0: Цифра
1: 5.
0: Так, единица, пятерочка. Девочка, на сегодня играет.

0: поздравляем, ура! Так, цифра 5. И кто у нас еще получает 2 пригласительных билета?
1: Цифра 4.
0: Нас Пленов. И получает девочка Алиночка. Алиночка играла с нами вчера, и цифра 4, поэтому у нее. Итак, Сережа, Анна и Алина теперь у нас королевы бала.
1: И завтра пойдут на сплин.
0: Уже сегодня сразу же столько людей будет звонить, спросить, ну как дела, давно не виделись, может быть, увидимся когда-нибудь. Да, вот это вот сейчас, да. Может быть, есть.

Вот хочется процитировать Андреса. Я как Сережа, я тоже решил не работать. Собрал шмотки свои и лечу по Эстонии в сторону дома.

Серега сам отписался. Был целовакой у нас понедельник. А, вообще, нет, он оказался, должен был быть целовак, а играл в защите. Вот я писал, ты в защите скорее, да. Играю третий раз. Ну и всегда думаю, что выиграю. А вообще, видишь, наконец-таки свершилось. Поздравляем.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
4: Бара Виктор.
3: Новости спорта.
5: Футбольный клуб «Рига» вышел в финал Кубка Латвии, победив РФС на выезде со счетом 3-2. Уже к четвертой минуте команды обменялись голами, а после перерыва бразилец Режиналдо Рамирес забил ударом через себя. РФС сравнял счет после пенальти, но Салах Улад принес Риге победу ударом головой. В финале, который пройдет в конце октября, Рига второй год подряд встретится с Аудой. Сборная Латвии по волейболу проиграла Украине в товарищеском матче в Таллине со счетом 1-3. Латвийская команда уступила в первой партии 18-25, выиграла вторую 25-22, но затем снова проиграла 18-25 и 23-25. По 16 очков набрали Реннерс Янсенс и Кристоп Шмидт. Сегодня сборная Латвии сыграет с Эстонией, завтра со Словакией. Эти встречи проходят в рамках подготовки к чемпионату Европы, который начнется 9 сентября. Выступающая за Казахстан теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open, победив испанку Джессику Боусас со счетом 6-2, 6-4. Рыбакина продолжает претендовать на первое место в мировом рейтинге, хотя недавно получила травму пятки и ахиллово сухожилие. Американка Коко Гауф также прошла во второй круг турнира и сохраняет шансы стать первой ракеткой мира. Для этого Гауф и ее соотечественнице Джессике Пегуле необходимо выиграть турнир. Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клиперс» получил один из самых тяжелых штрафов в истории NBA за обход ограничений на зарплаты игроков. Следствие установило, что Кавай Ленард получил дополнительные деньги по связанным с клубом фиктивным рекламным договорам. «Клиперс» оштрафовали на 30 миллионов долларов и лишили права выбирать игроков в первых раундах 5 будущих наборов новичков. Владельца клуба Стива Балмера отстранили от работы на год, а Ленарда оштрафовали на 700 тысяч долларов. Женский чемпионат мира по баскетболу сегодня начинается в Берлине с участием 16 сборных. Команда США постарается завоевать 5-й титул подряд, а главными соперниками американок считаются сборные Франции, Испании и Бельгии. Победитель турнира получит прямую путевку на Олимпийские игры 2028 года. Сегодня сборная США сыграет с Китаем, а Германия встретится с Испанией. Финал состоится 13 сентября. Латвийский снукерист Артемий Жижин завершил выступление на открытом чемпионате Великобритании, проиграв в 1/8 финала валлийцу Джеку Джонсу со счетом 2-4. Его соперник в 2024 году дошел до финала чемпионата мира. За выход в 1/8 финала Жижин получит 9 тысяч фунтов и 9 тысяч рейтинговых очков. Это позволит ему подняться на 7 позиций в рейтинге и занять 89 место. Во вторник Жижин сыграет с чемпионом мира 2005 года Шоном Мёрфи на открытом чемпионате Англии.
3: Новости спорта.
2: Владимир Белл и его друзья
3: на СВХ+.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
1: Овен. Ребята овны, подходите. Значит, сегодня энергии будет просто через край. Будет с избытком. Ребята, постарайтесь найти ей полезное какое-нибудь применение. Будет счастье.
2: Телец. Сохраняй спокойствие, телец. Именно оно поможет тебе сегодня добиться отличнейших результатов.
1: Класс вообще.
3: Близнецы.
1: Близнецы, не пытайтесь соответствовать чужим ожиданиям сегодня. Оставайтесь собою, и вы увидите, насколько эта тема сегодня для вас работает.
2: Рак. Наладь взаимодействие с коллегами. Рак. Сегодня успех во многом зависит от командной работы.
3: Лев.
1: Сегодня можешь быть активным на работе, товарищ Лев, но не переусердствуй, вот, и оставляй время для отдыха.
3: Дева.
2: Дева, хватит разговоров. Сегодня пора переходить от слов к делу.
1: Хорошо.
3: Весы.
1: Сегодня точно говори только то, в чем абсолютно уверена или уверен. Избегай рисковых обещаний сегодня, весы.
3: Скорпион.
2: Веди себя осмотрительно, Скорпион. Сегодня твои поступки могут оказаться под пристальным вниманием.
1: Так.
3: Стрелец.
1: А вот и стрелец, не бойтесь говорить «нет». Сегодня не бойтесь. Да. Когда требуют ваши интересы, сегодня говорите «нет».
3: Козерог.
2: Рассчитывай прежде всего на себя. И пока не спеши посвящать окружающих свои планы, Козерог.
1: Ну, планы, значит, есть уже счастливые. Водолейцы. Из-за повышенной чувствительности сегодня лучше, водолеи, избегать лишнего общения. А уж тем паче, вот это слово спина, тем паче, споров каких-нибудь.
3: Рыбы.
2: Удача будет сопутствовать новым начинаниям. Поэтому, рыбы, смело включайся во всяко-разные интересные дела.
1: Всяко-разные интересные дела.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
1: И будет всяко-разные интересные результаты.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВК.
2: Так у нас же мероприятие.
3: Да, уже на следующей неделе.
2: На следующей неделе когда?
3: 12 сентября.
2: 12 сентября, это какой день недели-то?
3: Это какой у нас день недели? Суббота?
2: Это суббота.
3: Суббота.
2: Ребята, следующую субботу есть бойцовское мероприятие.
3: Да, в Шоуми Арена.
2: Бойцовское мероприятие в Шоуми Арена.
3: Базара 0 Fight Club.
2: Базара 0 Fight Club. Сегодня у нас в гостях Заур Джавадов, между прочим, который расскажет непосредственно про мероприятие.
3: Да,
2: и в преддверии вот этого, значит, сейшена. Вот, во-первых, я сегодня в защите, да? Во-вторых, мы решили разыграть два пригласительных билета на это мероприятие.
3: Да, у нас есть два билета, и мы их сегодня отдадим.
2: Два билета на Базара 0 Fight Club для всех интересующихся действительно зрелищным боксом, спортом и вот эти удары.
3: Да.
2: Вот это вот
3: это
2: все.
3: Это же четвертое
2: вот
3: шоу.
2: Вот эти все, блокировка. Вот это вот все, друзья.
3: Мы увидим элитных бойцов из Балтии и других стран мира.
2: Да,
3: будут самые крутейшие.
2: Съезжаются для того, чтобы соревноваться. А если есть желание приобщиться, то добро пожаловать. Код доступа в ближайшее время. Прямо сейчас немножко коммерческой информации. Потом песенку «Алоэ Вера» сыграем.
3: И начнем.
2: И приступим, конечно.
4: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
5: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
6: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Нова Слип скидка 50%. Gentarumebelles.lv.
7: Эбрален, мне опарваться. Сел шуден.
8: Билет ставит без лифта. Каста чур 40 сейчас гастес. Паника? Нет.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Обычное мега-шоу. Люди бодрые. Бодрые. Состязание по бодрости в прямом эфире.
7: Слушайте, у нас информация здесь. Внимание, автосвадьба, автосвадьба. Судя по всему, Лемур де Труа. Так, внимание, кто нам сообщал? Сообщил Дима. Дима, спасибо тебе большое. До бодрого утра. Подножья Мост Бразерс. Это очень хорошее. Отлично, отлично.
8: Звучит круто.
7: Бразерс. Мост Бразерс. Очень хорошо. Перед съездом на улице УПЭС у подножья Бразерского моста автосвадьба затруднено движение. Спасибо большое, дружище, за сообщение. Так, ну что, давайте немножко Бер Вольфа нового.
8: Свежачок?
7: Ну, как бы свежачок, да. Ну, мне, как по мне, немножко грузновато. Но я сейчас не хочу давить на свидетелей. Это неправильно.

0: модифицируется проект Bear Wolf. Вот видно, что как бы такой, уже проект такой тяжелый, к тяжелому уже идет, да, роковому. Но самое главное, жизнеутверждающее, как бы там ни было, все равно победит. А начиналось, ты помнишь первый трек, какой у него был?
1: Гроза не грозила.
0: Да, именно вот это, да. А потом уже модифицировалось. Очень много всего. Изначально вот такое. Bear Wolf и победа за мной. А у нас, ребятушки, давайте, у нас же впереди Базар 0 Fight Club. Бойцовский клуб.
1: Да-да-да.
0: Тебе товарищи.
1: Четвертое шоу, которое пройдет на крупнейшей арене Латвии, в Xiaomi Арене, и соберет элитных бойцов из Балтии и других стран мира. Самые маститые
0: какой
1: будут.
0: Какой молодец, маститые. Да. Все такие маститые у нас. Соберись, тряпка.
2: Код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
1: Сегодня 4 сентября, и мы отмечаем Международный день тэквондо.
0: 4 сентября. День прощания.
1: День тэквондо.
0: Тэквондо.
1: Нет.
0: Тэквондо. Внимание, ребятушки. Я недавно, кстати, говорил, в какой стране официально сформировалось боевое искусство тхэквондо? Ребята, быстро.
1: Южная Корея.
0: Единица.
1: Северная Корея.
0: Это двойка.
1: Япония.
0: Это тройка.
3: Вторая цифра.
1: В этот день, в 1479 году, Испания получила Канарские острова.
0: Канарские острова,
1: да.
0: Между прочим.
1: Получила и не отдает.
0: И не отдаст? Да. Так, а ты бы отдал бы Канарские острова?
1: Нет,
0: так вот, друзья, какой знаменитый действующий вулкан является одновременно самой высокой точкой всей Испании? Всея Испания. Расположен на крупнейшем острове Канарского архипелага. Друзья, как он называется, этот вулкан?
1: Везувий.
0: Единица.
1: Тейде.
0: Тейде двойка.
1: Фудзи
0: тройка, да?
3: Третья цифра.
1: 1781 год, то есть 245 лет назад, испанские поселенцы основали город Лос-Анджелес.
0: Ребята, ну, конечно же, они говорят, мы, тихо, в эти дни будем заняты, нам не звоните, мы Лос-Анджелес будем основывать. Значит, внимание, какая всемирно известная достопримечательность расположена именно в Лос-Анджелесе, ребята?
1: Надпись «Голливуд».
0: Единица.
1: Empire State Building.
0: Это двойка.
1: Мост «Золотые ворота».
0: Это тройка, встречайте.
3: Последняя цифра.
1: Но и в этот день была основана компания Google.
0: Внимание, внимание, внимание. Google?
1: Google.
0: Какое количество нулей содержится в числе, которое называется Google, в честь которого, в принципе, названа была поисковая система Google?
1: 6 нулей.
0: Единица.
1: 100 нулей.
0: Двойка.
1: 9 256 нулей.
0: Это тройка.
2: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: СВХ плюс.
5: Но запомни, в жизни есть одна правда.
0: Вы на Кензи живете, как будто не будете завтракать. Это ты так себя ведешь, как будто ты завтракать не будешь и обедать не будешь. И ужинать ты тоже откажешься.
6: Готов разлюбить тебя.
0: Подумай на своем поведении.

0: Зирик прислал фотографию с запахом.
1: Что там?
0: В школе, короче, когда-то линолеум, по-моему, натирали мастикой. Она имела вонючий запах очень. Вот что-то она делала.
1: А зачем?
0: Ну, чтобы ты вонял, наверное, если ты валяешься. Знаешь, кто валяется на полу, не знаю. Возможно, паркеты натирали не мастикой. Не знаю, как, для чего. Она для чего-то была. У меня сейчас мастика для натирания.
1: Мастика
0: для натирания пола, да. Ну, смотри, какая.

0: Не, очень мне понравилось то, что я придумал. Девчонки, мотайте на ус. Если у вас с чувством юмора в семье все в порядке. Говорит, Александр, вы себя ведете, как будто вы не будете обедать его. И за ужинать тоже не будете. Вы себя прямо...
1: Вот, берем идею.
0: Ведете себе прямо так вот. Каждого иуду настигнет своя карма. Ребята, давайте правильные ответы дадим, потому что мы не лишены христианской добродетели, а вокруг нас собрались красивые люди, которые очень хотят поработать сегодня. Эй, сутулые, выпрями спину, давай. Ой, сейчас, вот я сейчас сам. Хорошо, видите? Собака сутулится, раз. Собака сутулится, два. Внимание! В какой стране официально сформировалось боевое искусство тхэквондо? Это была Корея, это была Южная Корея, это был 55-й год.
1: Да.
0: Ну, кто-то скажет, 54-й, а я, или там, 52-й, или, не знаю, я скажу...
1: Я скажу, на, по губам.
0: Узбагойся. С самой тряпкой по губам? Давно не слышал.
1: Про тряпку ничего не говорил. Это он придумал.
0: Но ты подумал. Значит так, нет, это придумал, с самой тряпкой по губам придумала там, не знаю, тетя, бабушка, прабабушка, 100%, я тебе говорю. Значит, какой знаменитый действующий вулкан является одновременно самой высокой точкой всей Испании, и расположен еще на крупнейшем острове Канарского архипелага, ребята. Как называется крупнейший остров, ребята? Это Тенерифе, конечно. И на Тенерифе стоит, значит, красавец Тейде. Это правильный ответ. Все.
1: Цифра 2.
0: Логический вывод напрашивался сам собой. Ну и какая всемирно известная достопримечательность расположена именно в Лос-Анджелесе?
1: Конечно, надпись «Голливуд».
0: Ну, конечно же. Empire State Building – это у нас Нью-Йорк. Мост «Золотые ворота» – это у нас Сан-Франциско в городе стиле диско. А надпись «Голливуд» у нас в Лос-Анджелесе.
1: Именно
0: потому
1: там.
0: Что именно там расположился как некогда поселок Голливуд.
1: Да. Но
0: это недвижимость. Это была изначально надпись была. Она была чуть-чуть поменьше, конечно. И это была рекламная надпись нового застроящегося поселка. От застройщика, так сказать.
1: А сейчас достопримечательность.
0: А сейчас достопримечательность. Кстати, спасибо большое, значит, основателю Playboy.
1: Да, он спас.
0: Да-да-да, он спас, он взял на свое бабло, отреставрировал. Вернее, как, не на свое. Не на свое. Но он был... Он стал человеком, который говорит, богатей.
1: Собираем.
0: Собирайся, народ, деньги...
1: Собираем, да.
0: На шторы собрал, на шторы. Ну все, какое количество нулей содержится в числе, которое имеет название Google.
1: Там ровно 100 нулей.
0: Там ровно 100 нулей.
1: Не больше, не меньше.
0: В честь него была названа знаменитая поисковая система Google. Вот она по-другому. Там Google, а этот Google вот был назван. Но, тем не менее, в честь этого...
1: Код доступа у нас сегодня 1-2. 1-2.
0: 1-2, 1-2. Прекрасно.
1: 12-12.
0: Что?
1: 12-12.
0: Это троечки, да, троечки. А в итоге получается шестерочка. Слушай, сегодня она опять прислала. Котен у нас ковыряется в музле. Причем для девочки не свойственно. Музле вчера прислала, значит, песню от проекта «Искра». Я слушаю песню, но песня, конечно, получилась какашка. Но песня какашка, мы ее даже играть не стали, а зато рядом с ней мы на этом же альбоме расположились несколько композиций, которые прямо в самое сердечко попали.
1: Золотые.
0: Одна из которых это «У природы нет плохой погоды» на немецком языке, которая вообще, она
1: зашла.
0: Опера очень зашла. Ребята начали скачивать и говорят, я поменяю на будильнике. Это уже в телеге уже лежит. Вот. А также там есть инструменталки, вернее, голосовые такие.
1: Голосовые инструменталки.
0: Инструменталки, да. Вот, например, увертюра очень понравилась. И это могли бы петь мы. Ну, у тебя нет чувства юмора.

0: она шикарна. Вообще для монтажа видео, для любого. Вообще шикарно.
1: Ты помнишь фильм «Служебный роман»?
0: Да. Это очень стилизованно, да. А представишь, дерущиеся бомжи. Вот, например, да?
1: Саундтрек.
0: Да-да. Мама тащит ребеночка на какой-нибудь кружок. Но ему не хочется. Он тащит. Человек, например, сейчас вот идет видео, он сейчас вот перевернет целую сковородку там с борщом. Ну, в общем, короче, идеально. Увертюра, и не только это, много. За что мы огромное спасибо, конечно, выражаем нашей красулечке, которая продолжает нас радовать так или иначе. Хотела порадовать так, а порадовала вот так. Разве же это плохо? Это даже очень-очень хорошо. Мы тебя, I love you, ты молодец, умница. Продолжай, нам нравится.
2: Владимир Вэлл.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
2: На СВХ плюс.
0: Где он, май, вечный май?
2: Хиты по осени считают.
3: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
3: Музыкальный урожай.
4: Радио СВХ плюс.
5: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. Синоптики предупреждают о сильных ливнях в Курзаме и Видземе. Ветер западный, юго-западный, умеренный, на побережье порывистый, днем по стране от 16 до 21 градуса. Лепая Венспилс до плюс 18, в Даугавпилс Резекне плюс 17, плюс 18 градусов. В Риге от 18 до 20 градусов тепла, ожидается дождь, возможно гроза.
5: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
7: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
8: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе. Минибанк.
7: Минибанк?
8: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
7: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
9: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
7: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Радио СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Авиакомпания AirBaltic договорилась с инвесторами о краткосрочном кредите на сумму до 257 миллионов евро. Компания снова выпустит облигации. Сегодня правительство проведет закрытое внеочередное заседание по вопросу транзита зерновых через латвийские порты. Молочные белки живородящих тараканов и аэродинамика правильного сморкания. В Цюрихе вручили шнобелевские премии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Авиакомпания AirBaltic договорилась с инвесторами о краткосрочном кредите на сумму до 257 миллионов евро. Деньги планируют привлечь через выпуск новых облигаций под 25% годовых со сроком погашения в феврале следующего года. Средства необходимы для обслуживания самолетов и двигателей, оплаты ремонтов, сборов аэропортов и других текущих расходов AirBaltic. Сделку еще должны одобрить держатели облигаций и акционеры авиакомпании, крупнейшие из которых – Латвийское государство. Собрание владельцев облигаций назначено на 11 сентября. Сегодня правительство проведет закрытое внеочередное заседание по вопросу транзита зерновых через латвийские порты. Ответственные ведомства должны представить данные об объемах и происхождении грузов. Украина предупредила, что через Латвию под российскими документами могут перевозить зерно, вывезенное с оккупированных украинских территорий. Поток российского зерна в Балтийском море растет после ударов Украины по портам и судам в Черном и Азовском морях. Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что латвийские порты и железная дорога не должны становиться запасным коридором российской военной экономики. Министр обороны Эстонии Ханна Певкур ушел в отставку после скандала с закупкой боеприпасов для Украины. Эстония перечислила 70 миллионов евро в качестве предоплаты индийской компании, которая ранее не имела опыта подобных сделок. Государственный контроль Эстонии выявил серьезные нарушения в работе сил обороны и Центра оборонных инвестиций. Прокуратура начала уголовный процесс, и Певкур заявил, что должен взять на себя политическую ответственность. Он занимал пост министра обороны Эстонии с 2022 года. В Мюнхене возле офисов оборонных компаний из двигавшегося автомобиля выбросили две зажигательные бомбы. Полиция потушила одну из них и обезвредила вторую. Серьезного ущерба нет. Задержаны два гражданина Болгарии, женщина 28 лет и 38-летний мужчина. Следствие проверяет возможный политический мотив. Власти Баварии проводят прямую связь между этим нападением, атаками на немецкие электроподстанции и недавней попыткой диверсии в аэропорту Лейпцига, где рядом с украинским грузовым самолетом нашли дроны со взрывчаткой. Ответственность за эту попытку саботажа в Лейпциге власти Германии возложили на Россию. Закрыто российское генконсульство в Бонне и русский дом в Берлине. Будет ограничена выдача немецких туристических виз гражданам России. Госкомпания «Латвия Свалсели» сообщает, из-за военных учений «Нама», из которых начались на этой неделе и продлятся до 8 октября, завтра, в субботу, 5 сентября, в Латгале временно закроют или ограничат движение на нескольких дорогах. В частности, ограничения введут на дорогах местного значения в районе Стиглова, Межвиды и Роговки, а также на региональной трассе Карсово-Лудза-Эзернеки. Движение будут регулировать полиция и военнослужащие. Кроме того, на выходных в окрестностях Сигулды из-за велозаезда Вейнейбсбрауциенс будет периодически ограничено движение по Видземскому и Валмерскому шоссе и по ряду региональных дорог в этом районе. В Цюрихе накануне состоялась 36-я церемония вручения Шнобелевской премии. Награду ежегодно присуждают, согласно официальной формулировке, за открытия, которые сначала вызывают смех, а затем побуждают к размышлениям. Шнобелевская премия по химии присуждена за исследование о том, что молочные белки живородящих тараканов содержат в 3 раза больше энергии, чем белки молока коров. В области физики наградой отмечена разработка модели писсуара, способствующая уменьшению количества брызг. А японский ученый Такудзи Унно был посмертно удостоен Шнобелевской премии в области медицины за исследования об аэродинамике правильного сморкания. Шнобелевскую премию по экономике присудили за исследования, согласно которому обеспеченные состоятельные люди чаще совершают неэтичные поступки, например, забирают конфеты у детей. Сегодня в Латвии ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Из-за этого в Курземе и на большей части Видземе синоптики объявили желтое предупреждение. Возможны локальные подтопления территорий, на дорогах образуются большие лужи, для автоводителей повышается риск аквапланирования. В реках продолжит расти уровень воды, в том числе на выходных. В Курземе отдельные водоемы могут выйти из берегов, предупреждают синоптики. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: сыновья.
1: СВХ плюс.
0: Был Эдуард Хиль и его сыновья, конечно же, потому что сегодня день рождения, кстати, между прочим, у Эдуарда Хиля. Значит,
2: мистер Трололо.
0: Ну, слушай, мистер Трололо, он стал через 50 лет после того, как он популярность. Ага. Ну, он получил мировую популярность благодаря клипу старинному, который до этого никто не видел, как бы, а потом кто-то увидел и такой говорит: ребята, это же офигенно вообще.
2: Это же мем.
0: И стал мировым мемом. А что делать? Вот, и вместе с ним пришла и вторая популярность. Он до этого был уже очень крутой, да? То есть изначально.
2: Стал еще круче.
0: Родился, кстати, получил профессию, работал там как бы, ну, в типографии, да? То есть как бы, потом получил отдельную специальность оперного певца. Соответственно, оттуда, естественно, ноги расти стали. И стал, ну, исполнил столько песен всяческих разных, которые, ну, как бы мы знаем все. Все знают.
2: Потолок ледяной.
0: Ну что, потолок ледяной?
2: Ну, это самое известное.
0: Ну, это, конечно. Ну, а, допустим, трус не играет в хоккей, как вам такое? А вот учат в школе. А дважды два четыре, дважды два четыре. Короче, он вообще... Он не останавливался. А человек из дома вышел.
2: Ой,
0: вот
2: да.
0: Это, конечно. Все это Эдуард Хиль исполнял. И самое главное, что он когда исполнял, он все время улыбался. Mm-hmm. А когда человек улыбается и рассказывает, да чего-нибудь, да все равно. Хоть и погода дрянь, конечно же. Но чувствуешь, что человек улыбается.
2: Да,
0: и,
2: хорошо.
0: А человек идет и улыбается, значит, что человеку?
2: Хорошо.
0: Значит, Марика мелом нам написала: скипидарная мастика — это то, что, о чем вы говорите. Я говорил о том, что мне Дирик прислал фотографию таких вот вещей, которые я видел в последний раз, ну, там, в детстве, и имя и этой мастикой натирали полы. Я говорю, не знаю, для чего они натирали, какие полы они этим натирали. Напомню, что мастикой натирали такие полы. Вот, и она, эта фотография, которая прислана была, она с запахом, потому что я помню запах. Я говорю, а для... Ну, я хотел спросить, для чего это? А Мария написала: Володя, это скипидарная мастика.

0: СВХ плюс.
1: Ну, хотели ли вы быть судьей когда-нибудь?
2: Конечно.
1: Кричать, вы арестовываете, вот это вот все. Ребята, значит, давайте рассудим сегодня. Я скажу так, что сегодня у нас в игре «Код доступа» за правообладание двумя пригласительными билетами на бойцовский поединок «Базара Ноль Файтинг», да? Следующую субботу.
2: Да-да-да.
1: У нас...
2: Чоумя-арене.
1: У нас 32 человека... Претендент.
2: Молодца.
1: Да, в общем,
2: и молодчины.
1: И молодчинок?
2: Да.
1: Ну да, по-другому как-то молодец. Женский род молодца, они как-то... Молодечно? Молодка?
2: Молодчка.
1: Короче, ребята, выбирать сейчас будет Сашка. Давай, считалку.
2: Буду выбирать.
1: Давай.
2: Пусть будет седьмой.
1: Так.
2: Снизу.
1: Так.
2: От СМС-а.
1: От СМС-а. Погнали. 1, 2, 3, 4, 5. А тут уже закончилось.
2: 6, 7.
1: Полиночка. Полиночка. Так, а что за телефон? Где у тебя телефон? А, у тебя бизнес-аккаунт. Так, телефон заканчивается на 5378. Полиночка.
2: Бизнес-полина.
1: Выбрано. Проверьте, пожалуйста. У нас код 1212, правильно?
2: Все верно.
1: Все верно. Значит, Полинка сейчас получит...
2: Сейчас швырнем.
1: Два пригласительных билета, естественно, на мероприятие.
2: Базара 0 Fight Club уже 12 сентября.
1: Это бойцовский поединок. Многие...
2: Самые крутые бойцы.
1: Вот. Со всего мира приезжают для того, чтобы друг друга, от, так сказать, отходить.
2: Отпобить.
1: А мы, естественно, будем. Так, ну что, и готовимся, да? У нас снова желтое предупреждение. Воронка затягивать
2: опять?
1: Начинает. Опять? Да. Опять?
3: Ой, закручивается какая-то ситуация.

0: СВХ плюс.
1: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на письменные столы и офисные кресла, стеллажи, шкафы, комоды, кровати, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук, евро 79. Lidl стоит того.
5: Дамас и кунги, шейд шармс, жакс шармс. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
0: Люди бодрые.
6: Владимир Вэл и его друзья.
0: На СВХ плюс.
7: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
0: СВХ плюс.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Подозрение. Значит, начинается тут терзать смутные сомнения. Значит, директор пишет. Значит, вопрос такой. Можете показать буслаевский паспорт, потому что что-то подозрение у меня складывается, что он, ну, судя по тексту, он как бы вполне возможно старше, чем как там было, чем граф Новодворский. Соответственно, я говорю, слушайте, ну на чем спалился? Ну? Он говорит, на Хиле. Я говорю, Хиле как бы, ну, мы же готовим, ну...
3: Это ж мем.
2: Во-первых, мем, да, во-вторых, ну, как бы, мы же готовим, ну, какие-то, ну, информацию, ну, имеем, о ком вообще разговариваем.
3: Ну, например, про мастику я только сегодня узнал.
2: Да.
3: Я думал, это едят.
2: А тогда он такой, я говорю, ну, давай, продолжай наблюдение. Он говорит, а ведущий АБВГДЭКи клоун тогда, откуда он знает?
3: Я вел в Google АБВГДЭКу?
2: Нет, вы не успели.
3: Первая картинка.
2: Не ври. Взрослым.
3: Вот. Ладно.
2: Ты не ври взрослым, потому что ты не успел бы ты внести АБВГДЭКу в Google и посмотреть и дать ответ вот за это все самое время, какой бы там ни был, потому что это было спонтанно.
3: Все, спалили.
2: Вот. Это самое. С поличным тебя спалили. Угу. Вот. Вполне себе.
3: Но просто тоже мем был.
2: Да на самом деле, короче.
3: Я живу по мемам.
2: Он живет по мемам.
3: Да.
2: Вы по меме. А мы, со своей стороны, знаем, что именно на нем экспериментировали ученые и давали ему какие-то пилюльки, которые не заставляли его выглядеть как тинейджер. Вот. Mm-hmm. И при этом, значит, ну, как бы быть этим вампиром. Они там долго-долго живут. Знаете, помните, услышал теорию о том, что если вдруг, ну, вот представь, вампир живет очень долго, прям, ну, нескончаемо долго. А вот эта тема бессмертия, когда ты бессмертен. Человек, кстати, несколько фильмов есть про это, где человек каждые 10 или 15 лет ему приходилось вообще менять полностью территорию проживания своего. Потому что люди, которые представляешь, у тебя друзья, там, ну, любимые, угу, тебе нужно от них сваливать, потому что через 15 лет они начинают вкуривать, что все стареют вокруг, а ты нет.
3: Ну, вот через 15 лет они помрут, а ты нет.
2: Они не знают, что ты это ты. Понимаешь, что ты, угу, ну, ты не можешь им говорить, что ты бессмертен. Понимаешь? И тебе нужно каждые 15 лет сваливать, просто пропадать из их жизни навсегда, и снова новое, и ты знаешь, что это... Короче, есть такая гипотеза, что если ты бы, допустим, будешь жить вечно,
3: то
2: рано или поздно, ну, ты где-нибудь застрянешь, короче, и тебе некому будет, ну, достать. Прикинь, и ты будешь вечно застрявшим.
3: Развязка плохая.
2: Я дико испугался на самом деле.
0: Владимир Вэлл.
4: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Люди бодрые на СВХ+.
2: Пишу Полиночке, отсылаю 2 пригласительных билета на бойцовский поединок крутейший. На Базар Нойль Fight Club 4-го созыва. Пишет, я пишу, с победой, детка.
0: Плюс.
2: Она говорит, вообще не ожидала. Спасибо.
5: А вот именно так.
3: Всегда так.
5: А всегда так.
2: Если ты ничего не требуешь от мира в целом, он тебе дает. А начинаешь дыбать, он начинает сопротивляться.
5: Кстати,
2: покупай мою книгу по эзотерике.
3: Не жди, получишь.
2: Я только там фамилию Зеланд поменял на Вэлл, и все. Вадим Вэлл.

0: Загадочная история Александра Буслаева. Сейчас мы, короче, да, нагоним. Давайте сейчас сделаем. У него жабры, короче.
1: Я что, Витас? Я не хочу.
0: Откуда он про Витаса знает?
2: Спалился.
0: Витас какой год? Ну какой год Витас?
2: 2000-й.
0: Ну, примерно должен быть 2000-й. Тебе сколько было в 2000-м?
2: -4.
0: -4.
2: Ну все.
0: Витаса жабры. Позор.
2: Это тоже мем.
0: Я не знаю, я на тему вот того, что какие же люди тупые, господи, верят во всякую чушь. Слушайте, на полном серьезе жабры у Витаса,
2: Вы серьезно в это верили?
0: Ну, не то, чтобы я прям серьезно это верил, но мне тогда было сколько там, лет 12, наверное.
2: Тебе внушали.
0: 12. Ой, не может мне
2: быть. Не может.
0: 22. Это стыдно. Позорно. Не было такого, короче. Понял? Значит, сегодня международный день стрельбы из лука. Дорогие друзья, вот это нет.
2: Обожаю хорошие переходы между темами.
0: Так нафига вот это вот все? А следующая песня у нас будет про Чиполлино, конечно. Короче, ребята, стрельба из лука. Чиполлино боец. Значит, смотрите, были найдены наконечники стрел. Ну, самое старинное. Откуда знали, где луки? Потому что лук, он делался из дерева, и как ты это самое, он стлеет весь. А вот наконечники каменные стрел были найдены им 64 тысячи лет. Прикиньте, вообще.
2: Много.
0: Вот такая фигня. Да. Но как есть захочешь, не так раскорячишься. Вот. Ну и, соответственно, 64 тысячи лет назад, я не знаю, там...
2: Но это единственное оружие было.
0: У мужика
2: был... потом придумали.
0: У мужика был только писька и лук. Потому что 64 тысячи лет назад. В общем, короче, было сложно. Понимаете? Вокруг ходили большие слоны, как мамонты их называли. Ты попробуешь, что ты сделаешь. Либо-либо у тебя вот есть. Чем ты будешь работать? Все, поехали дальше. Значит, что мы знаем про лук? Самые крутые луки — это, конечно, английские лучники. У них вот такие вот такого вот размера луки. Вот многие, значит, люди могли взять английский лук и не смог из него выстрелить, потому что он реально огромный. Ты про самострел? Ты знаешь русскую народную сказку, когда царь пришел... У царя было 3 сына, настало время им жениться.
2: Так.
0: Вышли они в чисто поле, натянули... стрелы, луки свои.
2: И друг друга.
0: Старший попал в задницу младшему, а средний себе в руку. Все. Вот такая вот история. Нет, про лук. Лук — это очень серьезно, на самом деле. Короче, английский лук. Колоссальная физическая сила. Там натяжение такое сильное, там до 70-80 килограммов. Ну, то есть, это ты реально для того, чтобы из него стрелять, ты должен быть очень сильным на одну руку человеком. Хотя бы на одну руку человека.
2: Хотя бы.
0: И, кстати, ученые исследовали останки английских лучников, затонувших в 16 веке корабля. Напоминаем, что вот шел корабль, и на нем были те, кто там, утрированно говоря, кто занимался такелажем и гребли. Вот, и
2: такелажем?
0: Такелажем.
2: Текилу готовили?
0: Текилажу готовили. На обед, а на ужин текилу. Значит, такелажем. Были еще и охрана, лучники, понимаешь, и вот они смотрят, кости левой руки были толще, а позвоночник сильно искривлен, ребятушки, из-за регулярных асимметричных нагрузок, вплоть до того, что, скелет...
2: Очень тяжело было, да?
0: Трансформировался, да. Значит, внимание, людей, которые увлекаются стрельбой из лука, я узнал, официальным называют токсофилитами. Токсофилит. Вот, со слова...
2: таксофилит.
0: От слова лука на меня смотрит мрачный таксофилит. Звучит как глист. Кто-нибудь такой гельминт. Вот, значит, лук и любить. Филос и любить. Таксофилит. Филип.
2: Звучит как болезнь.
0: Филип, да. Значит, современные спортивные луки способны разгонять стрелу до 380 км в час.
2: Ой.
0: Это дико быстро. Это примерно такое...
2: Даже не заметишь.
0: Ребята, не стреля. Даже...
2: Это все.
0: Даже просто ребя, и все. Тебя уже нет. Значит, в профессиональной терминологии лучник не существует слова в яблочко стрелять. Ребята, это... вот как только, говорит, я 18 раз попал в яблочко.

0: яблочко.
1: Все с тобой понятно.
0: Все сразу. Еретик. Значит, центр круг мишени желтого цвета, приносящий максимально 10 очков, ребята. 10, не 50 и не 100. Как вы там придумали? Называется десятка, ребята. Все, лили золотом. Больше не надо. Но это на всякий случай, когда вы придете в клуб таксофилитов, чтобы вас сразу же не, ну, как бы не выгнали. Ты придешь, а ты придешь рано или поздно. Люди.

0: СВХ плюс.
1: Ты смотри, что негодяи-то творят, Санек, прежде чем ты свалишь на учебу, хотят тебя проверить, а вдруг ты действительно, значит, это ты прикидываешься, короче, 15-летней девочкой, да,
2: а
1: сам уже третья ходка по 18 лет мотаешь, да, значит, за возраст твой, значит, по некоторым просто показателям, где-то ты там хопа-хопа, нет-нет, да и прокалывался, что ты знаешь то, что ты знать вообще не можешь, а это самое. И поэтому, ну, для тебя придумали тест. Сейчас будет тест. Значит так, на всякий случай. У меня... Ну, давай, подожди, как же сделаем? А, вот так сделаем. Значит, значит, что это такое? Откуда?
2: Что-то криминальное.
1: Так. Криминальное? Давай-давай, Саня. Доставай из подсознания. Ну, хорошо держится,
2: где-то
1: да?
2: Где-то ментовские войны, что-то
1: типа
2: такое.
1: Того, да, да.
2: С той темы, да.
1: Или «Пираты Карибского моря».
2: Нет.
1: Нет, ну, вагон, ну,
2: «Пираты Карибского моря» наизусть знаю.
1: «Пираты Карибского моря».
2: Джонни Депп придет за тобой.
1: Ладно, хорошо, здесь держался. Значит так, внимание.
2: Что это было?
1: Что такое? Какая разница?
2: Ладно.
1: Какая разница? Ну-ка, повтори. Давай, закончи логический ряд. Камаледи, кам-камаледи, йома бета флай.
2: Баба-леди.
1: Баба-леди. Баба-леди. Продолжай держаться. Слушай, так, что такое... Что такое мавины?
2: Ну что, я не знаю.
1: Ну так, ну, предупреждаю, ну как бы, ну так предупреждаю.
2: Мавина?
1: Мавины. Они,
2: мавины.
1: Мавины, мавины.
2: Много мальвин.
1: Ну, много, это группа из девочек с голубыми волосами. Альтушки, что ли? Хорошо. Значит, что такое ТДК? ТДК что такое, Саня?
2: ТДК?
1: ТДК.
2: Творчество домашнего кота.
1: А, творчество домашнего кота. В лотке, который?
2: Да, оно самое.
1: Нет, это группа СТДК. Творчество домашнего кота в лотке называется СТДК. В честь этого была названа группа отличная. А вот лето пролетело. О, слушай, это же надо сейчас сыграть. Подожди. Да нет, это не связано, это я шучу такое.
2: Вот лето пролетело.
1: Пролетело, все осталось позади. Но мы это знаем. Лучше, конечно, впереди. Вот.
2: Опять спалился.
1: Не спалился. Лето.
2: Про.
1: Лето про.
2: Лето про.
1: Лето про. Пока ищем. Так, еще несколько вопросов тебе пришло. А, это не вопросы, это люди.
2: Это комментарии.
1: Это люди отвечали, что это бригада. Пипец вы, конечно, продвинутые. Ребята, вы требуете поднять себе зарплату?
2: Я сейчас все сомнения развею.
1: Я сейчас Зумеру задаю вопросы, он Зумер играет. Я очень рад, что взрослые дяди и тети на эти вопросы легко отвечают. Говорю, 100%. Идите к боссу, пускай вам зарплату поднимают. Вы гений просто. Так, ТДК — это производитель кассет, аудиокассет. Ну, не знаю, они же наверняка так же, как и БАС, производитель кассет.
2: Не знаю, не пользовался.
1: Они, я больше чем уверен, что у них там где-нибудь стоит завод на 20 миллионов гектар, и они каждую секунду 200 тысяч баррелей нефти превращают в пластик и так далее. Такое вполне возможно. Это все, что говорит. Когда я увидел завод БАС, который, ну, как бы производил... Я думал, что он производил кассеты. Это как знать, что, допустим, компания Lamborghini производит кепки такие, красивые кепки. Вот. Ну, примерно такое, да?
2: Вот. Я просто уже при Spotify жил. Вот в чем проблема.
1: А тебе еще один вопрос. В какой игре, после прохождения которых тебе показывают мультик? Как называется?
2: А, это я знаю.
1: Какая?
2: Этот, ну погоди, там что-то заяц-волк. Что-то там собирать.
1: Бинго! Волк яйца ловит.
2: Вот, да.
1: Вот, класс вообще. Ты где-то, откуда ты знаешь?
2: Да видел где-то.
1: Мультик сам видел?
2: Не, не. Да, а нет. Был вообще?
1: Да нет, конечно. Надо было сказать «видел».

0: Там ужасно, да, в начале, давай.
1: Бабушки, каждый раз приезжаем мы.
2: О, конечно, конечно, но не играли же. Лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем лучше впереди.

0: Все, СДК сыграли. СДК сыграли и очень хорошо. Значит, Санечек, обрати внимание на время и беги, беги, беги. А не то, значит, училка заругается.
1: Да-да-да,
0: бегу. Надо бежать. Вот, мы со своей стороны, как бы, ну, Саню меняем на Заура Джавадова. Вот. Это опасно.
1: Ничего себе замена.
0: Согласен. Это приятная замена, но...
1: Просто я тебя бить не буду.
0: Но там, опасно. Но
1: там
0: опасно.
1: Непонятно.
0: Опасно. Я думаю, что матрос ребенка не обидит вообще. Я так считаю. А он же не знает тоже. Ну, вспоминай, Снэч. Ну, приехал чувак в цыганский табор. Здоровый, махина такого.
1: Так. Там было?
0: А там вообще, ну, а там да, такой, ну, типа, худой такой, ну, Брэд Питт был. Хатуш! Призом перед самым боем, а ему биться еще тут.

0: кто такой? Будулай.
1: А вот тут проблема.
0: Отвечай, какая проблема?
1: Я неоднократно от тебя это слово слышал.
0: Да ты что?
1: Что это? Я не знаю.
0: Да ты что? Серьезно?
1: Сейчас, Google.
0: Да не надо, не надо, не надо. Не надо, не надо.
1: Музыка какая-то была про это.
0: Ну, в смысле, музыка про Будулая была.
1: Да.
0: Уходи под нее. Уходи. Потому что он под нее приходил. Будулай. Это странствующий цыган.
1: Какой-то дед.
0: Нет, нет, нет. Ему вот здесь, вот там, где вот ты говоришь дед, а ему 17.
1: Такое время.
0: Он в школу ходил каждый день. По 20 километров через лес, а там волки.
1: Минус 30.
0: Минус 30. Это килограммов за год он, понимаешь? Потом еле наедал. А еще за гаражами.
1: О!
0: В общем, короче, не спалился Александр Буслаев. Значит, а то все предполагали, что тебе не 22, а 50. Судя по этому самому, судя по некоторым таким косвенным уликам. Но пока отстоял, отстоял, нормально.
2: И вот, друзья, люди бодрые на СВХ+.
0: Сейчас я жду, что кто-нибудь написал «Будулай».
3: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
4: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены «Баурок» обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. «Баурок. Строй надежно».
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Нова Слип скидка 50%. Гентарумэбелес.лв.
7: Все вкусы мира на Гипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Рига Фуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
2: Люди, люди бодрые.
8: Дуть счастьем в микрофон.
9: Хватит.

0: СВХ плюс.
1: Я, честно говоря, не знаю, ребята, не знаю. Очень много услышали позывные из бригады саундтрека и сразу же начали терроризировать, ну, ни в чем не повинных людей. Ну вот, мы хотели просто проверить Сашку, а вы превратились в террористов, которые говорят, ну, примерно такой же. Сказал А, говори Б, вот это вот все, распалил в нас огонь, теперь уж давай соответствуй. Надо бы, конечно, бригадку поставить и Сашке заодно, ну, чтобы он понял. Невозможно понять по саундтреку, какой фильм. Ты должен все, сколько там серий было? Ну, там дофига серий там. Ну, серий 12 там точно было, может быть, даже 15. Вот, и ты должен вот это все всеми фибрами души своей прочувствовать. Но ты, Шиш, ну, родившись уже в 2024 году, получается?
2: Не знаю.
1: Мне сложно. Мне вдруг стало сложно. Да, 2024. Значит, как ты прочувствуешь? Я тебя умоляю. Ты там вообще ничего не понимаешь. Но единственное, чем я могу помочь, прямо сейчас Александр уже погрузился в свою тушку, в Сайгакову тушку, погрузил в автомобиль. Я могу быстренько, что, 15 серий за 3 минуты под саундтрек. Давай, бригаду, let's go! Значит, с английским языком все в порядке у молодого поколения. Вот они мистера Биста смотрят без перевода. Вот, поэтому все поймешь как нужно. Давай.
3: This is a true story about the genesis of Russian criminal world.
4: Ладно, слушайте, пацаны.
3: Okay, listen to me, boys.
4: Только поймите меня правильно.
3: Just don't get me wrong. Once upon a time in the end of the perestroika, Russian boy Alexander White come home from the Soviet army. His girl betray him, and she is sleeping with a bandit. Alexander White was very angry, but he had faithful schoolmates, the space the bee and the boxer Phil. They shot the bandit, and so they become bandits too. Our bandits come to Moscow, aluminium oligarch, and said, now we are your roof. Aluminium oligarch was very afraid and disappear. White and his friends become owners of big aluminium business, and they get very big money. They purchased luxurious cars, Mercedes-Benz, and applied for a dirty job, many young bandits, and they become the kings of life. Alexander fall in love with beautiful girl who was playing a violin, and his friend the space fall in love with cocaine. I'm talking seriously. They will shoot me. But the bullet can hit you.
5: Alexander, this is our common business. We are together since first class. And all we do is our common responsibility.
3: The mafia. But nobody loves another success. Other Russian bandit want to kill Alexander White and his friends. And they put the explosives into Mercedes-Benz. The car was destroyed, but Alexander White is alive because his friend Phil saved him. Phil got into the coma. It was the revenge of former militia man who was a brother of the bandit killed in the beginning of this fantastic motion picture. But Alexander White and his friends continue the business. They meet middle-aged drug dealer who was Alexander's big friend when they were Soviet soldiers. In the Soviet army, they were smoking marijuana. The same time, KGB officers wanted to get control over Alexander White and his friends. This was a very complicated situation.

0: Alexander White understands that only the political activity can save the criminal business, and Alexander becomes a deputy of Russian parliament. But his enemies don't sleep. They kill it Alexander friends Will, the space and the bee, and lonely authority makes his big decision. He sends his family to some country of third world and declares total deathmatch vendetta on his enemies. Blood fills up Russian television sets.
1: Мама дорогая.
0: Mother darling.
1: Весело живется.
0: It is fun to live in Russia.
1: Весело.
0: Fun.
2: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
3: На СВХ плюс.
4: Но срочно нужно вводить антидот, ребятушки. Я вас тоже ловью. Вот это да. Прикольно полную версию услышать с бригадой получилось. Прикольно, да. Зальете в телегу? Пока нет. Я не имею права, я давал подписку о неразглашении. А у Левы тут день рождения вот только отметили. Давайте сегодня хорошую. Для кого-то, в принципе, дождливый денечек. А если на улицу не смотреть, а уж тем более не выходить, то вполне себе зашмуриться очень даже хорошо с фламенко. Давай.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня местами пройдут дожди и грозы. Синоптики предупреждают о сильных ливнях в Курземе и Видземе. Ветер западный, юго-западный, умеренный, на побережье порывистый, днем по стране от 16 до 21 градуса тепла. В Лепае-Вентспилсе до плюс 18, в Даугавпилсе-Резекне такая же температура, в Риге плюс 18, плюс 20, ожидается дождь, возможно, гроза.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция вчера зарегистрировала больше 120 ДТП. Травмы получили 11 человек. Один человек погиб. Это произошло на Даугавпилсском шоссе между Икшкиле и Огре. Авиакомпания AirBaltic договорилась с инвесторами о краткосрочном кредите на сумму до 257 миллионов евро. В Цюрихе накануне состоялась 36-я церемония вручения Шнобелевской премии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщает, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 126 ДТП, травмы получили 11 человек. Один человек погиб, это произошло на Даугавпилсском шоссе между Икшкеле и Огре. Здесь столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Погиб пассажир одной из легковых машин, еще 4 человека получили травмы. Движение на месте аварии временно перекрывали. За минувшие сутки полиция задержала 11 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Начато всего 9 уголовных процессов. Пожарно-спасательная служба сообщает, ее сотрудники вчера помогли выйти из леса 4 заблудившимся. 2 человек в волости Валгунды спасатели направляли по телефону с помощью звукового сигнала пожарной машины, а также беспилотника. В волости Эдолес заблудившийся вышел на звук сирены, а в волости Роес человека нашли другие грибники. Пожарно-спасательная служба напоминает, отправляясь в лес, необходимо брать с собой заряженный мобильный телефон. Авиакомпания AirBaltic договорилась с инвесторами о краткосрочном кредите на сумму до 257 миллионов евро. Деньги планируется привлечь через выпуск новых облигаций под 25% годовых со сроком погашения в феврале следующего года. Средства необходимы для обслуживания самолетов и двигателей, оплаты ремонтов, сборов аэропортов и других текущих расходов. Сделку еще должны одобрить держатели облигаций и акционеры AirBaltic, крупнейшие из которых государство. Собрание владельцев облигаций назначено на 11 сентября. Сегодня правительство Латвии проведет закрытое внеочередное заседание по вопросу транзита зерновых через латвийские порты. Ответственные ведомства должны представить данные об объемах и происхождении грузов. Украина предупредила, что через Латвию под российскими документами могут перевозить зерно, вывезенное с оккупированных украинских территорий. Поток российского зерна в Балтийском море растет после ударов ВСУ по портам и судам в Черном и Азовском морях. Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что латвийские порты и железная дорога не должны становиться запасным коридором российской военной экономики. Госкомпания «Латвия Свалсцели» сообщает, из-за военных учений «Нама», из которой начались на этой неделе и продлятся до 8 октября, завтра, в субботу, 5 сентября, в Латгале временно закроют или ограничат движение на ряде дорог. В частности, ограничения введут на дорогах местного значения в районе Стиглова, Межвиды и Роговки, а также на региональной трассе Карцево-Лудза-Эзернеки. Движение будут регулировать полиция и военные. Кроме того, на выходных в окрестностях Сигулды из-за велозаезда в Йенебис-Брауцинс будут периодически ограничивать движение по Видземскому и Валмерскому шоссе и по ряду региональных дорог в этом районе. В Цюрихе накануне состоялась 36-я церемония вручения Шнобелевской премии. Награду ежегодно присуждают за открытия, которые сначала вызывают смех, а затем побуждают к размышлениям. Это официальная формулировка. Шнобелевская премия по химии присуждена за исследование о том, что молочные белки живородящих тараканов содержат в 3 раза больше энергии, чем белки молока коров. В области физики наградой отмечена разработка модели писсуара, способствующая уменьшению количества брызг. А японский ученый Такудзи Унно был посмертно удостоен премии в области медицины за исследования об аэродинамике правильного сморкания. Шнобелевскую премию по экономике присудили за исследование, согласно которому обеспеченные, состоятельные люди чаще совершают неэтичные поступки, например, забирают конфеты у детей. Сегодня в Латвии ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Из-за этого в Курземе и на большей части Видземе синоптики объявили желтое предупреждение. Возможны локальные подтопления территорий, на дорогах образуются большие лужи, для автоводителей повышается риск аквапланирования. В реках продолжит расти уровень воды, в том числе на предстоящих выходных. В Курземе отдельные водоемы могут выйти из берегов. Судя по текущему прогнозу, на выходных в Латвии станет прохладнее. Днем по стране будет от 15 до максимум плюс 19 градусов. При порывистом ветре до 12-17 метров в секунду. В субботу ожидаются дожди, местами ливни и грозы. В воскресенье осадков станет меньше. В понедельник и вторник еще меньше. Также немного потеплеет. В начале следующей недели будет до плюс 17, плюс 22 градусов. Ориентировочно со среды температура воздуха снова понизится и пойдут дожди. При этом ночных заморозков еще не ожидается, а согласно среднесрочным прогнозам, осадков в сентябре будет больше многолетней нормы для этого месяца. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: быстрее на СВХ плюс.
1: Йоу-йоу. Everybody on the dance floor. Это же так круто, когда твой друг зовут Жавадов. Это придает уверенность в завтрашнем дне, ребятушки. Итак, заявлено. Готовимся. Полтора минуты.

0: Адам и Месье, 12 сентября, Xiaomi Arena, Базара 0, Fight Club, версия номер 4.0.
1: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
2: На СВК.
0: Внимание, внимание, внимание. Повторяю свою сентенцию. Дамы и господа, как приятно, когда у тебя и надежно, когда твой друг Заур Джаваров. Добро пожаловать, Заур. Привет, привет, наш хороший. Ну, добро пожаловать уже в наше новое гнездо, в наш новый тренажерный зал. В наш новый зал. Слушай, на самом деле, едем... Вот когда едешь по трассе и видишь школа Заура Джавадова, да, ну, то есть, ну, как бы я еду, я смотрю, школа Заура Джавадова, но там, где вот твоя школа стоит, да, там раньше ничего не было, ничего не было, а здесь была школа, а вы прикинь, я вот напишу школа Владимира Вала, будет очень хорошо, школа, привет, мы очень рады тебя видеть в нашей новой школе, ну, между прочим, ты в какой учился, кстати?
3: Всем привет еще раз, я учился 57-й средней школы.
0: 57-я, это где у нас находилась?
3: Она находилась...
0: Чуть поближе к микрофончику, да, дружище.
3: Она находилась...
0: Потащи на себя вот так вот за это. Вот, да, вот, да. Вот, и будет.
3: Она находилась там, где сейчас находится Акрополь, возле моста, такое здание старенькое.
0: Это получается у нас, это москачка такая.
3: Да-да-да, ну, я москачка, я жил на москачке.
0: Москачный, да?
3: Да-да-да, я жил на москачке, я помню все эти переключения.
0: У тебя получается, детство у тебя, какого-то года рождения?
3: 86-го.
0: 86-го года. Ну и, соответственно, ну, как бы, так, наверное, посмотрим, это, наверное, 93-94 год, это уже вот прям самое лють, и ты на москачке.
3: Да,
0: понятно,
3: да,
0: ну а как еще по-другому? Поэтому надо было становиться Зауром Джавадовым и титулы начинать отстаивать. Дамы и господа, для тех, кто, ну мало ли кто, для гостей нашей столицы или для наших гостей нашей страны, возможно, вы, мимо проезжая, просто сейчас захватили эфир шоу «Люди бодрые». Дамы и господа, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы по кикбоксингу у нас в гостях Заур Джавадов. Лично Значит, впереди отличнейшее мероприятие, которое каждый год происходит, и в этот год не исключение. Базара 0, так называется. Ну, значит, про нейминг, ну, как бы, это личное дело каждого. Это когда у тебя будет свой, как бы, ну, вот этот бойцовский поединок, ты сам его будешь называть. А пока Базара 0, Fight Club, ребята, и Xiaomi Arena, и мы, как зрители, будем смотреть. Значит, давай сейчас быстренько расскажем для тех, кто, ну, не знает, что такое Базара 0, Fight Club. Да, может быть, будут делать свои первые робкие шаги при покупке билета. И что ждет? Что ждет? Что такое вообще? Что сегодня представляет собой Базар 0 Fight Club?
3: Давай, с удовольствием.
0: Давай, вот, ну, как вот для нас, для простых.
3: Базар 0 Fight Club — это, можно сказать, новый промоушен, который сейчас делает четвертый турнир. Они начинали буквально 2 года назад с маленького турнира, где было 500 человек. А сейчас на прошлом турнире в январе, который было 8500 зрителей, я там дался. И сейчас планируется, что будет от 10 до 12 тысяч человек.
0: То есть Xiaomi Arena 12 тысяч — это полная загрузка,
3: да,
0: фактически?
3: Да, это будет полная загрузка, полная арена. В январе, который был турнир, там уже была невероятная атмосфера и просто до мурашек.
0: Это что касается зрителей. Из чего формируется непосредственно шоу? Базара нет?
3: Само шоу — это что? Это бои в клетке. Стоит посреди арены клетка, восьмиугольник.
0: Октагон!
3: Октагон, да.
0: Октагон, как бои без правил.
3: Все именно, только там правил много. И будут разные бои по разным правилам. У меня будет бой по кикбоксингу, будут бои на кулаках, голых кулаках будут бои, будут бои по ММА, будет около 12...
0: ММА — это бои без правил.
3: Там есть правила, не надо называть это бои без правил.
0: Там есть правила, никаких правил.
3: Там есть.
0: Но ММА — это то, что обычно мы, те, кто, ну, как бы, ну, они говорят, вот это бои без правил.
3: Да, это старая, как бы, формулировка бои без правил. На самом деле ММА — микс martial arts, смешанные боевые единоборства.
0: Смешанные. Ты используешь что угодно, вот, какие угодно единоборства, но есть, естественно, правила. Ну, давайте скажем основное. Удар коленом в пах можно?
3: Нет, пах нельзя.
0: Значит, это есть правило уже.
3: Есть правило. По затылку бить нельзя, по спине бить нельзя, глаза выкалывать нельзя, кусать нельзя.
0: Все, расходимся. Я подумал уже. Слушай, ну, короче, ну, вот эти вот суперболевые, которые вот, ну, такие опасные для жизни, то есть это все как бы, ну, закрыто, и все об этом знают.
3: Да, конечно, все бойцы знают правила, все придерживаются этих правил. Если любое нарушение правил карается или штрафом в виде отнимают балл, то есть там же структура боев — это бальная система. То есть,
0: расскажи, то есть человек, ты сражаешься на ринге и зарабатываешь какие-то баллы.
3: Да, я тебе расскажу. То есть структура боев выглядит так, когда многим зрителям, может, непонятно. Начинается бой, у обоих бойцов есть 10 очков, да?
0: Так.
3: Если, например, мы с тобой деремся...
0: Да. Не дай бог, конечно, да. Но
3: если мы с тобой деремся, например, первый раунд, я за явным преимуществом выигрываю этот раунд, так. То есть я там тебя избиваю, например,
0: окей.
3: То этот раунд я выиграл 10-9. То у тебя 9 очков в этом раунде, у меня 10.
0: Да.
3: Если я в этом раунде отправил тебя в нокдаун,
0: так.
3: То автоматически у тебя уже отнимается 2 очка. У тебя 8. У меня 10.
0: О.
3: И в следующем раунде, например, все заново. И если в следующем раунде ты там меня болтанул, и ты начал меня избивать...
0: Ну, мало ли, да. Электрошокер там вдруг появился.
3: То этот раунд уже ты выигрываешь 10-9. Да. И поэтому, когда бой заканчивается, да. И считают очки, то говорят там, например, там 38-40 или там...
0: Ах, вот откуда они все идут.
3: Да.
0: А, все, понятно.
3: То есть бальная система по баллам и считают бои.
0: И, в принципе, любой бой, будь то боксерский по правилам бокса,
3: абсолютно,
0: например...
3: Верно. Да? Абсолютно верно. Бои по боксу, бои по ММА, бои по кикбоксингу, они считаются по такой схеме.
0: А что с тэквондистами? Сегодня день основания тэквондо. Мы ходим... Сегодня. Просто, ну так совпало просто.
3: Я даже не знал.
0: А тэквондисты есть вообще? Или там все больше по очкам?
3: Я знаю, что, например, есть тэквондисты, которые дерутся в том же UFC, самая популярная ММА-организация, в том же ММА дерутся тэквондисты, конечно.
0: Серьезно, да?
3: Да, если тебе это позволяет, твои навыки позволяют выигрывать бой в ММА.
0: Why not? Почему нет?
3: Да, почему ты не можешь? Есть тэквондисты, есть каратисты, есть джиу-джитсу и там прочее.
0: И прочее. Так, значит, я так понимаю, что обычно, ну, какая-то схема, допустим, устраивается турнир, и там вот идут, допустим, идем по правилам, допустим, кикбоксинга, да?
3: Да.
0: Например, и вот все бои. А здесь же, получается, разные бои по разным правилам идут, правильно?
3: Все верно. Это достаточно популярная схема, когда так делают, что...
0: Для чего? Как? Ну, что
3: потому
0: это?
3: Что есть ребята, которые, зрители, которым, например, совершенно не нравится...
0: Какой-то там... конкретный...
3: Да, вот... и он идет за конкретным. Плюс еще надо понимать, что в нашей стране, в нашем городе, ну, в нашей стране, да, есть хорошие бойцы в разных правилах.
0: Ну, в разных правилах.

0: Ноля, ты даже организовал Даник, это мой очень близкий друг, и он сам, у него были бои на голых кулаках, и я его секундировал, и я тебе скажу, что это что-то дикое.
1: Это жесть какая-то.
0: Это не спорт, это, ну, опять же, при всем уважении, это не спорт в плане, что не то, что вот спорт, да,
1: да.
0: Это такое, есть в этом что-то такое дикое, что-то такое звериное.
1: Первобытное, да, потому тут как бы эмоции, либо ты, либо тебя,
0: да,
1: и прям...
0: И когда я его секундировал на большом промоушене, и я видел эту атмосферу, как люди, вот представь, голыми кулаками, без перчаток, без ничего, бьют друг другу в лицо. Честно скажу, ну, для этого нужно иметь стальные яйца, чтобы драться, выйти и драться, зная, что тебя сейчас будет бить голыми кулаками.
1: Причем профессионал будет бить,
0: да,
1: голыми кулаками.
0: Тоже, тоже факт, что Даник взял себе очень сильного, очень серьезного соперника.
1: Кто есть... этот человек? Расскажи для тех, кто не знает просто.
0: Это боец очень, очень крутой организации,
1: да,
0: где он, у него очень много боев на голых кулаках.
1: Он... А, то есть он эксперт именно в этом?
0: Да. Это его...
1: Голокулачные
0: все
1: бои.
0: Все верно, да, все верно. Это человек, который очень агрессивно дерется, и это будет яркий поединок, и я очень буду держать кулаки за Даника. И...
1: Вот такой вот нас ждет. Значит, у меня вопрос. Значит, тут написано, заявлен главный бой вечера. Нет, я знаю, что и ты будешь сражаться. У тебя тоже будет бой, ты будешь драться.
0: Да.
1: А теперь вопрос, какого черта, я не понимаю. Значит, главным боем вечера... назвали, значит, Даника против Бавара. Ладно, слушай, расскажи про свой бой. По каким правилам будет идти?
0: Сразу скажу, что ну, для меня, на самом деле, никогда не было проблемы. Главный бой вечер или co-main event, это когда со-главное событие. То есть есть бой, надо его дождаться, выйти и подраться.
1: Работа есть работа. Да, выходим в назначенное время и делаем.
0: Абсолютно верно. И плюс даже в этом есть...
1: Я не отвечаю, это было просто такая... Ну,
0: да нет,
1: здесь больше вот такое, что у тебя за бой, с кем ты будешь и, значит, какие правила?
0: У меня будет бой по кикбоксингу 5 раундов по
1: 3 минуты. Родное твое?
0: Да, мое направление 5 раундов по 3 минуты против Кристопа Зилла. Это будет наш второй поединок. Первый поединок, который прошел в январе. Было 3 раунда, плюс дали экстра раунд, и я победил по очкам. И после этого боя был большой ажиотаж. Большое много зрителей считают, что не я выиграл поединок.
1: Подсудили, ребята там подсунули, там и так далее. Да.
0: Соперник потом уже долго, много всяких интервью говорил, что он абсолютно уверен, что он выиграл поединок.
1: И... такое, да?
0: И решили...
1: Ну, мне виднее, я же был непосредственно на поле, я видел, я же...
0: И решили сделать реванш, второй бой, и уже 5 раундов, и поэтому все
1: Вот посмотрим из раздела.
0: Все решится, да.
1: Так, ну, я могу сказать, ну, будем болеть, будем держать кулаки. Так, немножечко перерыв, да, дамы и господа, прямо сейчас, а потом вернемся. Зауд Джавадов, дамы и господа, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы по кикбоксингу, и впереди большое, зрелищное Базар 0 Fight Club. Мероприятие 12 сентября, Xiaomi Arena.
2: СВХ плюс.

0: на СВХ.
1: Наконец-то я могу сказать, да, мои пацаны, тут Заур Джавадов, если чего-то. Заур, безумно рад. Смотри, как солнце нам благоволит. Солнце благоволит. Дамы и господа, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы по кикбоксингу. Хопа, лоу-кик. Заур Джавадов сегодня у нас. Значит, и тут вопросов, конечно же, наши поднакидали быстренько. Значит, есть и просто комменты, говорит, слушайте, по телеку смотрел бои на кулаках. Блин, полностью согласен с Зауром. Это не спорт, это драка. Это самое настоящее, просто, ну, такая вообще, это убийство, причем, ну, как
2: это
1: бы...
2: Нет, в первую очередь, на самом деле, это первобытное. Первобытное.
1: Там, когда ты, ну, просто, у тебя ничего.
2: Есть люди, я был свидетелем, когда людям плохо становилось от того, что которые зрители, которые
1: это
2: зрители,
1: вполне
2: которые
1: нормально,
2: это
1: потому что, ну, это, когда, если ты эмпат, то есть ты сопереживаешь людям.
2: Да, да.
1: Ну, такие вот, я, например, такой, я вполне возможно, что я на этот момент, я как бы в телефон, в ТикТок залезу.
2: Но надо понимать, что в современном мире, какие бы мы все правильные не были, какие-то мы все интеллигентны не были, у нас у всех живет что-то это дикое первобытное.
1: Заложено у нас в дикой природе, и вполне возможно, я буду говорить, давай еще. Да никто не знает, как получится. Значит, слушайте, мы остановились на бое Заура Джавадова. Значит, он, значит, с этим самым...
2: Зыла,
1: а?
2: Кристоп Зыла.
1: Зыла. Будет сражаться, и как мы уже поняли, что это уже, значит, продолжение того самого матча, который остался, ну, когда по очкам выигрываешь, там любой из, как бы, из этих самых, из участников может сказать, слушай, ну, конечно, я все видел, не было нарушения, я победил. И, соответственно, поэтому, значит, решили, говорить, это же тоже называется реванш.
2: Да, это реванш абсолютно, конечно, второй бой. Ну, хотя, с другой стороны, реванш...
1: Реванш это когда ты упал, и вдруг хочешь, я слушай,
2: да, я хочу реванш. Да. Со своей стороны я не могу назвать это реваншем.
1: Давай повторим из раздела.
2: Я называю это вторым боем, и для меня это, да, второй бой.
1: Слушай, Алиса спрашивает, Заура, вы пересматривали бой? Тот самый первый бой,
2: конечно,
1: который...
2: Конечно, я его смотрел раз пять, как минимум.
1: Серьезно, да?
2: Конечно,
1: пять раз. Она спрашивает, а сколько раз?
2: Пять раз я его смотрел точно.
1: Это была работа над ошибками тогда, или когда ты узнал, что будет реванш, тогда нужно посмотреть.
2: Нет, я ждал, пока организаторы выставят это видео на Ютубе. Выставили, и я его пересмотрел, чтобы знать. И я очень люблю бои, я смотрю бои, UFC, бокс, я смотрю и делаю записки судей, как сам. Я сам считаю очки. Вот мне нравится, когда я смотрю бои, посчитаю очки.
1: То есть ты садишься, как будто ты судья, и начинаешь считать очки?
2: Да, я беру листик, черчу.
1: Твое мнение.
2: Да.
1: Вот,
2: и я разные бои, там, мировых звезд смотрю, UFC. И точно так же я считал свой бой.
1: Да.
2: И я где-то у себя в Инстаграме выставил сторик, что я этот бой выиграл 3-1. Если мы считаем по раундам,
1: да, по раундам,
2: то 3 раунда я выиграл, 1 раунд я проиграл.
1: Угу.
2: И один из судей, который был официальный судья, он мне даже ответил на сторик, вот мы именно так и посчитали.
1: Да.
2: Мы именно так и посчитали.
1: Ну и хорошо. Да. Слушай, когда профессиональный боец смотрит запись собственного поединка, вот такой как-то, ты вообще способен смотреть спокойно? Или каждый раз внутри снова начинается бой, сражение, там и так далее?
2: На пятый раз ты уже будешь спокойно смотреть.
1: Все, я понял, да? То есть... На пятый раз понятно. Слушай, что вы теперь знаете о Зиле? Возможно, чего не знал тогда?
2: Я могу сразу сказать, что мы с ним на самом деле... нельзя сказать, что мы друзья, но мы знакомы уже там очень-очень давно, уже больше 20 лет мы уже знакомы.
1: Естественно, вы пересекались, вы тренировались.
2: Конечно, мы тренировались. Более того, много лет назад я его даже секундировал. То есть секундировал, когда в углу я стоял и помогал ему драться.
1: Я хотел спросить, слушай, я не знаю, кто такой секундант.
2: Да.
1: Я знаю вот про человека, который там вот с полотенцем,
2: да,
1: который...
2: Да. Это есть секундант?
1: Какие у него функции? Что он делает?
2: Во-первых, вкратце он со стороны, как бы виднее, он дает какие-то подсказки со стороны.
1: То есть он это тренер?
2: Да. Да-да-да, чаще всего секундант это и есть тренер. И плюс кто-то один из сокомандников.
1: Да.
2: Дает подсказки со стороны, в перерывах дает там глотнуть воды, капу сполоснуть и какие-то подсказки в перерыве дает.
1: Окей, то есть, ну, он работает над тобой, вот, потому что, ну, это же мы знаем, это психология, да, то есть он должен сказать, блин, чувак, ты, там, утрированно говоря, ногу не так держишь, там,
2: да, все верно,
1: держи
2: все
1: руки,
2: верно. Или
1: не,
2: наоборот,
1: не забывай про печень,
2: да,
1: там,
2: или,
1: вот
2: наоборот,
1: вот.
2: Или наоборот сказать, там, между раундами, сказать, слушай, да, надо поднажать, ты там этот раунд проиграть. Надо. Или типа наоборот, да. Там, быть внимательным. Там.
1: Все окей, хорошо. Слушай, значит, реванш на 5 раундов. Да. Значит, кому эта дистанция выгоднее? Ну что, 5 раундов, чье решение было? Я перефразирую.
2: Я скажу сразу, что когда был первый бой, изначально я говорил, что я хочу 5 раундов, потому что у нас был титульный бой, и титульный бой не может быть 3 раунда, и я хотел 5 раундов.
1: Это для чего? Это для того, чтобы исключить возможность какой-то там... Ну...
2: Чтобы исключить того, что было, чтобы было недопонимания, потому что 5 раундов достаточно длинная дистанция.
1: И там можно уже, ярче выглядит.
2: Да. И уже понятно, если кто-то берет преимущество, то уже с каждым раундом это преимущество будет лучше видно.
1: Но тогда не дали 5 раундов, дали 3 раунда.
2: Скажем так, сторона соперника, они не хотели 5 раундов, они хотели 3 раунда.
1: Условие было поставлено, и ты принял.
2: Я со всеми условиями был согласен. По весу надо понимать, что я всю свою жизнь дрался в 77 килограмм, а еще этот бой мы деремся в 90 килограмм.
1: Да ты чего? Подожди, а сколько ты сейчас весишь?
2: Прямо сейчас?
1: Да.
2: 86.
1: 86? Да.
2: Соперник?
1: Да.
2: Соперник, когда у нас было интервью, общее интервью, он сказал, что он с 95 гоняет вес до 90.
1: Все понятно,
2: явно, если ты увидишь, то увидишь, он явно больше меня, он мужчина.
1: Нет,
2: больше,
1: понятно.
2: Выше, больше, то есть это окей.
0: Не такие валялись.
2: Так не буду говорить.
1: Это я сказал, прошу прощения, мое дело шоу на самом деле, да. Дружище, конечно, со всем пиететом, я вижу, насколько ты вот с уважением относишься к соперникам, и это же не первый раз.
2: Абсолютно, потому что...
1: Это не первое интервью с тобой, я вижу, как ты, насколько... И это, я считаю, вот это так и должно быть правильно. Я не знаю, что они там делают вот в этом, вот всякие эти макгрегоры, которые друг на друга льют такую, дрянь такую, понимаешь? Я понимаю, что это делается ради денег, для того, чтобы хайпа какого-то...
2: Еще надо понимать, что каждому, что естественно для каждого. Например, для меня такое поведение неестественно. Я всегда, спасибо моим родителям, они воспитали меня достаточно уважительным человеком.
1: За что огромное спасибо. Да, несмотря на то, что на маскачке рос, мы все-таки... Есть такое понятие, как честь, культура и уважение все-таки.
2: И я всегда с уважением отношусь, если, опять же, человек ко мне проявляет уважение, в смысле никаких высказываний в мою сторону делает, как Кристоф ничего такого не делает. Поэтому с чего мне его не уважать? Мы оба бойцы, мы выходим на бой, чтобы подраться и заработать денег и прокормить свои семьи.
1: Все отлично. Ребятушки, внимание. Итак, есть еще один бой у нас. Каспар Скамбала против Кристофа Зутеса. Внимание! Значит, я хочу задать вопрос. Это тот самый Каспар Скамбала, которого, еще 20 лет назад, я встречал легенда нашего баскетбола. Вот такой парень. И он баскетболист, который будет биться на Базару 0 Fight Club. Я помню, что у него была тема, он говорит, я из баскета ухожу, я попробую в бокс. Мне нравится бокс. Ты хочешь сказать, что Каспар Скамбала уже как бы поднаторел до такого, чтобы прямо в бокс?
2: Я когда-то несколько лет назад, я с ним даже спарринговал по боксу, у него хорошие данные. Он знает, как пользоваться своими данными, своим ростом, своими длинными руками. У него есть понимание бокса определенно точно. И это будет интересно. Конечно, это нельзя, нельзя назвать боксом высокоискусственным.
1: NBA. Это не NBA бокс.
2: Это будет, скорее всего, драка по боксерским правилам. Это не будет высокотехничный бокс. Да. Тем более, насколько я знаю, у них какой-то конфликт, они чуть друг друга недолюбливают.
1: То есть вот там как раз-таки сражения.
2: Да.
1: Слушай, любой поединок в любом, виде спорта, особенно когда на кону что-то больше, нежели чем деньги, а еще когда у тебя... начинает твоя психика, психика работать против тебя. То есть установка твоя. И насколько я знаю, что сколько раз слышал разных людей из разных видов спорта, они говорили, твой настрой, и чем ты более прохладный, спокойный, умиротворенный, тем ты четче делаешь свое дело.
2: Абсолютно верно. Нельзя давать эмоциям тебя съесть. Это, как еще Майк Тайсон говорил, что это как огонь, который может... Или ты можешь возле него греться, или он может тебя сжечь. Поэтому надо всегда держать.
1: Дорогие ботинки тебе спалил. Типа того. Слушай, ну вот такая тема, когда ты выходишь. У тебя же наверняка, ну, не было такого, что у тебя каждый бой ты со своим, ну, человеком, которого ты любишь, ценишь, уважаешь, вместе там с ним. Это самое. Были же еще моменты, когда ты выходил на бой с человеком, которого ты не очень любишь.
2: Я хочу тебе сказать так, что вне зависимости от того, как я отношусь к человеку, непосредственно перед... Ты не можешь драться без эмоций. Ты непосредственно, когда ты выходишь на бой, когда ты входишь в бой, начинаешь с ним драться, ты должен внутри себя...
1: Накеросиниться?
2: Да, ты должен...
1: Есть такое?
2: Конечно. Грубо говоря, ты должен его ненавидеть, чтобы... Все. Мы же друг друга бьем, мы хотим друг друга накрутировать.
1: Когда мы говорим там про любой другой вид спорта, не про какие-то единоборства, да? То есть там, ну, лучше успокоиться. А здесь ты, наоборот, должен накеросиниться, представить себе...
2: Да, конечно, ты должен держать...
1: Дракона, которого ты должен победить.
2: Ты должен хотеть сделать человеку больно, но в то же время ты должен держать в рамках разумного, чтобы эмоции тебя не переклинили, и ты держался тактики, стратегии на бой. Но ты, конечно, должен хотеть сделать больно.
1: Балансировать ты должен. Самое главное здесь баланс. Да? Не переборщить, потому что если ширма закроется, ты сам начнешь пропускать. В общем и целом, я так правильно понимаю?
2: Все верно. Надо понимать, что бои какие-либо, это не были ММА, бокс или кикбоксинг, это очень сильно отличается от других видов спорта. Потому что если в футболе ты проигрываешь, ты что делаешь? Ты просто достаешь мячик из ворот. Ты пропустил гол.
1: А потом едешь праздновать.
2: Да. А в боях, если ты проиграл, то тебе просто побьют, и мы бьем друг другу по лицу.
1: Блин, у меня сосед есть. Ну, контактный боксер, да. Сражающийся. И я, ты честно, вот я... Иногда его, когда вот вижу после боев, да. Это пипец. Я об этом даже никогда не думал. То есть это тебя вообще когда не касается, ты думаешь, ну как, побились, да. проиграл. Да. А когда тебя на протяжении даже там, 3 раундов по лицу и всем частям тела бьет другой специалист, ну это же профессионал, он этот удар ставил, каждый из его ударов, это как сваркой, по большому счету. Если мы говорим про уличные драки, ни один драчун уличный, ну, за исключением Брэда Питта, конечно же, давайте, да.
2: Я знаю, опять же, с другой стороны, знаете, бои... Все, даже любому мужчине скажи, что у тебя там 10 числа будет бой вот,
1: да.
2: С таким-то человеком. Он найдет в себе внутри таких эмоций, он начнет переживать, которые никогда в жизни он не переживал. Поэтому, поверьте мне, выйти, когда ты знаешь, что у тебя есть бой, и ты к нему готовишься, и ты спишь и ждешь, что тебе надо будет выходить не где-то в подворотне, а на глазах у многотысячной арены выйти подраться, эти эмоции ты нигде не переживешь.
1: То есть вот это ощущение, да, ради которого стоило тренироваться эти 100 тысяч часов, которые ты провел.
2: Все верно. Это те эмоции, которые ты и любишь, и ненавидишь одновременно.
1: Одновременно. И вот это ждет нас, дамы и господа. 12 сентября. Xiaomi Arena. Базара 0. Fight Club. Версия 4.0. По факту. Дамы и господа, сегодня у нас в гостях чемпион мира, трехкратный чемпион Европы по кикбоксингу Заур Джавадов. И, соответственно, все те образы, ну, мысленно все те, о ком мы сегодня говорим, потому что у каждого из них будет тот самый момент, когда на глазах 12 тысяч людей вот будут... Да. То, к чему они шли, я никогда не забуду, Заур. Я никогда не забуду наше с тобой знакомство. Ты, правда, об этом не знал даже. Короче, рассказываю тебе. Значит, я не помню, на какой кружок я записался какой-то. По-моему, если я не ошибаюсь, это было Муай-тай. И смотри, я увидел человека, который... Такой, во-первых, он загорелый, он с бородой, он очень красивый, у него фигура такая, блин, прокачанная. И он стоит, перед ним гигантская покрышка, да. От черт знает какого-то белаза, да. Хрен его знает. А в руках у него кувалда. Да. И вот он фигачит. Этим человеком был ты, Заур. А я только-только пришел на муай-тай соседний. Знаешь, вот это вот, только-только купил себе новые вот эти...
2: Абонемент.
1: Купил только абонемент, у меня первая тренировка, и я вижу вот это. Так вот, таких тренировок с покрышками или без у людей, которые будут выходить на Xiaomi Arena 12 сентября, таких тренировок были сотни тысяч. И они все тренировались ради того, чтобы выйти, прочувствовать нашу любовь. Для того, чтобы мы как бы поддержали их, а они со своей стороны обязуются сделать каждый, да. Что может.
2: Все верно. Тем более, даже в прошлый раз, когда я был на турнире, когда я дрался в Базара 0, там такая... Я дрался на многих турнирах. Это сейчас у меня будет... Сейчас у меня будет профессиональный 60-й бой будет. То есть я дрался на многих турнирах.
1: Только в профессионалах, да. А до этого все еще...
2: По любителям. Ну, то есть всего, я не знаю, мне, наверное, по 200 боев, наверное.
1: Окей.
2: И та энергия, которая именно на Базара 0, там чувствуются сплоченные все зрители, они как одно целое. Эта энергия, она передается, ты эту энергию чувствуешь очень сильно.
1: Спасибо большое вам. А мы со своей стороны приумножим эту энергию. Да?
2: Давай,
1: пускай,
2: да,
1: все,
2: да.
1: Пускай победит. Как там? Пускай победит сильнейший. Вот. Ну и, конечно, с минимальным количеством травм.
2: Да.
1: Вот.
2: Да.
1: Спасибо большое. Заур Джавадов, дамы и господа, наш флагман и человек, которого мы все безумно любим. Спасибо большое. Наш герой, наш лач-присист. Умничка. Давай успехов тебе, дружище.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Люди бодрые. Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ плюс.
3: Pasūti Rimi Drive pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
4: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Акционерное общество «Латвия» с кредитнемой полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Владимир Вэлл. Шерри Лейдер. И
0: его друзья. На СВХ+.
1: Ну и что это? Знаете вы, как это? Школьная дискотека. Классика школьной дискотеки, когда, блин, вы... Я просто был диджакеем в школе еще. Когда вы всю дискотеку, никто не танцует, короче, а как только директриса говорит «последняя песня», все скакивают и начинают, короче, танцевать сразу. И потом кричат «еще, еще, еще». Вопросы. Значит, Заур. Вот Заур уже ушел. Вот. Значит, Андрюша Баварский задает вопрос. А возможно такое для в профессиональных боях, что после боя соперники пошли вдвоем в барчик пропустить по бокалу кальчику баварского. Значит, ответ кроется в том, что, значит, они могут друг друга, ну, их помощники, могут доставить до какого-нибудь травмпункта, где они вместе каким-то образом будут там, я не знаю, восстанавливаться. Бокальчик баварского. Чем ты? Нет, как тебе объяснить? Они на протяжении очень долгого времени приносили друг другу тяжкие увечья, которые несовместимы с жизнью для непрофессионала. Вот, они терпели все это, а потом в барчик. Это просто не потому, что они враги, а потому, что это просто сложно сделать. Недельку какую-другую.

Дирик молодец. Внимание. Это, как вы как-то без перчаток? Рукам же больно. Почему не допустить тогда кастет? Например, вполне себе. Ну, чтобы рукам не было больно. Но, кстати, на самом деле, вот вы смеетесь, самая большая проблема, и вообще перчатки были придуманы не для того, чтобы тебе не наносили там такие серьезные увечья, а для того, чтобы беречь, ну, более-менее руки, потому что, скорее всего, ты очень сильно травмируешь себе кисть руки, самые слабые кости там, вот, и так далее. Так что... Рукам больно, поэтому дайте нам кастет. А за донаты можно там еще там кастрюльку, вернее, сковородку туда, под этот самый, под халатик.

0: Люди бодрые, Владимир Вэлл и его друзья.
1: Очень хорошо, ребята, очень хорошо. И с каждым часиком все ближе и ближе конец вашего рабочего дня. Так есть, так есть, так есть. Еще раз спинку выпрямим, давайте. Давайте еще разочек. Есть водичка, водички попейте. Ребят, гидрация, гидрация. Выходим на пятницу уже, выходим на пятницу.

0: Так, Аня пишет, краем уха слышала, что, Володя, ты свалишь от нас на неделю. Почему не говоришь ничего? Или я что-то пропустила? Да не, не пропустила, я не говорил. Я немножко, наверное, даже где-то там подзабыл, что ли. Ну, в смысле, подзабыл сказать. Так-то я, конечно, ну, не, такое не забываешь, когда ты как бы улетаешь отдыхать. Такое не забываешь, просто забыл сказать, объявить забыл. Значит, представь себе ситуацию, когда 100 человек, ну, 90 человек, а нет, вместе с организаторами 100, там точно, 100 человек, два раза в год, со всех стран мира, вообще разные люди, это взрослые, состоявшиеся люди, там мужчины, женщины, вот, и семьями, и не семьями, короче, слетаются в назначенную локацию, вот, где их ждут уже яхты, вот, и они, из них формируются команды, каждая яхта, им свою команду, возможно, незнакомых людей, а также, ну, среди тех знакомцы, конечно же, формируются, потому что такая регата происходит два раза в год, и не первая, не вторая, не третья, не пятая. И, в общем, они формируют свои команды и начинают отдыхать и гоняться. Ну, по сути, это пионерский лагерь для взрослых состоявшихся людей. Да, где ты вместо там, у тебя там не 400 квадратов дом, да, а у тебя каюта размером метр на метр, там, и ты в этом должен жить, да. У тебя нету слуг, очень многие из них говорят, мы, блин, последний раз заправляли свою кровать 30 лет назад, например, да. У тебя там ни слуг нет, ничего, у нищих слуг нет. На палубе все равны. Ну, в общем, короче, и тут схема такая, что готовить там и так далее, ну, и жить, и гоняться, и это же спортивное мероприятие. Но оно спортивное где-то на 40%. Остальное все эпикурейство, гедонизм, вот это вот. С нами летят музыканты, актеры, театры и кино. Вот, для того, чтобы, ну, как бы тоже прочувствовать, им тоже нравится это, соответственно. Ну и вот, вот так вот мы на недельку. В этом году летим в Черногорье и, соответственно, посмотрим, вот, каково это гоняться в Черногории. Прощаться буду до, получается, я на недельку пропадаю. Это, значит, следующую недельку передаю бразды правления Диану Салла. Закрывает образуру грудью своей. Вот, а мы уже с вами увидимся, да, и услышимся через недельку. Люблю, целую, вот, и бог даст, никогда не брошу. Пока, ребятушки, запускайте Черного Роджера, запускайте Берлагу, гимн пятницы и официальное начало уикенда прямо сейчас стартует на СВК Плюс.
1: Бог создал ботинки для камешка. Бог создал свитер для катышка. Бог создал молоко для пенки. Бог создал велик и сменку, чтоб хоть раз украли. Бог создал врачей для справок. И только утка носа чисто поржать. Но пятницу

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. Синоптики предупреждают о сильных ливнях в Курзаме и Видземе. Ветер западный, юго-западный, умеренный, на побережье порывистый. Днем по стране плюс 16, плюс 21 градус. Лепая Венспилс до плюс 18, такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге плюс 18, плюс 20, ожидается дождь, возможно гроза.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
3: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
6: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 11.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера травмы в ДТП получили 11 человек. Один человек погиб. Это произошло на Даугавпилсском шоссе. Пожарные спасатели вчера помогли выйти из леса четырем заблудившимся. Авиакомпании Air Baltic светит новый кредит 257 миллионов евро под 25% годовых сроком погашения в феврале следующего года.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщает, за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 126 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 11 человек. Один человек погиб. Это произошло на Даугавпилсском шоссе между Икшкеле и Огре. Здесь столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Погиб пассажир одной из легковых машин. Еще 4 человека получили травмы. Движение на месте аварии временно перекрывали. За минувшие сутки полиция задержала 11 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Было начато 9 уголовных процессов. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, ее сотрудники вчера помогли выйти из леса четырем заблудившимся людям. Двух человек в волости Валгунды спасатели направляли по телефону с помощью звукового сигнала пожарной машины и беспилотника. В волости Эдулес заблудившийся вышел на звук сирены, а в волости Роес человека нашли другие грибники. Пожарно-спасательная служба напоминает, отправляясь в лес, нужно брать с собой заряженный мобильный телефон. Авиакомпания Air Baltic светит новый кредит 257 миллионов евро под 25% годовых со сроком погашения в феврале 2027 года. Деньги планируют привлечь через выпуск новых облигаций. Получение денег при этом еще не гарантировано. Сделку должны одобрить держатели облигаций и акционеры Air Baltic, крупнейшие из которых государство. Собрание держателей облигаций назначено на 11 сентября. Если все пройдет нормально, компании сначала станут доступны 180 миллионов евро, а еще 77 миллионов она сможет получить при выполнении дополнительных условий. Латвийское государство сможет вложить в новые облигации до 30 миллионов евро. При этом отдельного решения правительства на этот счет пока нет. Эксперты отмечают, Air Baltic пытается купить время за очень большие деньги. Управляющий партнер компании Grand Thornton Baltic в Латвии Raitis Logins указал, что если компания получит всю сумму, только проценты обойдутся ей примерно в 64 миллиона евро в год. Это более 5 миллионов евро в месяц или около 176 тысяч евро в день. По мнению эксперта, ставка в 25% указывает на крайне высокие риски и может еще больше осложнить поиск стратегического инвестора. Возможно, это был единственный способ выжить и выиграть время, но каждый месяц поиска инвестора стоит миллионы, поэтому Air Baltic больше не может просто ждать улучшения ситуации на рынке, указал Логинс. Он называет три возможных сценария. Если до конца февраля финансовое положение Air Baltic существенно не улучшится, инвестора найти не удастся, компании может потребоваться новый кредит для погашения обязательств. Его условия могут оказаться еще хуже. Второй вариант – очередное вложение государственных средств. Решение придется принимать уже новому правительству после парламентских выборов. И самый жесткий сценарий – это банкротство Air Baltic. Госкомпания «Латвия Свалсцели» сообщает, из-за военных учений «Намайс», которые начались на этой неделе и продлятся до 8 октября, завтра, в субботу, 5 сентября, в Латгале временно закроют или ограничат движение на ряде дорог. В частности, ограничения введут на дорогах местного значения в районе Стиглова, Межвиди и Роговки, а также на региональной трассе Карсово-Лудза-Эзернеки. Движение будут регулировать как полиция, так и военные. Кроме того, на выходных в окрестностях Сигулды из-за велозаезда в Венебсбрауциенс будут периодически ограничивать движение по Видземскому и Валмерскому шоссе и по ряду региональных дорог в этом районе. Сегодня в Латвии ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Из-за этого в Курземе и на большей части Видземы синоптики объявили желтое предупреждение. Возможно, локальные подтопления территорий, на дорогах образуются большие лужи. В реках продолжит расти уровень воды, в том числе на выходных. В Курземе отдельные водоемы могут выйти из берегов. Судя по текущему прогнозу, на предстоящих выходных в Латвии станет прохладнее. Днем по стране будет от плюс 15 до максимум плюс 19 градусов. При порывистом ветре в субботу ожидаются дожди, местами ливни и грозы. В воскресенье осадков станет меньше, в понедельник и вторник еще меньше. Также в начале следующей недели немного потеплеет, до плюс 17, плюс 22. Ориентировочно со среды температура воздуха снова понизится и пойдут дожди. Ночных заморозков еще не ожидается, а согласно среднесрочным прогнозам, в сентябре осадков будет больше многолетней нормы для этого месяца. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, здравствуйте, привет всем нашим радиослушателям. Но сегодня пятница, 4 сентября, первая такая неделя у нас нового учебного года. Я надеюсь, вы потихоньку там справляетесь со всем. Особенная моя поддержка тем, у кого в семье подрастают школьники или первоклашки даже. Тут вообще все по-новому, новый ритм. Ну и, безусловно, поддерживаю абсолютно всех наших радиослушателей. Заметно прибавилось автомобилей на дорогах. Вот боялась, что не успею к эфиру, но вроде бы все в порядке. И замечательно. По дороге с большим удовольствием послушала интервью с Зауром Джавадовым. Было очень интересно. Пожелаем ему успехов в бою. Ну, а нам, безусловно, в труде. Так, что у нас на будущее? На будущее у нас 4 часа общения, много классной музыки. Будут у нас и гости. Напомню, что после 12 сюда в прямой эфир придет режиссер Борис Богданов и продюсер Игорь Левин. Все это связано с постановкой «Идиот». И сегодня, кстати, также будет финал нашего театрального конкурса. Именно сегодня мы выявим победителя, кто пойдет на эту израде, на эту постановку «Идиот» абсолютно бесплатно, потому что сегодня будет у нас финальный розыгрыш этих билетов. Ну что, 11 часов, 11 минут. Кто верит в эти циферки, загадываем желания и отличной пятницы!

0: 9:18. Мне уже тут кукурузные початки присылают. Урожай, видимо, собирают. Привет! У наших кукуруза самое любимое лакомство. И здесь медведи. Ну, а, это от Иво. Иво, я ждала, что вы напишете. Дело в том, что Иво, который нас слушает в лесу, ну, вот так вот человек вдохновляется для того, чтобы лучше собирались ягоды, грибы и так далее, слушает радиостанцию СВХ+, и потом фотопрувит, присылает здесь целые ведерки и лукошки с урожаем. Вчера Ива прислал следы медвежьи. Медвежьи следы. Кстати, Ива, если вы нас слышите сейчас, напишите, в каком лесу вообще, вы где-то около Руина или где? Я так вот запамятовала, потому что некоторые из наших радиослушателей обеспокоены, где же бродит Мишка-медведь. И такое ощущение, что он там даже не один, потому что одни следы побольше, другие вот поменьше. И Ива просто, я попросила вчера, я говорю, Ива, пожалуйста, завтра непременно объявитесь, напишите, что с вами все в порядке. Вы целы, вы здоровы. И вот поэтому Ива, видимо, и прислал мне картинку. Не уверяет, что медведям очень нравится кукуруза. Но я, в принципе, их понимаю, потому что она ж полезна, очень полезна. Там и клетчатка, там и витаминов много, по-моему, группы Б. И все это участвует в работе нервной системы, обмене веществ. Есть в кукурузе магний, есть в кукурузе и калий, есть там и фосфор. Все это важно для нашего здоровья, особенно для мышц и сердечно-сосудистой системы. В общем, есть и растительные белок. Так что приятного аппетита. Что еще? Сегодня у нас от Сергея начинают уже приветствовать меня. У нас даже тут есть такая шутка, что в эфире Полина и Сергей, потому что самое распространенное имя наших радиослушателей, ну, те, кто активны, кто пишет, да, некоторые же слушают и не напишут никогда мне ничего. А вот Сергей, они активные. 25-45-25-25. И Серега пишет: «Доброе утро, здравствуйте». Здравствуйте, Сережа. Также Инц нам напоминает, что на календаре уже 4 сентября, и мы уже наслушались дяди Миши Шуфутинского. Всем доброго дня, всем радиослушателям отличного настроения. Пусть эта пятница будет замечательной. Здоровья, счастья, успехов и процветания. СВХ+, мы вас очень любим. А мы любим вас. Нет среди них.
1: СВХ+.

0: Погода нам сегодня обещана такое себе. В Латвии переменная облачность, будут дожди на протяжении всего дня, а также грозы. Синоптики даже предупреждают о сильных ливнях в Курзаме и Видземе. Ветер западный, юго-западный, ветер умеренный, но на побережье порывистый. Днем сегодня по стране плюс 16-21, в Лепе и Венспилсе где-то 18. Примерно такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. И в Риге плюс 18-20, дождик и тоже, возможно, гроза. Так, прямо сейчас отвечаю на вопрос наших радиослушателей, где же Иво, это из леса, увидела медвежьи следы, потому что люди боятся, где можно встретить медведя. И вот что написал Иво: медведи у меня, село Вилпулка, это недалеко от Эстонии. Вот там регулярно они выходят и даже не боятся людей, представляете? Будьте аккуратны. Также большой привет нашему слушателю Виктору. Добрый день, Сергей не в счет. Дайте Витям в эфир выйти. Вите надо выйти, Витям тоже большой привет. Ну и нет, Серег все-таки больше. Вот очередной Сергей желает всем хорошей пятницы и поздравляет нас резко с днем дикой природы. Сегодня 4 сентября. Сохраняя природу, сегодня мы дарим жизнь завтра. И здесь, как обычно, вот Сергей, планы на сегодняшний день: выйти на прогулку и насладиться природой. Да, только дождь сегодня целый денек будет идти. Сделать красивые фото окружающего мира. Это мы можем. Узнать что-то новое о диких животных. Давайте попробуем. Замечать красоту в мелочах. Это очень правильно. Почитать вдохновляющую книгу. Побыть в тишине и перезагрузиться. Сделать доброе дело для природы. Ты можешь все. Вот это такая установка от Сергея. Спасибо вам большое. Всем прекрасной пятницы.
1: СВХ плюс.

Вечно молодые, это мы, безусловно. 4 сентября на календаре. О, много новых сообщений я получила, вот в том числе и еще от Сергея. Добрый день, да, нас, Сергеев, много. Пишет мне Сергей, который на аватарке, вот человек в пиджаке, в галстуке, зашел в наш чат. Очень приятно, нарядный. Но есть и Вилнес, Витя, Серега, это все банально, пишет Вилнес. Вилнес, кстати, пишет, что поставьте мне, пожалуйста, песню про волну, потому что это про меня. Новая волна, я у нас Вилнес. У вас с юмором все хорошо, дорогой Вилнес. Также есть же у нас еще и Инц, есть и Алекс из Ирландии. Всем, кто из Ирландии, все, кто был вчера на концерте «Мумий-тролль», это было волшебно. Да вы что, «Мумий-тролль» вчера в Ирландии? Ого! Круто, круто, Илья Лагутенко. Вот энергии у человека сколько, выглядит так хорошо. И у нас ведь на Вандерсала тоже был потрясающий концерт.

удовольствием посмотрю еще, перешлю себе на телефон и посмотрю, как будто на концерте побывала. Ну и еще Сергей пишет по поводу того, что много Сергеев. Если вы потерялись в лесу и не знаете, что делать, просто кричите «Серега!» Рано или поздно из-за кустов выйдет какой-нибудь Серега с грибами и выведет вас к людям. А если никто не вышел, то, скорее всего, Серега — это вы сами. Спасибо большое, Сергей. И я, есть я, пишет нам Андрей. И тоже пишет нам привет Николай. Спасибо вам большое. СВХ+.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не мою полиди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
5: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, товары для интерьера, зеркала, постельное белье, одеяло, подушки и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
6: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete.lv.
7: СВХ плюс. Ты

5 минут. А вот наш радиослушатель постоянный Андрей из Баварии пишет, что он направляется в маленький городок, где горнолыжные курорты, и спрашивает, будем на лыжах кататься? Ну, я не знаю, если там есть снег, наверное, можно покататься. Но я пошел. Здесь я снега не вижу. Тучи, облака, все очень красиво. Местность такая, ну, травка пока что. Есть вот этот хоккей на траве, да, может быть, да, есть такая дисциплина, и на лыжах можно по траве как-нибудь спуститься по этому склону. Спасибо вам за фотографии, очень такие панорамные, красивые. Также привет нашему постоянному слушателю Евгению. Это и к тому, что не только Сергей около радиоприемника, однако Сережа Рижский тоже передает всем привет. И от Вилнеса еще раз тут пожелание замечательной пятницы. На календаре 4 сентября, и наверняка многие из вас уже думают, надо бы отправиться на обеденный перерыв. Но это те, кто вышел на работу пораньше, кто только что проснулся к нам, присоединился, только завтракать будут. Есть и такие. О гастрономических праздниках сегодня отмечают День ореха макадами. Это такой орех, который считается одним из самых дорогих вообще орехов в мире. Он очень жирный, он сливочный на вкус и отлично подходит не только для десертов, но и для салатов и выпечки. Еще один повод поднять бокал – это День чилийского вина. Чили славится вообще своими виноградниками, считается одним из крупнейших производителей вина в Южной Америке. И еще один праздник у нас вкусный для тех, кто любит поострее. Есть и день смеси специй. Самое интересное, что универсальной смеси не существует. В разных кухнях свои сочетания. Кто-то любит просто соль и перец. Ну а кто-то тут целый букет. Паприка, чеснок, кориандр, куркума и так далее. Так что сегодня еще раз напомню, День ореха макадами отмечаем, День чилийского вина и День смеси специй. Приятного вам аппетита!

0: на более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 3 сентября. Щипцы для клепальных гаек с набором 19 евро. Лазерный дальномер 15 евро. И набор автоматических инструментов для снятия изоляции 9 евро. Lidl. Стоит того.
2: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Prex приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Prex LV.
3: СВХ плюс.

54 минуты. Да, сегодня действительно в утреннем эфире у Вовы Вэлла гостил замечательный боец Заур Джавадов. И вот Виктор пишет, что моя именная с 2007 года. Здесь вот майка, да, ехали на соревнования в Вильнюс. Вся команда была в одинаковой форме. Это форма какая, майка, что тебе говорю? Форма. В одинаковой форме Муай-Тай, Академия Латвия. Я сегодня в ней на работу ехал. Перчатки именные, сувенирные тоже мне Заур подарил. Давно, до сих пор в машине ЗД с инициалами. В тот год там знаменитый тайский боец был звезда. Промук Артур Кишенко бился с Андресом Томпсоном. Мой друг Артур Яшкуль. Виктор, ну, видно, что вы такой спортивный человек, я так понимаю, и за футбол болеете в том числе, да, но тут вы еще для меня открылись и с другой стороны. Оказывается, вы еще и боец. Это круто, это еще и музыкант, еще и на гитаре играете, еще и песни поете, еще и вообще, и большой вы молодец. И вот среди мужской компании Сергеев, Викторов, Евгеньев, Алексов у нас появилась как цветочек Ольга, Оленька. Добрый день, Полина, всем привет, хороших всем выходных и легкого завершения рабочего дня. Спасибо, Олечка, вам большое. Так, уже 11 часов и 56 минут. Напомню, что в рамках будущего часа у нас будут гости. Режиссер Борис Богданов и продюсер Игорь Левин. И будем мы говорить о спектакле «Идиот». И спектакле «Идиот», который 22 октября в Дворце культуры ВЭФ будет. Пойду посмотрю, пришли ли гости. А, и вот еще у нас девушка-красавица Кристина вместе с нами. Это приятно. Девчонки, присоединяйтесь к нам, у нас хорошо. We'll be right back.

0: радио СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, синоптики предупреждают о ливнях в Курзаме и Видземе. Ветер западный, юго-западный, умеренный, на побережье порывистый, днем по стране от 16 до 21 градуса, в Лепае и Вентспилсе до плюс 18, в Даугавпилсе Резекне плюс 17, плюс 18, в Риге от 18 до 20 градусов выше нуля, ожидается дождь, возможно гроза.
0: Радио СВХ плюс.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера полиция зарегистрировала в Латвии больше 120 ДТП. Травмы получили 11 человек. Один человек погиб. Сотрудники службы госбезопасности ВДД вчера днем пришли с обысками на 4 объекта сети книжных магазинов «Много книг», сообщает Delphi. Авиакомпания Air Baltic договорилась с инвесторами о краткосрочном кредите на сумму до 257 миллионов евро под огромный процент.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщает, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 126 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 11 человек. Один человек погиб. Это произошло на Даугавпилсском шоссе между Икшкеле и Огре. Здесь столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Погиб пассажир одной из легковых машин. Еще 4 человека получили травмы. За минувшие сутки полиция задержала также 11 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Начато 9 уголовных процессов. Сотрудники Латвийской службы госбезопасности ВДД вчера днем провели обыски на 4 объектах сети книжных магазинов «Много книг», сообщает издание Delphi. В частности, сотрудники ВДД пришли в крупнейший магазин сети на улице Деглова в Риге. Магазин закрыли для покупателей, на двери вывесили объявление, что он не работает по техническим причинам. По сообщению ВДД, на которое ссылается Delphi, обыски провели в рамках уголовного процесса, начатого 28 июля этого года, по подозрению в нарушении санкций Евросоюза. Подробности спецслужбы не раскрывает, ссылаясь на интересы следствия. «Много книг» торгует литературой, в том числе и прежде всего на русском языке. С 1 сентября в Латвии вступил в силу запрет на импорт для продажи на территории страны ряда товаров из России и Беларуси. Запрет распространяется в том числе на книги и газеты. Фирма «Корс Н», которой принадлежат магазины «Много книг», недавно попала в список из 171 предприятия, которые продолжают вести торговлю с Россией или Белоруссией. В этом списке за июль, который Центральное управление статистики Латвии опубликовало в августе по решению Сейма, преобладают компании, работающие в сфере логистики, продовольствия, сельского хозяйства, фармацевтики и медицины. Авиакомпания Air Baltic договорилась с инвесторами о краткосрочном кредите на сумму до 257 миллионов евро. Деньги планируют привлечь через выпуск новых облигаций под 25% годовых со сроком погашения в феврале следующего года. У Air Baltic и без того огромные долги и убытки, а также много текущих расходов на обслуживание самолетов и двигателей, ремонт, сборы аэропортов и так далее. Очередной государственный заем в размере 30 миллионов евро, выданный еще весной, Air Baltic не смогла погасить в срок до начала осени. Правительство продлило срок погашения этого кредита до конца года. И вот новый заем – 257 миллионов евро под 25% годовых. Получение денег еще не гарантировано, сделку должны одобрить держатели облигаций и акционеры Air Baltic, крупнейшие из которых государство. Собрание держателей облигаций назначено на 11 сентября. Если все пройдет нормально, компания сначала получит 180 миллионов евро, а затем, возможно, еще 77 миллионов при выполнении дополнительных условий. Латвийское государство сможет вложить в новые облигации до 30 миллионов евро. При этом отдельного решения правительства об этом пока нет. Эксперты, между тем, указывают, Air Baltic пытается купить время за очень большие деньги. По подсчетам управляющего партнера компании Grant Thornton Baltic в Латвии Райтиса Логина, если авиакомпания получит всю сумму, только проценты обойдутся ей примерно в 64 миллиона евро в год. Это более 5 миллионов евро в месяц или около 176 тысяч евро в день. По мнению эксперта, ставка в 25% указывает на крайне высокие риски и может еще больше осложнить поиск стратегического инвестора. И дальше три возможных сценария. Новый кредит на еще более тяжелых условиях, очередное вложение государственных денег, решение о котором придется принимать уже новому правительству после парламентских выборов. И третий вариант – неплатежеспособность Air Baltic. Госкомпания «Латвия Свалсели» сообщает, что из-за военных учений «Намайс», которые начались на этой неделе и продлятся до 8 октября, завтра, в субботу, в Латгале временно закроют либо ограничат движение на нескольких дорогах. В частности, ограничения введут на дорогах местного значения в районе Стиглова, Межвиды и Роговки, а также на региональной трассе Карсово-Лудза-Эзернеки. Движение здесь будут регулировать полиция и военные. Кроме того, на выходных в Сигулде и окрестностях пройдет велозаезд, в том числе велозаезд Вены без Брауциенс. Из-за этого будут периодически ограничивать движение по Видземскому и Валмерскому шоссе и по ряду региональных дорог в этом районе. Сегодня в Латвии дожди, местами сильные ливни и грозы. Из-за этого в Курзаме и на большей части Видзема синоптики объявили желтое предупреждение. Возможно, локальные подтопления территорий. На дорогах образуются большие лужи. Для автоводителей повышается риск аквапланирования. В реках продолжит расти уровень воды, в том числе на выходных. В Курзаме отдельные водоемы могут выйти из берегов, предупреждают синоптики. Судя по текущему прогнозу, на предстоящих выходных в Латвии станет прохладнее. Днем по стране будет от плюс 15 до максимум плюс 19 градусов. При порывистом ветре в субботу ожидаются дожди, местами ливни и грозы, как и сегодня. В воскресенье осадков станет меньше, а в понедельник и вторник еще меньше. Также в начале следующей недели немного потеплеет, до плюс 17, плюс 22 градусов. Ориентировочно со среды температура воздуха снова понизится и опять пойдут дожди. При этом ночных заморозков еще не ожидается. А согласно среднесрочным прогнозам, осадков в сентябре будет больше многолетней нормы для этого месяца. Следующий выпуск новостей в 13.00. Алексей Новак, СВХ+.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Радио СВК Плюс представляет.
5: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВК Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
4: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
5: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
6: Лучшая музыка.
7: За красивые слова, за мысленно, проще говоря.
6: 100% тебе.
7: Вечерами летними, поздними, где растет черешня пышным.
6: Музыка для всех.
8: Я волшебник, где-то будет так волшебно. Руки в руки, сердце к сердцу.
6: Музыка, которая вокруг на радио. Которая рядом.
9: 12:12. Ну что, вот я уже анонсировала, что скоро к нам сюда в гости придут люди, представляющие культурный сегмент. И я рада, что напротив меня находится режиссер спектакля Борис Богданов, спектакля «Идиот», о котором мы сегодня в том числе поговорим. Здравствуйте, Борис.
10: Добрый день.
9: Так, сейчас вот вас очень хорошо слышно, хорошо видно. И Игорь Левин, это продюсер данного спектакля, правильно?
11: Добрый день, вся Рига и вся Латвия.
9: Ну, очень-очень рада вас видеть. На протяжении этой недели мы, кстати, разыгрываем билеты на спектакль. Я уже там познакомилась с тем, что будет на сцене. «Идиот» по Достоевскому, но там еще есть три грани любви в названии, правильно?
10: Угу.
9: В этом какой-то уже есть смысл?
10: Смысл в любви. Для меня эта история больше о любви, чем то, что изначально предполагал Достоевский. Роман слишком многообразен, слишком глубок, слишком огромен, слишком объемен. Естественно, что на театральной сцене в 2.5 часа не впихнешь. Это огромное нечто, что сотворил Достоевский. Поэтому, конечно, мы выбираем что-то свое, то, что ближе всего нам самим. Когда читаем, когда смотрим фильм, когда думаем про это и когда ставим на сцене. Для меня самое важное в этом было, это история любви, это любовный не треугольник даже, а любовный квадрат, любовный ромб. Там...
11: Многогранник.
10: Да, многогранник между...
9: Многоугольник.
10: Между героями, да. Между Мышкиным, Аглаей, Настасьей Филипповной и Рогожиным. Собственно, вот поэтому называется «Три грани любви». Потому что один выпал из этой грани, к сожалению.
9: К сожалению, да, такое случилось. Вот, ну, я, насколько поняла, читая, изучая вашу биографию, вы с Игорем уже знакомы достаточно давно.
10: Да.
9: Расскажите, как произошло ваше знакомство, ваше творческое вот сотрудничество? Это еще было в театре А, насколько я правильно прочла. Или еще раньше?
11: Ну, лично мы знакомы чуть раньше,
9: да.
11: Но не сотрудничали на сцене, не делали вместе театр. В 22-м или в 23-м году, Борис, мы встретились здесь, в Латвии, в Риге, угу. И Борис предложил открыть театр. Я сначала отнесся к этому немного скептически, потому что для меня это было новое начинание. Вот. Но Борис обладает даром убеждения. И так был создан театр А. Первый спектакль был «Банкет в Париже». Прошел с огромным успехом по всем странам Балтии и по Европе.
10: Только в Париже не был.
11: В Париже пока не был.
9: Ну, надо будет дать, как говорится, показать. Так, дальше что произошло? Еще же были спектакли?
11: Да, после этого мы поставили «Ужин с дураком». То есть мы пошли в сторону комедии. Мы решили, что поскольку в Риге отсутствует театр комедии, то, может быть, нам стоит занять эту нишу. И вторая комедия, на мой взгляд, она просто, ну, она разорвала зал. У нас полный зал, и люди на люстрах висели. Вот в Нарве просят повторить.
10: Один сорвался.
9: Сорвался с люстры? Интересно. Дальше, и потом мы пришли к «Идиоту».
10: Как
9: после
10: странно,
9: дурака.
10: Да? Ну, потому что банкет в Париже. Банкет уже есть.
9: Есть,
10: теперь
9: да.
10: Теперь есть ужин.
9: Ужин,
10: дураком,
9: поужинали
10: ужин
9: с дураком.
10: То есть осуществили переход. И теперь это «Идиот» от дурака, конечно.
9: Там это... уже любовное началось всякое интересное.
11: А тут мы поняли, что нам нужно разнообразить наш репертуар. И что посмеяться, это, конечно, замечательно. Над собой посмеяться еще лучше. Но есть время для лирики. Боря.
9: Ну вот да, у меня, кстати, такой вопрос насчет «Идиота» и Мышкина. Ведь, да, это, с одной стороны, любовная история, с другой стороны, это мегафилософское произведение, и каждый его понимает по-своему. Для кого-то это комедия, для кого-то трагедия. А для вас, как он открылся заново, герой Достоевского?
10: В любом случае открывается заново, наверное, с каждым годом прочтения. Собственно, классика на той классике, когда ее причитываешь, читаешь ее впервые в школе, это одно, когда через 10 лет другое, а у меня уже, мне так много лет, что я уже 4 раза перечитываю Достоевского, да, вот, «Идиоты». И каждый раз это новая история абсолютно. При том, что Достоевский далеко не мой любимый автор, вот, но два его произведения я принимаю безоговорочно. Это «Преступление и наказание» и, собственно, «Идиота». И это для меня все-таки... вещь о том, как принимают доброту в обществе. Скажем так, есть безоговорочно добрый человек, вырванный абсолютно вне контекста. А это сейчас ну, важная история как раз о доброте, о любви, потому что сейчас в мире происходит далеко не добрые и не относящиеся к любви вещи. Нет взаимопонимания, постоянная вражда, бесконечная злость, ненависть, холод у людей друг к другу. Есть человек, который безоговорочно добр и безоговорочно честен. Возможно ли принять вообще честного человека? Может ли общество принять честного человека? И вот на это в том числе отвечает этот роман для меня, и этот спектакль будет отвечать на этот вопрос.
9: Ну вот Настасью Филипповну я раньше, конечно, с ней себя не сравнивала, чем старше становлюсь, как так. Вот часто ее показывают такой роковой женщиной, а мне все же кажется, что она больше жертва даже. Вот на ваш взгляд, какая она?
10: А что такое роковая женщина? Это никак не... Ну, разве это не может быть жертва, роковая женщина?
9: Может, и наоборот.
10: Да, я думаю, что если разбирать сегодня все с точки зрения психоанализа, думаю, что какой-нибудь психолог или психоаналитик с удовольствием сел бы и расписал бы диагнозы каждому персонажу.
9: Поставил бы синдром СДВГ, вот сейчас модно.
10: Я думаю, даже скорее ПРЛ, чем СДВГ.
9: А, да? Я с этим не сталкивалась.
10: Вот у нас Настасья Филипповна скорее ПРЛ, потому что она... постоянно разная, она в одну и ту же секунду может любить и тут же ненавидеть, и прежде всего себя. Вот. И у нее конфликт огромный с собой, поэтому она и жертва, и роковая женщина в одном флаконе. И главное у нее это все-таки про ненависть к себе. Человек не может сосуществовать с собой. А поскольку он не может сосуществовать с собой, то и с другими людьми он тоже существовать не может. Вот. Хотя ее история, наверное, нынче будет... Нынче, я заговорил.
9: Вы уже так... входите вы же тоже на сцене.
10: Да,
9: там.
10: Сегодня будет не настолько, наверное, актуально, потому что все проблемы, которые мучается Настасья Филипповна, там, ее там в 16 лет или в 15 лет ее забрал папик, любил
9: это
10: ее,
9: сейчас так называется,
10: так.
9: Да, папики да. Уже тогда вот. Были.
10: И сейчас, ну, зайти в Инстаграм и посмотреть, как этому обучают, То есть какие-то женщины, девушки из Дубая еще откуда-то учат, как найти себе вот такого кавалера пожилого.
9: Как дышать не только головой.
10: Как дышать так, чтобы этот кавалер остался.
11: Не только дышать головой.
10: Как развести мужчину на какие-то деньги, на все остальное, на подарки.
9: А это разве плохо, вот так подумать?
10: А в этом нет любви.
9: Да?
10: В этом нет ничего.
9: А нельзя развести на подарок, любя человека?
10: Нет, конечно.
11: Просто если зачем... человек любит, то его не надо разводить,
10: вот,
11: мне кажется.
10: Вот,
9: да. Он делает это добровольно.
11: Не принудительно.
10: В этой истории Мышкин единственный, кто вообще в своей жизни что-либо делает добровольно. Там все зависимы от чего-то. Генеральша Япончина зависит от своего мужа и не может быть честной. Ганя зависим от генерала и не может быть честен. С самим собой тоже и со всеми сообществом. Все. Настасья Филипповна честна только с собой, и то это ее разрывает и мучает изо всех сил. И один Мышкин, и то, наверное, только потому, что он был оторван от жизни многие годы, он не видел общества, он не получал вот этой вот всей информации. Сейчас бы это сказали человек, который вырос без интернета. Вот сейчас просыпает человек, как помните в фильме «Замороженный» с Луи де Фюнесом. Просыпается человек, его приводят в общество и говорят, вот так теперь. Он такой, что? Что это такое? Почему этот человек говорит мне вот, вот так вот? Что, зачем эта информация? Не знаю. И тут сваливается война, тут сваливаются какие-то политические дрязги, тут сваливается какое-то, не знаю, космического уровня злости, ненависть на человека. Вот. А он не знает, что с этим совсем делать. И главное, что поскольку он честен и благороден, и искренне добр, все это сваливается на его неокрепшую психику. И, конечно, ну, все знают, чем закончился идиот, я думаю.
9: Да, ну, допустим, и то, что есть те, кто не знают. Вот сейчас как-то это у нас все в школьной программе, да, было обязательно к прочтению литература. Допускаете ли вы, что могут прийти на спектакль молодежь, кто даже не знаком с идиотом?
10: Тем лучше.
9: Да?
10: Если они придут, конечно, познакомятся.
9: А, кстати, я хочу обратить внимание, что Борис не только режиссер, он еще и Мышкин.
10: Да.
9: Да?
11: Боря, это ты.
10: Почему я об этом не знаю, Игорь?
9: Подождите, а почему здесь написано?
11: Все правильно.
9: Вы меня напугали.
11: Мы вас разводим.
9: Вы меня, пожалуйста, не пугайте, потому что до интервью я уже тут больше всего боюсь что-то тут напутать. Нет, вы меня не обманываете. У меня здесь написано в ролях международный актерский состав и князь Мышкин, ничего не знаю, Борис Богданов из Эстонии. Это вы.
10: Это я. Дядя шутит.
9: Супер, но здесь есть еще экипа.
11: Играющий тренер.
9: Но здесь есть еще экипа. Украина, Испания, Латвия, Эстония, Польша.

0: Общаться с ними тоже нелегко.
1: Все репетиции проходят онлайн. На первоначальном этапе.
0: Да. Первые месяцы это онлайн.
1: Да,
2: по интернету.
1: Да. Совершенно верно.
0: А уже потом, вот мы сейчас собрались, и несколько недель мы репетируем, чтобы уже собрать это все в полноценное какое-то произведение.
2: Хочу напомнить, что спектакль 22 октября в Риге, но вот Игорь также хотел обратить внимание, что потом можно будет посмотреть и в других городах Латвии.
1: Скорее до этого.
2: Мы будем до этого, хорошо.
1: 9 числа в Резекне, а 17 в Даугавпилсе.
2: Запомните, у нас, кстати, и в Резекне, и в Даугавпилсе много слушателей.
1: Да, пожалуйста, welcome, всех ждем.
2: Даже первее, чем столица увидит, что ли?
1: А мы обкатаем, а потом уже столица.
2: Ну, это интересно, да. Ну, вот такая эксклюзивная действительно получается ситуация. Так, что еще хотела сказать? Вот сейчас я заметила, я часто хожу в театр, и мне очень приятно, что реально огромное количество молодежи. Мне кажется, что сейчас театр, он, ну, не то, что набирает опять, да, но тем не менее привлекает, в том числе, молодых людей. В опере тоже много. Я думаю, что это потому, что люди уже устали от всего этого современного мира и хотят видеть вот живых людей с их эмоциями. Вы отмечаете, что люди стали больше ходить в театр? Или нельзя сделать такой вывод?
1: Ну, люди ходят в театр, это уже хорошо, на мой взгляд. Потому что многие предрекали театру смерти не один раз.
2: Угу.
1: Театр выжил, и мало того, он нашел свою аудиторию. Даже в том числе в молодых поколениях. Ну, вот это, я считаю, большой плюс. Насколько повысился интерес? Ну, в силу ряда причин, конечно же, сейчас очень много людей ходят в театр. Мы играем на русском языке, и для многих искусство на русском языке доступно в театре. Вот, в большей степени. Поэтому я вижу, да, я вижу всплеск интереса. Боря, что ты скажешь? Мне кажется, да, люди ходят. Насколько они молодые, это большой вопрос. Потому что все-таки... Не, они в душе все молодые, конечно. В театр ходят только молодые душой люди, на мой взгляд.
0: Ну, со сцены, когда я стою на сцене, я вижу, что зал наполнен всегда. И, ну да, всплеск или не всплеск, не знаю, но люди всегда есть. А я проехал буквально весь мир практически с различными театрами, гастролями. От Канады до Австралии и в другую сторону тоже. И везде есть интерес к театру. Поэтому...
2: Похвалите латвийскую публику. Правда, что она вот очень теплая, очень эмоциональная. И громче всех хлопает.
1: Не, мы очень благодарны латвийской публике, потому что мы всегда получаем очень много комментариев. Даже на этапе рекламы в соцсетях мы видим, что очень много людей очень тепло нас принимают и хотят видеть снова и снова.
2: Борис, скажите, а вот все-таки вы и актер, вы и режиссер, да? У вас внутренний диалог самого с собой происходит? Вот вам как режиссеру не нравится, как вы как актер? Или вы режиссеру, да иди ты, в принципе, отдохни куда-нибудь. Споры есть внутренние?
0: Чертовски сложно, на самом деле. Споры постоянно идут, бесконечные. Диалог с самим собой. Мне снятся сны про спектакль. Серьезно, я просыпаюсь каждый раз, и я вот это все переваривается в голове. Трудно быть, конечно, режиссером и актером одновременно. Для этого есть второй режиссер, который корректирует меня в те моменты, когда я не могу себя подкорректировать. И, конечно, я постоянно задаюсь вопросы, так я делаю или нет. Потому что одно дело, когда сидишь и смотришь со стороны, другое дело, когда в процессе. И еще это сложно уже во время спектакля, когда не репетиция, а спектакль на сцене, а ты стоишь и думаешь... Ну, ты делаешь не так. Подруга, мы поговорим с тобой после спектакля. И в отличие от других коллективов театра, где сделал дело, режиссер сделал дело, спектакль отдал, и уже все только на актерах. Но у нас не так. И как бы я присутствую постоянно, поэтому в антракте происходит. Иди сюда. Вот почему ты здесь так сказал? Ну, я не понимаю. Ну, вот еще раз вот это сделаешь, и вот это происходит тогда.
2: Ну, это очень интересно. Вот мы сейчас идем на непродолжительную музыкальную паузу, после которой с удовольствием продолжим общение. Напомню, что у нас в гостях режиссера спектакля «Идиот. Три грани любви» Борис Богданов и продюсер Игорь Левин. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать. Наш номер 25 45 25 25.

0: 12:30. Мы продолжаем нашу беседу. Напомню, что сегодня у нас замечательные гости. Борис Богданов, Игорь Левин, режиссер и продюсер спектакля «Идиот. Три грани любви». Вот я помню, когда молодая, маленькая, еще совсем читала Достоевского, ведь когда читаешь, как-то сам визуализируешь персонажей. Вот, и, кстати, Борис действительно очень похож на Амушкина.
1: На идиота.
0: На идиота. Вы сами сказали. Вы сами сказали. Да. Очень приятно, что присутствует эта самая ирония. А я бы хотела еще вот обратить внимание на театр. А, у театра есть стены или у вас вот это как такое творческое не пространство, как правильно сказать, и вы гастролируете больше? Или у вас есть дом свой? Вот,
2: у нас мы называемся Рижский гастрольный театр.
0: Да.
2: Uh-huh. Это означает, что мы гастролируем.
0: Да.
2: У нас нет своего дома, у нас нет постоянной площадки, где бы мы играли. Uh-huh. Мы часто очень собираемся в Риге для того, чтобы ставить новые спектакли. Потом каждый разъезжается по своим домам и собираемся на новые гастроли. Пока это работает так. Может быть, в будущем что-то изменится.
0: Так, еще раз давайте напомним, где зрители Латвии могут посмотреть «Идиота».
2: Резекне, 9 октября. Uh-huh. Национала Бидриба Культурас Намс.
0: Я, Лудзу Нацет.
2: Выучил. Даугавпилс, 17 октября, Культурас Пилс. И ВЭФ, 22 октября.
0: Ой, он так красиво сейчас отреставрирован. Вы уже были там?
2: Прекрасное здание.
0: Да, там так красиво, там
2: очень
0: такая
2: атмосфера.
0: Очень нравится
2: эта площадка, да.
0: Но ведь от этого тоже многое зависит. Вот есть ли у вас любимые площадки, где вы чувствуете себя комфортно, или все равно?
3: Дома приятно играть. Когда я приезжаю к себе, в Нарву, в Таллин, всегда приятно играть там. В Кохлоярве, в Силамяе, в Ихве и так далее. Там, как говорится, и стены помогают. И приходит много людей, с которыми знаком, и они тебя поддерживают, ты ощущаешь внутреннее какое-то поддержку, какое-то добро, тепло и так далее. То есть дома приятно играть. А так, в принципе, вообще движение этой жизни, мне нравится такой формат. Я очень люблю именно гастрольные театры, потому что на месте сидеть, я работал в репертуарных театрах, мне не сильно нравится uh-huh. работать на месте. Немножко в болото превращается все это.
2: Очень многие, кстати, хочу сказать, отмечают то, что именно гастрольный театр привозит что-то новое. Вот мы же гастролируем не только по большим городам, в том числе и по маленьким. И там люди очень сильно истосковались по искусству. И когда мы туда приезжаем, набивается полный зал, и все очень рады нас видеть, общаются и до спектакля, и после. И такое ощущение, что ты действительно приносишь людям что-то важное, что-то полезное. Они там на 2-2,5 часа отвлекаются от своих жизненных забот.
3: Забытие,
2: и неурядец, да. И погружаются во что-то важное, интересное.
0: Ну ведь правда так оно и есть. Кстати, вот что, вот вопрос к продюсеру. Вот что сейчас сложнее, найти хорошую пьесу, хороших актеров или финансирование, все же деньги для того, чтобы осуществить эту постановку?
2: Ну, конечно, для того, чтобы осуществить постановку, нужны деньги. Но этим все не ограничивается. Есть масса примеров, когда люди вливают огромные средства, и это все в итоге вылетает в трубу. Важно найти баланс. Конечно, для меня прежде всего это то, что делает Борис. То есть постановка, выбор пьесы, потому что это 90% успеха. Я знаю, что он сделает хорошо, именно поэтому мы и сотрудничаем. Именно поэтому я не боюсь в это вкладываться. Вот. Но и, конечно же, публика. Мы должны понимать, что людям надо, с одной стороны, что они хотят увидеть, а с другой стороны, что мы можем им предложить, чем мы можем разнообразить их интерес.
0: Да, ну вот опять, Борис, возвращаясь к вам, я тут как пинг-понг такой своеобразный. А у вас там более 100 ролей разных, да? Правильно?
3: Ну, относительно, я там особо не
0: сейчас,
3: читал,
0: но... сейчас классика. Вот вам ближе все же какие, вот какой временной отрезок, так назовем, какие-то более современные персонажи, или это вообще никак не влияет?
3: Когда ты берешься за какую-либо роль, то в любом случае ты в нее влюбляешься, потому что ты уже взялся, и рано или поздно ты читаешь, ты ее к себе прикладываешь, скажем так, надеваешь на себя этот костюм. Вот. Но ближе мне, конечно, современные персонажи, ближе мне комедийные персонажи, и, скажем так, больше всего я люблю американскую пьесу 60-х-90-х годов 20 века. Это мое самое близкое. Вот. Вуди Аллен, Мел Брукс, Нил Саймон и так далее. Это вот мое.
2: На Вуди Аллен ты похож.
3: Американский еврейский юмор. Вот это мне ближе всего. А все остальное, как говорится, как оно получается уже. Но получается хорошо.
0: Это действительно. Но еще вот Борис, он прям, от него идет такая энергетика, которая исходит от настоящего актера. Вот он полностью погружает зрителя в свой мир. Вот я уже сижу здесь одурманенная. А так, еще один вопрос. Даже вот забыла, что хотела спросить. Так вот засмотрелась я на Бориса. Но все же задам вопрос. Мне интересно про международный состав еще раз поговорить. Вы сказали, что репетиции вначале осуществляются онлайн. Как я понимаю, уже сейчас артисты здесь в Латвии. Появились ли какие-то вот сложности, когда вот они все собрались именно вместе? Или как?
2: Ну, сложности, конечно, возникают. Когда люди собираются вместе, особенно если они до этого никогда не играли. Тут есть обычные бытовые какие-то вопросы, которые нужно решить. Но я не думаю, что это самое важное. Важно то, что люди заряжены, актеры хотят играть, режиссер хочет ставить, и вот это вот желание, оно перебивает всякие сложности.
3: Драк не было.
0: Драк не было?
2: Будут.
0: Как вообще вы понимаете, что спектакль все удался? Ну, это такой вопрос. Понятно, что там зритель. Важно ли, чтобы зритель встал? Вот мне иногда такой момент, как у зрителя, когда, скажем, спектакль, и вот ты хлопаешь, и ты... Ну, в нас всех присутствует немножко, может быть, некое стеснение или что-то. Ты озираешься, смотришь, так, никто не встал. Ну, вот что это первое... Ну, имеет ли для вас это значение?
3: Они в любом случае встанут, когда будут уходить.
0: Это да. Это понятно.
2: Часто очень встают. Почти всегда.
3: Это приятно, да, конечно. Но я думаю, это не так уж сильно важно. Есть спектакли, которые заставляют как раз таки сидеть, на самом деле. Сидеть и еще некоторое время после занавеса переваривать все случившееся с тобой и случившееся на сцене. И то, что случилось с тобой из-за того, что случилось на сцене. Поэтому все это, конечно, хорошо, аплодисменты и все остальное. Но вот вы, первая часть вашего вопроса. Мне важно, чтобы мне это сначала нравилось. Угу. То есть я-то пытаюсь донести то, что я хочу. И если мне это нравится, то, что получается, мне уже здорово. Вот. Принимают это люди... Здорово, отлично, прекрасно. Всегда будут люди, которые не примут это. Я это знаю прекрасно. Всегда будут люди, которым это понравится. Ну, как бы ты не $100, чтобы всем нравится, правильно? Поэтому встают прекрасно, не встают хорошо. Я сделал свое дело, как говорится, do your best.
2: Но на самом деле хочу сказать, я нахожусь за сценой.
0: У меня есть $100, сейчас, да.
3: И ты встанешь, это и ляжешь.
0: И я всем нравлюсь. Попробуй, только не нравится.
2: Зрители всегда встают. Всегда находятся те, кто встают первыми. Всегда есть те, кто приносит цветы.
3: И греем в туалет бегут.
2: Нет, это не наши подсадные, нет. Действительно, ну, люди откровенные. И актерам всегда очень нравится, когда люди встают. Боря, конечно, тут немножко жеманничает. Но на самом деле они рады. Они потом всегда обсуждают. А вот как этот сказал, а что? А мне столько цветов подарили, а тебе столько.
0: Но так. Ведь театр и спектакль — это не только артисты на сцене, только режиссер и продюсер. Вот это и художник по костюмам, это вот и помощник, второй режиссер. Расскажите о своей команде. Это звукорежиссер, я так понимаю, что вы с микрофонами, да, петличными работаете. Вот эта команда тоже международная, или у вас вот в театре свой уже такой коллектив образовался? Или это местные, может быть, вот латвийские будут вам помогать там?
2: Ну, сейчас, кстати, в «Идиоте» будут обалденные, не постесняясь этого слова, костюмы, потому что мы шьем прямо специально по лекалам 19 века.
0: Вау.
2: Это будет выглядеть, ну, как бы, класс. Реально советую. А вообще, поскольку у нас театр растущий, мы часто совмещаем функции там, звукорежиссера, художника по свету, допустим, иногда я, то, что называется, рулю звуком и светом во время представления. Иногда мы, конечно, делегируем эти полномочия другим людям, профессионалам.
0: Если вам нужно как-нибудь в Латвии звукорежиссер, я могу тоже.
2: Берем.
0: Помочь. Да?
3: Ну, на местах есть же люди. В принципе, присылаешь текст с пометками, и человек сидит, как бы готовый уже местный в любом, в ДК, в театрах и так далее. И просто по тексту смотрит и делает, и работает. Заранее готовится и работает потом, да. Такое тоже часто бывает.
0: Ну вот у нас время очень быстро, интервью подходит к своему завершению, я бы еще говорила и говорила, но вот не могу вас, Бориса, отпустить без одной просьбы. На этой неделе у нас разыгрываются билеты на спектакль в Риге, в Рижский, да, и там вот как задание, я там своим голосом зачитываю известные цитаты, фразы из «Идиота», там шифрую одно слово, которое надо угадать. А мне бы очень бы хотелось вас попросить, вот как от Мышкина, что-нибудь, ну какую-то небольшую цитату, чтобы вы как будто вот вы на сцене сейчас нам в эфире зачитали, просто, чтобы мы могли насладиться маленьким кусочком произведений. Можно вас попросить или нет?
3: Прям совсем маленьким.
0: Ну, можно большой. Маленький. Вот у нет, нас тут нет. Продюсер также, если я могу и час. Сколько спектакль? 2 часа? Да, я могу изобразить и Аглаю, и Настасью Филипповну, если вы хотите. И Гаврилу даже при желании.
3: Я думаю, что хватит одного.
0: Давайте.
3: Господа, а вы никогда не думали, почему все так боятся добрых людей?
0: Я задумалась. А можно еще что-нибудь попросить? Задумалась. Действительно, добрых людей очень боятся. Да, боятся добрых людей. Добрые люди, наверное, это еще и счастливые люди, правильно? Потому что если ты несчастен, ты злой автоматически. Если у тебя все хорошо, то ты и добрый.
3: Доброту сейчас принимают за слабость в нашем мире, к сожалению. Это плохо. Вообще все проявления благородства, честность принимают за слабость. Любые проявления чистоты принимают за слабость. Это плохо. Но именно поэтому и существует такой спектакль, как «Идиот», в котором мы об этом расскажем. Поэтому я думаю, что все остальные цитаты, весь остальной Достоевский, все остальное вы увидите в залах, в Латвии и во всем остальном мире.
0: Еще раз давайте напомним даты спектаклей. И обязательно, ну, мы в Резекне и в Даугавпилс не поедем, будем в Риге, во Дворце культуры ВЭФ. Игорь, напомните.
2: 9 октября Резекне, 17 октября Даугавпилс, 22 ВЭФ Рига.
0: И я знаю, что скоро будет еще в джазе «Только девушки», ваша
2: будет.
0: Новая, да, работа,
2: да, в декабре.
0: Совместная.
2: В декабре.
0: Мы тогда вас ожидаем в эфире как раз перед уже премьерой. Можно договориться об эксклюзивном интервью?
3: Естественно.
2: Мы только за. Всегда рады.
0: Хорошо, спасибо вам огромное за то, что вы нашли время к нам прийти. Игорь Левин и Борис Богданов, продюсер и режиссер спектакля «Идиот».
3: Большое спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
4: Музыка для всех. Только хиты.
5: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
4: Только твоя музыка.

0: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

0: облачность, местами дожди и грозы. Да, дождик и сейчас уже идет у нас, так за окном пасмурно и достаточно сильный, хочу вам сказать. По идее, синоптики предупреждали, что ожидаются дожди и возможны грозы, повторюсь. Температура воздуха по стране плюс 16, плюс 21. В Лепе-Венспилсе до плюс 18. В Даугавпилсе и Резекне 17-18. В столице сегодня плюс 18, плюс 20 градусов. Ну, одно дело, когда находишься в помещении, трудишься, а вот кто-то и на улице. И вот Виктор прислал фотографию, блоки выгружаемые, опять же, с Сергеем. То есть у вас тоже, Сережек, там много вокруг вас, уважаемый Виктор. Удачи, успехов вам в работе. Я смотрю, тоже у вас тут пасмурно, но уверена, что вы со всем справитесь. Вы большие молодцы. Ну, а отдельный привет сейчас и даже зависть, зависть меня просто фотографию прислал Иван. Что ж вы делаете, Иван? Здесь холодный супчик на картинке. Здесь жареная картошечка рядом. С лучком, по-моему, и там и с сальцем. Ну, приятного вам, Иван, аппетита. Не завидуем, хотя нет, завидую вам, завидую действительно. Также большой привет Людмиле. И Марина тут задала вопрос по поводу приза. Обязательно все это решим, не беспокойтесь. И еще привет для слушателя Николая.
1: Музыка для всех.
2: О-о-о, как же я в тебя влюбился.
1: Только хиты.
2: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
1: Только твоя музыка.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Zināt, kārējiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. А корочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того!
3: Вечные хиты. Золотой запас радио.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. Синоптики предупреждают о сильных ливнях в Курземе и Видземе. Ветер умеренный, на побережье порывистый. Температура воздуха от 16 до 21, в Лепае и Вентспилсе до 18, в Даугавпилсе и Резекне 17-18, в Риге 18-20 и ожидается дождь, возможно гроза.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Газовинчика на зиму хватит. Air Baltic удалось найти дополнительное краткосрочное финансирование. На выходных будет дождливо, в начале недели погода улучшится. В Риге час дня, новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Природного газа для нужд латвийских пользователей в новом осенне-зимнем сезоне хватит, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс после посещения Инчуканского подземного газохранилища. В настоящее время в хранилище закачано 11 тераватт-часов природного газа. В 2025 году потребление природного газа в Латвии составило чуть более 8,5 тераватт-часов. Закачивать и выкачивать природный газ из хранилища можно в течение всего сезона. Работу правительства премьер-министра Андриса Кулбергса за 100 дней следует оценивать как противоречивую, но общее направление позитивно, считает политолог Юрис Розенвальдс. Одним из успехов правительства Розенвальдс назвал достижения в сфере безопасности. Латвия сделала шаг вперед в том, как государство реагирует на дроны. Охрана границы также улучшилась. Еще одним положительным аспектом Розенвальдс считает ситуацию вокруг авиакомпании Air Baltic. Дискуссия по поводу миграции – это то, что мешает правительству. Это спектакль, поставленный национальным объединением, считает политолог, так как националы явно знали, что никто не будет рассматривать несогласованные документы, но все равно их представили в правительство. Латвийский профсоюз работников внутренних дел не видит ни одной конкретной работы, проделанной министром внутренних дел Янисом Домбровой, заявил председатель правления профсоюза Арманс Аугустанс. Профсоюз ознакомился с тремя основными направлениями работы министра, но он так и не нашел времени обсудить эти направления с профсоюзом. Со стороны министра есть борьба с миграцией, но нет четкой позиции относительно мер по улучшению повседневной жизни, благосостояния оплаты труда и технического обеспечения сотрудников системы внутренних дел, указал Аугустанс. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic договорилась с отдельными держателями облигаций и сторонними финансистами об условиях промежуточного финансирования в размере до 257 миллионов евро. Привлеченное финансирование планируется направить на рефинансирование существующих обязательств по самолетам и двигателям, а также на покрытие текущих расходов, включая ремонт, техническое обслуживание и сборы аэропортов. Эксперты отмечают, что это финансирование будет получено под очень большие проценты, и трудно прогнозировать, не ухудшит ли это ситуацию в будущем. Представители президента США Дональда Трампа в ближайшее время посетят Киев и Москву. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский накануне. Подтверждение от них есть. Будет встреча у них и в Москве, и в Киеве. Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно. Важно, чтобы Америка была и дальше активной, заявил Зеленский. Других подробностей он не привел. Эти выходные в Латвии будут дождливыми. Временами будет дуть порывистый ветер. В понедельник и вторник кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 22. Во второй половине недели ожидается небольшое похолодание. Временами будут идти дожди. Заморозков не прогнозируется. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие недели температура воздуха в Латвии будет колебаться около климатической нормы, а количество осадков преимущественно будет выше обычного для сентября. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Не знаю, какая обстановка в плане погоды у вас, а у нас здесь очень сильный дождь. Прям ливень. Хочу поддержать тех, кто в данный момент находится аутдор, это на свежем воздухе. Надеюсь, вы не слишком там промокли. Отдельно бригаде привет, вечного солнца. Виктор пишет нам, что любит футбол, а вот в хоккей по сегодняшний день играю. Огромная любовь к нему. Ничего больше в жизни не доставляет столько удовольствия и заряд адреналина, как хоккей. А главное, после хоккея давление у меня 120 на 80, а пульс от 102 до 110. Вот что лечит давление. Лед и любовь к спорту. Как же чем-то не заниматься, дорогая Полина, когда на сегодня у нас 42-й строительный сезон, пропади он. Но мы людям дарим самое нужное и хорошее – это жилье. Вот здесь, Виктор, вы действительно, еще раз повторюсь, большие молодцы. 42-й сезон. Ну, за сезон. Вот уже хочется прямо такая погода реально, одолжено выпей. Но сегодня пятница, это уже как минимум повод для того, чтобы отдохнуть. Но надо немножечко еще поработать, потрудиться, а то не комильфо, как говорится, в таком состоянии присутствовать на работе. Мы же здесь тоже как рулевые сидим за пультом и должны соблюдать правила и быть трезвыми. Хотя очень хочется, честно признаюсь, очень хочется. Тем более, что сегодня из праздников день чилийского вина. Евгений пишет, передает привет всем Серегам, но также отмечает, что у меня два Саши, Игорь, Дима и я. Я так понимаю, вы перечислили тех, кто с вами вместе трудится, имена людей. Хорошо, большой им привет. А также большой привет нашей радиослушательнице Марине. И еще передаю привет Ивану.
0: СВХ плюс.

0: ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Максима.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Радио СВК Плюс представляет.
4: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВК Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
3: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
4: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
5: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас на автомат.
6: СВХ Плюс.
7: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность.
5: Но нет.
7: К таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял,

0: часов и 19 минут. Напомню, что в рамках прошлого часа у нас здесь гостили режиссер спектакля «Идиот. Три грани любви» Борис Богданов, а также продюсер Игорь Левин. С большим удовольствием пообщалась. И еще раз хочу напомнить, что в Риге вы можете посмотреть этот спектакль во Дворце культуры ВЭФ уже 22 октября. И если вы хотите увидеть героев Достоевского совсем по-иному, тогда вот еще есть возможность выиграть билеты на эту постановку. Каким образом вы это можете сделать? Каждый день на протяжении этой трудовой недели выбирается финалист. И вот сегодня как раз-таки я выберу финального финалиста. Ну да, ну так получается, крайнего, последнего финалиста. И уже среди 5 людей будут разыграны эти билеты. Пока у нас в списке Дмитрий, Игорь, Катя и Эйнерс. Кто сегодня присоединится в эту честную компанию, мы узнаем. А пока я хочу напомнить, что спектакль «Идиот. Три грани любви» поставил Борис Богданов. Актерский состав потрясающий, международный. Артисты из Эстонии, Украины, Кипра, Испании, Польши. Постановка на русском языке продолжительностью 2 часа 20 минут с антрактом. Мне вот всегда нравится, когда есть антракт, потому что, во-первых, можно в буфет сходить. И там как раз-таки поделиться какими-то эмоциями и впечатлениями по поводу увиденного. Как будет проходить конкурс? Уже такая привычная, я бы сказала, ситуация. Я сейчас сыграю одну из цитат из «Идиота» Достоевского. И одно из слов здесь, ну, как бы запикано такой виниловой пластинкой, зашуршено, для того, чтобы вы его не услышали. И вам на номер 25-45-25-25 надо мне прислать это слово. Можете присылать смс-сообщение, можете присылать на WhatsApp. Я вам желаю удачи. Пожалуйста, внимание, слушаем задание.
1: Меня тоже за... считают все почему-то. Я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на... Но какой же я... Теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за... Я вхожу и думаю, вот меня считают за... А я все-таки умный. А они и не догадываются.
0: Итак, что за слово зашифровано? Сегодня не так сложно. Подсказка, подсказка. 25-45-25-25.
2: СВХ+.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: слушателей. У меня тут ведущий появился, Виктор. Сейчас сыграю сообщение от Виктора. Ой, и тут фотографии еще сыпятся. Так, сообщение давайте сыграю.
1: Тучка черная идет. Ну, сейчас она польет нас, наверное.
0: Да, польет тучка, и что?
1: Испугался дождик нас. Пусть летит лучше до вас.
0: Я уже испугалась.
1: У нас солнышко светит. Любит же оно бригаду.
0: Супер, я там про дождик испугалась, что может быть какая-то рифма такая не очень красивая для эфира. Ладно, не буду об этом. Также большой привет нашему слушателю, постоянному Игорю. Вот тоже обожаю. Настолько тонкий юмор у человека. Очень приятно, что вы внимательно слушаете эфир и беспокоитесь, в том числе и о моем здоровье. Все в порядке. Так, ну, давайте, дорогие радиослушатели, именно сейчас пурцаемся, как из душа, сильный дождь, пишет нам Елена. Всем в Пурчике большой привет. Держитесь, это он от нас к вам пришел, и ветер тоже усиливается. Так, давайте дальше я проиграю следующее. Проиграю задание нашего конкурса. Кто только что к нам подключился, на протяжении всей этой недели мы разыгрываем места в финале. Сегодня последнее местечко. Вот кто же там окажется, мы узнаем совсем скоро. И именно сегодня, именно в рамках этого часа будет разыгран главный приз. А приз у нас какой? Приз у нас 2 билета на спектакль в Дворец культуры ВФ. Спектакль «Идиот. Три грани любви». Одна из известных фраз и цитат была проиграна в эфире, сейчас я напомню. И надо было на номер 2545-2525 прислать зашифрованное слово. Меня тоже считают все почему-то. Я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на... Но какой же я... Теперь, когда я сам понимаю, что меня считают... Я вхожу и думаю, вот меня считают... А я все-таки умный. А они и не догадываются. Практически все версии были верными, но также была, например, версия «дурак». Эпилепсия была вот такая версия. Так, что здесь еще было у меня из неправильных версий? Где-то здесь была еще неправильная версия. Так, это все псих. Псих, вот такая была версия. Ну, а в целом версий много верных. И это, конечно же...
2: Меня тоже за идиота считают все почему-то.
0: Идиот.
2: Я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на идиота. Но какой же я идиот теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за идиота. Я вхожу и думаю, вот меня считают за идиота, а я все-таки умный. А они и не догадываются.
0: Аплодисменты всем, кто ответил верно, кто прислал мне слово «идиот». Много верных ответов, поэтому мне понадобится время для того, чтобы их сосчитать, пронумеровать и выбрать финального финалиста, крайнего финалиста. И уже сегодня устроить розыгрыш.
3: Заколосились хиты. Налились рейтинги.

0: Плюс, Полина Кузьмина.
1: Часов и 44 минуты. Ну что, давайте прямо сейчас подведем итоги нашего конкурса. Признаюсь, я определила финалиста за эфиром для того, чтобы, ну, как-то было тут все покрасивее, без каких-то пауз. Всего правильных ответов я получила 29. И здесь сгенерировала число, рандомайзер и генератор случайных чисел онлайн. У меня такая здесь есть вкладочка. А от 1 до 29 у меня получилось число 23. Я отсчитала 23 и чуть не сказала именинница сегодняшнего дня. Финалистка за сегодняшний день — это у нас, я играю аплодисменты, Ани. Так, вы у нас подписаны. Сейчас скажу, ваш номер телефона заканчивается на 570. И я вам, дорогая Ани, присуждаю номер 5. Прямо сейчас вот кто следит за прямой трансляцией, здравствуйте, здравствуйте, рада, что вы подключились. Видят, что у меня в руках кубок, большой кубок. Кубок, который еще мои коллеги получили в 2006 году. Представляете, кубку уже 20 лет, а он все еще нас выручает. И в этом кубке у меня 5 шариков. Вот они тут. И сейчас еще раз напомню, как присуждаются номера. 1. Это Дмитрий. 2. Это Игорь. 3. Это Катя. 4. Это Эйнерс. И 5. Это Анни. И прямо сейчас трогательный момент. Напомню, что разыгрываются 2 пригласительных билета на мероприятие, на спектакль, который состоится 22 октября во Дворце культуры ВЭФ. Спектакль, который называется «Идиот». Так, я ничего тут не подглядываю, ничего не вижу. У меня есть свои фавориты. Я почему-то очень за Игоря болею. Как-то вот мне вот этот очень радиослушатель импонирует. Он такой очень колючий, с одной стороны, но с другой очень, мне кажется, добренький. Болею за Игоря, впрочем, как и за других. Вы не подумайте, Дмитрий, Катя, Эйнерс. А то сейчас вытяну Игоря и скажут: все, у вас тут схвачено. Но я вытягиваю. Игорь, извините, я вытягиваю не вас. Я вытягиваю номер 4. Я играю аплодисменты номеру 4. И под номером 4 у нас радиослушатель Эйнерс. Эйнерс, я вас поздравляю. Ну, вы получаете 2 билета. Я попробую вам набрать. Может, вы и трубку сможете тоже взять. И тогда я вас в прямом эфире еще поздравлю. Алло.
2: Алло.
1: Здравствуйте, это Эйнерс?
2: Здравствуйте, да.
1: Юсман Эдзирды, от Лаби?
2: Я Лёд, я Лаби Юсдырду.
1: Ну супер, но из Юсапсвейцу.
2: Молодец.
1: Вы выиграли 2 билета и посмотрите.
2: Спасибо.
1: Идиота. Идиота 3 грани любви во Дворце культуры ВЭФ 22 октября. Я вас поздравляю, вы очень активно участвовали.
2: Спасибо большое.
1: Да, с кем пойдете в театр?
2: Ну, с подругой, наверное.
1: Супер, большой передавайте ей привет. Я надеюсь, что вам понравится.
2: Да,
1: говорят,
2: хорошо.
1: Там будут очень красивые костюмы и постановка. Международный актерский состав. Я за вас очень рада. Поздравляю вас.
2: Хорошо.
1: Скоро
2: спасибо
1: пришлю
2: большое
1: вам билеты. Ждите, пожалуйста.
2: Хорошо, спасибо.
1: Поздравляю,
2: спасибо.
1: Поздравляю. Ну и всех наших радиослушателей я поздравляю. Вернее, даже так, благодарю за участие. Очень приятно, что вы принимаете участие в конкурсах. И на будущей неделе обязательно устроим что-нибудь интересное специально для вас.
3: СВХ+.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью дожди на большей территории, местами сильные, на побережье с утра порывистый ветер, температура воздуха от плюс 10 до плюс 15, завтра днем временами дожди на большей территории, температура воздуха от 14 до 18, Венспилсе без осадков, в Лепе дождь с утра и до плюс 16, в Даугавпилсе и Резекне периодически дождь плюс 14-15, в Риге также временами дожди до плюс 17 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Правительство на следующей неделе, возможно, рассмотрит вопрос о запрете транзита российского зерна. Посланники президента США скоро посетят Киев и Москву. На выходных будет дождливо. В начале следующей недели погода улучшится. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил незамедлительно усилить проверку происхождения зерна в латвийских портах, а также в тесном сотрудничестве с украинскими службами разработать механизм, который позволит не допустить транзит зерна, незаконно вывезенного с оккупированных территорий Украины. В то же время Латвия готова помочь Украине экспортировать законно произведенное зерно через порты Риги, Вентспилса и Лепой, говорится на сайте Кабинета министров. На следующей неделе правительство, возможно, рассмотрит вопрос о запрете транзита российского зерна через Латвию. Работу правительства премьер-министра Андриса Кулбергса за 100 дней следует оценивать как противоречивую, но общее направление позитивно, считает политолог Юрис Розенвалдс. Одним из успехов правительства Розенвалдс назвал достижения в сфере безопасности. Латвия сделала шаг вперед в том, как государство реагирует на дроны. Охрана границы также улучшилась. Еще одним положительным аспектом Розенвалдс считает ситуацию вокруг авиакомпании Air Baltic. Дискуссия по поводу миграции – это то, что мешает правительству. Это спектакль, поставленный национальным объединением, считает политолог, так как националы явно знали, что никто не будет рассматривать несогласованные документы, но все равно подали их на заседание правительства. Латвийский профсоюз работников внутренних дел не видит ни одной конкретной работы, проделанной министром внутренних дел Янисом Домбровой, заявил председатель правления профсоюза Арманс Аугустанс. Профсоюз ознакомился с тремя основными направлениями работы министра, но он так и не нашел времени обсудить эти направления с профсоюзом. Со стороны министра есть борьба с миграцией, но нет четкой позиции относительно мер по улучшению повседневной жизни, благосостояния оплаты труда и технического обеспечения сотрудников системы внутренних дел, указал Аугустанс. Природного газа для нужд латвийских пользователей в новом осенне-зимнем сезоне хватит, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс после посещения Инчукалнского подземного газохранилища. В настоящее время в хранилище закачано 11 тераватт-часов природного газа. В прошлом году потребление природного газа в Латвии составило чуть более 8,5 тераватт-часов. Закачивать и выкачивать природный газ из хранилища можно в течение всего сезона. Представители президента США Дональда Трампа в ближайшее время посетят Киев и Москву. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Подтверждение от них есть. Будет встреча у них и в Москве, и в Киеве. Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно. Важно, чтобы Америка была и дальше активной, заявил Зеленский. Других подробностей он не привел. Эти выходные в Латвии будут дождливыми, временами будет дуть порывистый ветер. В понедельник и вторник кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура воздуха составит от 17 до 22 градусов. Во второй половине недели ожидается небольшое похолодание, временами будут идти дожди, заморозков не прогнозируется. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие недели температура воздуха в Латвии будет колебаться около климатической нормы, а количество осадков преимущественно будет выше обычного для сентября. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем привет, всем отличного настроения, желаю с большим удовольствием. Сегодня пятница, и пусть за окном пасмурно, идет дождь, и может быть от этого настроения так себе. Тем не менее, давайте получать от жизни все же удовольствие, а тут уж от вас зависит, каким образом вы можете себе поднять настроение или сделать его еще круче. Впереди у нас уикенд, он тоже обещает быть дождливым, поэтому я бы рекомендовала выбрать какие-то развлечения внутри помещений. Тем не менее, как у нас бывает, дождь то идет, то нет. Есть разные мероприятия, которые запланированы на ближайшие субботу и воскресенье, в том числе и Балтонакс, «Белая ночь». Вот если зайти на сайт baltonax.lv, здесь я думаю, что, ну, обо всех мероприятиях я даже бы и не смогла рассказать в рамках одного выхода в эфир, поэтому вы сами можете посетить этот сайт и уже спланировать даже свой маршрут. Здесь все очень наглядно и по районам сконцентрировано, и что, где, с чем актуальна программа. И если уж совсем возникнут вопросы, я так понимаю, что, ну, по контактам можно связаться с организаторами и выяснить. Ну, а сейчас я бы хотела зачитать послание. Наверное, я вот тоже буду немножко так вот как-то сопереживать, нервничать где-то немножко, потому что все, что касается животных, для меня это такая очень личная тема и глубокая. Я думаю, что для многих из вас, дорогие слушатели. И вот Татьяна написала следующее. «Здравствуйте, у меня нестандартная просьба. Моя любимая кошка ушла на радугу в мае. Ее знала вся Латвия. У нас была традиция на Фейсбуке передавать пятничные приветики. Могли бы вы сказать в эфире, что малышка Белль всем передает пятничный приветик. Это было бы приятно людям, кто ее поддерживал, кто ее помнит. Это было бы очень круто. И вот здесь вот фотография вашей кошечки. Она действительно удивительно красивая. И вот она беленькая, такая милая. И мне она напомнила мою кошечку. Ее, правда, звали Дуся. И она прожила долгую жизнь. 21 год. И всегда кажется, что все равно мало. Вот мало. Как бы хотелось, чтобы они жили вечно, но зато не навечно в нашей памяти. И, насколько я понимаю, у Татьяны в данный момент есть питомцы, 3 девочки и маленький парень. Ну, а Беляся прожила всего лишь 4 года. Да, но это очень тяжело прощаться с ними здесь. Здесь без комментариев, как говорится, поэтому давайте пожелаем крепкого здоровья, в том числе нашим хвостикам, которые ждут нас с работы. И песню, давайте послушаем песню. Обычно как-то, ну вот, музыкальные заявки не выполняют. Для этого у нас есть специальная программа, которую ведет Дим Харов. И вот уже буквально через час она начнется. Но, тем не менее, в виде исключения песню, вот эту, которая есть у нас в ротации, я сейчас сыграю для вас, дорогая Татьяна, и для всех, кто помнит вашу замечательную кошечку.

7:20. Свежий прогноз погоды на субботу, 5 сентября. Этой ночью дожди на большей территории, местами сильные. На побережье с утра порывистый ветер, температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем временами дожди, температура воздуха от плюс 14 до плюс 18 градусов. Венсполсе без осадков, в Лепе дождь с утра и до плюс 16. А в Даугавпилсе и Резекне дождь, плюс 14, плюс 15. И в Риге временами дожди и до плюс 17 градусов. Завтра, кстати, планирую пойти на концерт группы «Сплин». Очень бы хотелось, чтобы вот этот прогноз, когда говорят временами дожди, чтобы в то время, когда мы будем на Вандерсал, этот дождь не был. Ну, хотелось бы насладиться концертом группы «Сплин». Вот у нас среди радиослушателей здесь вот Игорь написал, что завтра собирается на концерт. Евгений написал, что собирается на концерт. И здесь еще, по-моему, Стас, да, написал, что собирается на концерт. Ну что, тогда завтра там обязательно встретимся.

0: На 10-й минуте первого тайма в честь номера, под которым легендарный футболист выступал за сборную страны. Такое решение приняла Ассоциация футбола Аргентины. Оно распространяется не только на высший дивизион. Акция пройдет во всех категориях и мужского, и женского футбола, а также в футзале и даже пляжном футболе. Когда секундомер покажет 10 минут, арбитр остановит матч. Следующая минута будет полностью отдана аплодисментам в честь Лионеля Месси. К ним смогут присоединиться футболисты, тренеры и, конечно же, зрители на трибунах. Даже есть официальный бюллетень, номер его 6940 или 6940 от 2 сентября и названо признанием карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины. На этом, кстати, чествование не закончится. На стадионах, оборудованных большими экранами, перед началом матчей будут показывать специальный видеоролик Ассоциации футбола Аргентины, посвященный завершившейся карьере Месси в национальной команде. Ну и первый матч, кстати, уже остановили. Первая арена, где новый ритуал воплотили уже в жизнь, стал стадион в Кордове 2 сентября. Там встречались Бока Хуниорс, а это Джуниорс, только у них Хуниорс, и Велес Сарсфилд, это в Кубке Аргентины у них там они играют. На 10-й минуте арбитр Себастьян Сунино остановил игру, футболисты обеих команд и зрители начали аплодировать, а на стадионе показали изображение Месси. В ближайшие выходные такие же сцены должны повториться на футбольных аренах по всей стране. Ну вот, такая информация, и здесь тоже много разных фотографий. Я считаю, что идея крутая.
1: Музыка для всех. Я на стену два крыла, и ближе ты. Ближе. Только хиты. Только твоя музыка.

0: большое количество наших радиослушателей. Ну, приятно. Может, завтра там пересечемся и все вместе будем петь песни. Вот Сергей написал, что тоже идем завтра на Сплин, но почасовая погода на завтра показывает, что во время концерта, к сожалению, будет идти дождь, так что берем с собой дождевики и теплое настроение, это точно. В настроении, в жарком даже я не сомневаюсь. Ольга тоже написала, мы с подружкой тоже идем на концерт. В концерт, так написала Ольга. И еще есть тоже, вот еще от Сергея сообщение, от другого уже написал, что да, мы тоже с женой завтра идем на Сплинов и наденем такие дождевики. Прислал фотографию. Очень вам подходит. Красиво. У меня есть такой дождевик, я его называю Тимберлейком, потому что, когда мы отправились на концерт Джастина в Таллин, там был вообще дождь с утра и до вечера. И вот приобрела тогда плащ, причем такой в цветочек. Чувствую, что завтра Тимберлейк со мной пойдет на Сплин. Вот. А также хочу передать большой привет нашему радиослушателю Евгению постоянному. И еще недавно рассказывала о том, что в Аргентине придумали символичный способ поблагодарить Месси, Лионеля, после завершения его карьеры в национальной сборной. Там в матчах теперь игру останавливают ровно на 10-й минуте первого тайма в честь номера, под которым легендарный футболист выступал за сборную страны. Вот на эту тему высказался наш постоянный верный Виктор.
1: Все, домой. За зарплатой вначале.
0: Круто.
1: Лучшие футболисты аргентинские — это Габриэль Батистута. Посмотрите, Полина, какой так, красавчик играл. И Каниджа играл. Каниджа, посмотрите. Вот эти Каниджа. Настоящие футболисты были. Много в Аргентине было. А так Пеле, да.
0: Да,
1: а
0: знаю его.
1: Этого Месси, ну, вы знаете наше отношение к нему. Это уже чересчур.
0: Вот так, хорошо. Что вы мне тут, кого порекомендовали? Батистута, кстати, я вот слышала такую фамилию. Сейчас позагуглю. Говорите, красавчик Батистута. Батистута. О, какой вообще действительно красавчик. Лионель Месси нервно там, ну, он не курит, по-моему, но просто сидит с мячом в сторонке. Да, что еще? Каниджи. Сейчас вобью, посмотрю. Каниджи. Ну что, ну вбивайся, Каниджи номер. Не, Каниджи номер телефона здесь есть. Нет, мне номер не... Мне играл Каниджи под номером 8. Каниджи. Вау, да, да. Ничего себе, а волосы какие? Что там все вот Холланда там у него грива? У Каниджи, посмотрите, какие волосы вообще тут. Всюду. Спасибо, спасибо, Виктор, вам большое. Я тут даже собралась пойти на один из квизов. Ну, это вот популярные викторины, там какая-то околоспортивная. И говорю, что я вообще в спорте ничего не понимаю. Ну, какие-то вот имена, безусловно, знаю, кто там. Майк Тайсон, кого еще там назвать. Ну, вот теперь Пеле, конечно, да. Холланд теперь вот выучила. А вы еще и мне тут Батистуту с Каниджи. Я думаю, что в каком-нибудь футбольном раунде обязательно смогу помочь своей команде, и мы заработаем очко. Спасибо вам.
2: СВХ+.

0: Конечно, такой на Бабу-Ягу больше похоже с повязкой. Но он молодец, он хорошо играл. А ваш этот, как его там, Месси, забываем.
1: Ничего себе, а волосы...
0: Женский футбол, блин.
2: Ну, ладно, хорошо. А, так, в общем, я запомнила, Каниджи мужской, этот женский. Главное, что всем все нравится. К слову, насчет вот женский, не то что женский футбол, а для того, чтобы футбол был более привлекательным, конечно же, женщинам интересно смотреть за происходящим, и не только какие-то голевые моменты, угловые и так далее, но и на спортсменов на футбольном поле. И здесь даже вот составлен список самых сексуальных привлекательных футболистов. На первом месте Криштиану Роналду в этом опросе на каком-то женском форуме его устраивали. На втором Джуд Беллингем. Дальше Рикардо Калафьори. Вот этого вообще не знаю. Кай Хаверц. Здесь Родриго де Пауль еще. Пауло Дибала. Доминик Собослай. Жуао Феликс. Такое ощущение, что пошли титры к какому-то сериалу прямо сейчас. Ахраф Хакими, Ферран Торрес, а также Ник Вальтемаде. В главной роли Антуан Гризман. А еще Федерико Вальверде, Марко Асенсио и вот Неймар, которого вообще все, в принципе, знают. Здесь какие-то на каком-то портале женском проводили опросы, я не знаю. Где здесь Месси, где здесь Холланд, в конце концов, не вижу. Ну ладно, хорошо. Доминик Собослай. Вот, да, надо будет тоже загуглить и посмотреть. О, Доминик, молодец.
3: Вот и осень пришла. Хитов принесла.

0: физический контакт не будет разорван, не разорвется за предстоящие субботу и воскресенье. Мы опять с вами сконнектимся в понедельник после 11. Хочу поблагодарить всех за участие, за то, что вы сегодня были очень активны, много писали. Благодарю вас. Вот Гоге тоже отдельный привет. Виктору, еще Евгению и еще Евгению. Ищу Евгению, ничего себе. Вот скоро Евгений будет бороться за право самого популярного мужского имени в нашем WhatsApp'е с Сергеем. Так, ну а я еще хочу кое-что проанонсировать. Во-первых, посмотрите, что за окном сейчас. За окном серым-серо, дождь идет, да, погода такая, сама, можно сказать, намекает, что сегодня особо спешить никуда не нужно. И если у вас в планах, скажем, выходной отправиться в баню и попариться, так это вообще замечательно, потому что именно в такую погоду баня особенно хороша. Я даже себе представляю вот этот контраст горячего пара, прохладного дождя за окном, все это такое удовольствие. И начало осени, на мой взгляд, идеальное время, чтобы замедлиться, чтобы согреться, чтобы восстановить внутренний баланс. И теперь самое большое внимание, вот сейчас прям таким болтом, жирным шрифтом здесь мне написано, внимание, уже с 7 по 25 сентября радиостанция СВХ+, наше радио, и банный комплекс «Визла Спиртс» дарят отличный повод собраться компанией и восстановить силы. Каждое утро с 8 и до 9 подключайтесь к утреннему эфиру «Люди бодрые», участвуйте в конкурсах, и, возможно, именно вы получите еженедельный приз посещения бани для 4 человек, а также банные веники, еще и шапку получите в подарок. Не одну, а на 4, 4 шапки. В общем, начинайте утро с хорошей музыки и выигрывайте отдых, которого вы точно заслужили. Еще один небольшой анонс. На будущей неделе Владимир Вэлл у нас в отпуске, поэтому с утра его будет замещать наша очаровательная Диана Сауле. Многие вот и слушатели волновались и спрашивали, что давно Диану не слышно в эфире. Все вы услышите на будущей неделе. В утреннем эфире у нас Диана Сауле. Ну, а сегодня все как обычно в дневном эфире. Совсем скоро появится Дим Харов. Я желаю ему классного трудового дня. Ну, а вам прекрасных выходных и до встречи в понедельник. Пока.
1: СВХ+.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии Riga Food 2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка, соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли, дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Riga Food с 10 по 12 сентября на Кипселе.

0: прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Этой ночью дожди на большей территории, местами сильные, с грозой на побережье, с утра порывистый ветер. Температура воздуха от 10 до 15, завтра днем временами дожди, температура воздуха от 14 до 18 градусов. Венспилс и без осадков, лепый дождь с утра и до плюс 16. В Даугавпилсе и Резекне дождь 14-15, в Риге временами дожди до плюс 17.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Радио СВХ Плюс.

0: Правительство на следующей неделе, возможно, рассмотрит вопрос о запрете транзита российского зерна. Прогрессивные потребовали отставки министра образования и науки. В ЕС приняты новые правила содержания собак и кошек. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил незамедлительно усилить проверку происхождения зерна, которое отгружается в портах Латвии. В сотрудничестве с украинскими службами будет разработан механизм, который позволит не допустить транзита зерна, незаконно вывезенного с оккупированных территорий Украины. В то же время Латвия готова помочь Украине экспортировать законно произведенное зерно через порты Риги, Венспилса и Лепы, говорится на сайте Кабинета министров. На следующей неделе правительство, возможно, рассмотрит вопрос о запрете транзита российского зерна через Латвию. Оппозиционная фракция партии «Прогрессивные в Сейме» внесла на рассмотрение проект решения о выражении недоверия министру образования и науки Илзе Индриксоне в связи с реформами в оценке знаний учащихся. Индриксоне игнорирует не только мнение профсоюзов, самоуправлений и директоров школ, но и партнеров по коалиции, продвигая изменения в срочном порядке. Партия «Прогрессивные» считает, что Индриксоне должна взять на себя ответственность за хаос, возникший в отрасли, который она спровоцировала своими внезапными заявлениями в СМИ о масштабных, несогласованных реформах непосредственно перед началом учебного года и требует отставки министра. Латвийский профсоюз работников внутренних дел не видит ни одной конкретной работы, проделанной министром внутренних дел Янисом Домбровой, заявил председатель правления профсоюза Арманс Аугустанс. Профсоюз ознакомился с тремя основными направлениями работы министра, но он так и не нашел времени обсудить эти направления с профсоюзом. Со стороны министра есть борьба с миграцией, но нет четкой позиции относительно мер по улучшению повседневной жизни, благосостояния оплаты труда и технического обеспечения сотрудников системы внутренних дел, указал Аугустанс. Природного газа для нужд латвийских пользователей в новом осенне-зимнем сезоне хватит, заявил премьер Андрис Кулбергс после посещения Инчукалнского подземного газохранилища. В настоящее время в хранилище закачано 11 тераватт-часов природного газа. В 2025 году потребление природного газа в Латвии составило чуть более 8,5 тераватт-часов. Закачивать и выкачивать природный газ из хранилища можно в течение всего сезона. Представители президента США Дональда Трампа в ближайшее время посетят Киев и Москву. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Подтверждение от них есть. Будет встреча у них и в Москве, и в Киеве. Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно. Важно, чтобы Америка была и дальше активной, заявил Зеленский. Других подробностей он не привел. В Европейском Союзе принят регламент, устанавливающий единые требования к содержанию собак и кошек во всех странах-членах ЕС. Цель регламента – улучшить защиту животных, а также снизить риски незаконной торговли и неконтролируемого разведения. Требования будут распространяться на заводчиков собак и кошек, продавцов и приюты. Все собаки и кошки в ЕС должны будут иметь микрочип и быть зарегистрированы в единых базах данных. Для продавцов, заводчиков и приютов предусмотрен 4-летний переходный период для введения этих требований. Для простых владельцев домашних животных требования о регистрации вступят в силу через 10 лет для собак и через 15 лет для кошек. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Если вы сейчас посмотрите, что происходит в студии радио СВХ+, то вы сможете наблюдать довольно забавную картину, наш славный, исторический, можно сказать, с первого дня работает в акционерном обществе радио СВХ техник Арчи. Вот только что вылез из-под стола. Вот. Мы до сих пор еще переезжаем потихонечку, обустраиваемся здесь. Арчи, привет тебе, дорогой. Спасибо. Спасибо, дорогуш. И, знаете, вот над дверью студии сегодня была прикреплена табличка такая, не табличка, вернее, такой вот красный ящичек с надписью «On Air», что значит в эфире. И когда включается микрофон, он должен загораться, чтобы те, кто вот ходит там по коридору, видели, что здесь идет работа. И вот как раз-таки сейчас идет подключение пультика, который будет микрофон синхронизировать вот с тем красным ящичком над дверью. Вот Арчи только что здесь под столом в студии радио СВХ+. Довольно забавно все это выглядело. Вот. У меня прекрасное настроение. Да, я готов им с вами делиться. Мне не жалко, честное слово. От этого у меня только улучшается настроение, когда я делюсь им. Вот. До 16.00 уж точно. И до 19.00 все непременно. Меня зовут Дим Харов. Вы слушаете радио СВХ+. Сегодня пятница, 4 сентября. Начинаем программу «Хорошие новости». Давайте про день сегодняшний чуть-чуть поговорим. Сегодня день сексуального здоровья. От души желаю всем здоровья, в том числе сексуального. Очень важная составляющая здоровья. День овощей сегодня. День хомячка сегодня. День незнакомых дорог сегодня. Международный день стрельбы из лука сегодня отмечается. Умеете вы стрелять из лука? Я только вот на телефоне в игру стрельбу из лука умею стрелять. Вот. Международный день тхэквондо. Все, кто занимается тхэквондо, поздравляем. День перерыва на искусство сегодня. Почему бы нет, в пятницу вечером куда-нибудь в музей отправиться. Очень даже здорово. День «Возьмите свои манеры на работу». Вот. Если не взяли с утра на работу свои манеры, ну, позвоните, может быть, кто-то из домашних вам их подвезет тогда. Помимо этого, давайте поздравлять Анфиса, Афанасия, Роза и Феликс сегодня отмечают свои именины по православным традициям. Дзинтара, Дзинтарс и Дзинтра отмечают свои именины по латышским традициям. Поздравляю. Если вы родились в этот день, 4 сентября, принимайте поздравления с вашим днем рождения. Мы очень рады, если вы сейчас слушаете свой день рождения, что вы у нас есть. Вот. Желаем вам оптимизма, сил, здоровья, исполнения желаний, самих желаний, что немаловажно, и хороших новостей побольше. Что касается программы «Хорошие новости», мы будем принимать до 16.00 ваши сообщения. Присылайте, пожалуйста, на номер 25-45-25-25. Или смс, или ватсап, или телеграмка. Письма электронные можете отсылать на plus@radiosvh.lv. Заявки, поздравления, объяснения в любви, любые хорошие новости принимаются, приветствуются и выпускаются в эфир радио СВХ+. По ходу нашего с вами сегодняшнего мероприятия я буду вам тоже хорошие, позитивные, интересные новости со всего мира рассказывать. А пока давайте вот это сообщение прочитаю. Лорочка, поздравляем тебя с почетной должностью, главное, смотрящая за гусями. Вон оно как. Пусть гуси будут послушными, не разбегаются, не шипят и знают, кто здесь главный. Желаем тебе терпения, крепких нервов и чтобы ни один гусь не сбежал без твоего разрешения. Поздравляет семья Тыкавок. Тыкавок. Написано, ударение поставлено. Не часто, прямо скажем, доводилось мне поздравлять с почетной должностью главная смотрящая за гусями, тем почетнее. Дорогая Лорочка, я вас также поздравляю. И песню про гусей хочу вам подарить в исполнении Валерия Меладзе. Песня так и называется «Белые птицы».
1: Мы с тобою просто перелетные птицы, белые птицы, дай мне ответ.
2: СВХ+.
1: Вот я

замечательную песенку «Нежная любовь» от коллектива Beautiful Boys мы сыграли по просьбе нашей радиослушательницы Марины. Вот вам совершенно замечательная новость. Вручили очередную Шнобелевскую премию, или Шнобелевские премии. Вот, в швейцарском городе Цюрих прошла 36-я церемония вручения Шнобелевки, шуточного аналога Нобелевской премии. Ее лауреатами традиционно становятся ученые, исследования которых, цитата, сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься. Шнобелевку учредили в 1991 году. Поначалу ученые относились к премии настороженно, как к антинаграде. Со временем градус напряжения спал, и теперь премию охотно получают серьезные ученые с несколько эксцентричными идеями. Во время церемонии зрители вновь запускали на сцену бумажные самолетики, а победителям вручили трофеи в форме ступни с грибами. Вот. По-моему, раньше вручали, если ничего не путаю, там миллион каких-то там зимбабвийских или еще каких-то вот долларов. Там, или миллиард даже, что в переводе там на доллар или на евро, там 10 что-то такое, или 1 доллар. Вот. Если ничего не путаю. Нет? Было такое? Давайте, несколько номинантов этого года. В номинации «Биомеханика» премию получили ученые из США и Великобритании. Они вывели строго научное определение поцелуя. Сейчас я цитату от этих ученых произнесу. Поцелуй – это неагрессивный оральный контакт с движением губ и без передачи пищи. Насколько я понимаю, за это они получили Шнобелевскую премию. Лауреаты в номинации «Экономика» – это ученые США, которые доказали, что представители высшего класса чаще отбирают конфеты у детей. Высший класс – это, насколько я понимаю, более обеспеченные, да, люди. Чаще отбирают конфеты у детей. Не указано у детей какого класса в данном случае. Лауреаты в номинации «Химия» — это ученые из США, Японии, Индии и Франции. Команда этих ученых выяснила, что молочный белок тараканов содержит втрое больше энергии, чем коровье молоко. Вот так вот. Глядишь, через несколько лет появятся тараканьи молочные фермы. И тараканье молоко на прилавках наших магазинов. Вернемся к другим номинантам после следующего произведения музыкального. Наша радиослушательница Юлия попросила, чтобы я выбрал для нее какую-нибудь песенку из репертуара.

Итак, прошла очередная церемония вручения Шнобелевской премии. Я вот своими воспоминаниями поделился, что там вручают зимбабвийский доллар. Не ошибся вот Сергей, покопался и прислал точную информацию. Денежная награда лауреатам Шнобелевской премии состоит исключительно из шуточного и символического вручения. Организаторы выплачивают победителям астрономическую сумму аж в 10 триллионов зимбабвийских долларов, да еще одной банкнотой. 10 триллионов. Суть юмора в следующем. Реальная ценность из-за гиперинфляции в Зимбабве, эта валюта давно вышла из официального оборота. В пересчете на реальные деньги ценность такой купюры составляет 4 цента. От 4 цента до 1 доллара. Вот, 10 триллионов зимбабвийских долларов. Но парадокс в том, что на аукционах вроде eBay коллекционеры могут купить ее за несколько десятков долларов. Вот, но не больше. Одна купюра в 10 триллионов зимбабвийских долларов. А интересный факт, организаторы Шнобелевки обожают иронизировать над денежным призом. Например, на церемонии прошлого года они в шутку объявили, что из-за инфляции заменяют банкноту на

0: обычно упакованную влажную салфетку. Вот как замечательно организовано чувство юмора этих людей. А, ну, совершенно не скучные какие-то там знайки, да, сидят. Посмотрите, как классно ребята развлекаются. Супер, супер, дико уважаю организаторов Шнобелевской премии. Так, в этом году, да, я сказал, что они вручили там какую-то подошву с грибом. Вот. Возможно, уже триллионы зимбабвийских долларов и не вручали. Так, возвращаемся к номинантам. В номинации «Медицина». Парень из Японии Такудзи Уна посмертно награжден на Шнобелевской премии. Отоларингологом он работал, то есть ухо-горло-нос. Посмертно за работу об аэродинамике сморкания. Это же, блин, надо додуматься. Представляете? Аэродинамика сморкания. Ну, чтобы более понятно было, аэродинамика – это раздел механик, который изучает движение воздушных потоков, их силовое взаимодействие с движущимися телами и препятствиями. Аэродинамика сморкания. Красавчик. Красавчик. Так, что у нас еще есть интересного? Есть биология, еще физика и технология. Ну, давайте биологию еще. В номинации «Биология» парень из Бразилии с австралийскими чуваками еще. Они осторожно наступали на разные части тела ядовитых змей, чтобы изучить механику их укусов. Что по этому поводу думают защитники животных, в частности, змей? Хотелось бы, конечно, поинтересоваться. Но здесь слово «осторожно», наверное, главное. И как часто вот этого бразильца и австралийских его коллег кусали змеи, не указано. Но премию получили. Премию получили. Так, есть еще у меня что рассказать по этому поводу. Расскажу обязательно, а пока давайте вот к этому вашему сообщению обратимся. Паша из Резекна всех поздравляет с праздником овощей. Кому кабачков, спрашивает Паша. У меня уродились кабачки. Поставьте, пожалуйста, песню какую-нибудь про огород. Есть у меня, а вернее у коллектива «Несчастный случай», совершенно замечательнейшее музыкальное произведение, которое как нельзя кстати подходит по этому поводу. Вот. «Овощное танго». День овощей. Давайте послушаем. Прямо сейчас. Паш, привет вам, Резок на привет. Всем огородникам тоже привет.
1: Вчера была среда, сегодня понедельник. А я опять стою без дела и без денег. Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго. Под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки

0: Хороших новостей много,
1: много, много
0: не бывает.
2: Так, друзья, подруги, Татьяна написала: «Привет, я тот человек, который возьмет кабачки». Знаете, Татьяна, но все-таки радио СВХ Плюс, наверное, не та организация, которая будет выступать посредником между людьми, которые отдают кабачки и берут кабачки. Но если вам очень надо, и вы, Татьяна, из Резекна, я могу спросить у Паши. Давайте сделаем вот что. Паша, можно ваш телефон передать Татьяне? Вот, Паша, если ответит «да», Танечка, я отправлю вам телефон Паши. И вы уже напрямую будете тогда общаться по поводу кабачков. А пока, друзья мои, подруги, у меня к вам есть совершенно замечательнейшая новость. Я вам предлагаю выиграть 2 билета в кино практически прямо сейчас, вот по ходу программы «Хорошая новость». Смотрите, с сегодняшнего дня в кинотеатрах «Аполло» идет новый фильм, называется он «Вышка 2. Мертвая точка. Драма, приключения, триллер». Вот, две подруги отправляются в Таиланд, где решаются пройти опасный маршрут на горе Кван. Но путешествие превращается в борьбу за выживание, когда девушки оказываются в ловушке над пропастью. Фильм на английском языке с субтитрами, на латышском и русском языках. Вот, два билета на этот фильм готов разыграть прямо сейчас. Смотрите, какое задание. Задание вот какое. Тремя словами опишите сегодняшний день. Тремя словами. Ни больше, ни меньше. Помните, пожалуйста, что коротенькие слова А, Б, В, На и так далее. Да, коротенькие слова. Это полноценные слова. Да, и перед тем, как отправить свою смс-ку или WhatsApp, обратите внимание, посчитайте, сколько у вас слов. Тремя словами описывайте сегодняшний день. Лучшие варианты я зачитываю. Ну, а за самый лучший вариант вручу 2 билета на фильм «Вышка 2. Мертвая точка» сегодняшнего дня в кинотеатрах «Аполло», которым за 2 билета огромное спасибо. 25-45-25-25. Жду ваших описаний сегодняшнего дня, состоящих из трех слов. Вперед, смс-ки, ватсапки присылайте. Все, что хочешь.

давайте посмотрим на ваши истории. Короткие, но такие красивые. Я предложил вам прислать свою историю про сегодняшний день из трех слов состоящую. Ливень, осень, влюбленность, сата. Пятничный вальс капель. Листопад, капель, диван. Давайте дружить зонтами. Ай, какая прелесть. Ай, какая прелесть, а. Ай, Владислав, молодец. Будет у нас голосование. Так, Владислав у нас будет шарик номер один. Давайте дружить зонтами. А, супер. Небеса сегодня плачут. Сегодня замечательное настроение. Запах яблочного пирога. Ах, даже в студии радио СВК Плюс аромат вдруг появился. Заменила тазобедренный сустав. Пусть все у вас будет прекрасно, не болейте. Поздравления. Оселетний, сонный, меланхоличный. Тоже красный, классно. Особенно оселетний. Супер словечко, супер. Ветер, дождь, поработаю. Дождь, грибы растут. Суета, бинго, радость. Я за урожаем. Нас всех смоет. Ну что ж так депрессивно-то, Маргарита, дорогая. Мы еще поживем. Нам же еще в кино надо будет идти, правда? Алена, уютный дождливый финиш. Самый лучший день. Так, сплю в лесу. Не промокните, пожалуйста. Мрачно, сыро, дождливо. За пара долго удача. Не хочу работать. Дожди, косые дожди. Так, что у нас еще было? Остановите, нужно выйти. Мокро, но тепло. Неужели уже осень? И еще один вариант, который мне, ну, просто архи понравился. Архи понравился. А я предложил из трех слов, да, прислать вам описание сегодняшнего дня. Первое слово «не», второе слово «по», и третье слово «года». Не погода, получается. Красота. Ай, молодцы какие. Вот у нас будет два варианта. Владислав с предложением «давайте дружить зонтами». Супер просто, супер. И вот этот вариант, не знаю, как вас зовут, 655 заканчивается ваш номер телефона. Не погода. Вот, давайте устроим голосование, но поскольку я не приготовил два шарика, я думал, вот, варианту «не погода» отдать сразу приз, но «давайте дружить зонтами» поменял мои планы. Давайте мы сейчас послушаем одну из песен группы «Сплин». Попросил ее сыграть наш радиослушатель Евгений. Завтра, да, на «Вондерсала» выступит Александр Васильев и группа «Сплин». А вот в конце этой песенки устроим еще и, соответственно, лотерею. Пожалуй, самая любимая моя песня группы «Сплин». «Рай в шалаше» называется.

0: эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Ой, как я рад, на самом деле. И горжусь вот такими нашими слушателями. По-моему, гениальные варианты. Я попросил тремя словами описать сегодняшний день. И один из вариантов – давайте дружить зонтами. Блеск просто, просто вышка. И еще одна вышка. Не по года. Три слова. Не по и года. Или года. Вышка 1, вышка 2. Фильм «Вышка 2». На этот фильм мы разыгрываем билеты. «Вышка 2. Мертвая точка». С сегодняшнего дня в кинотеатрах «Аполло». Два билета разыгрываем. Не могу выбрать лучший вариант. Кстати, вам какой больше нравится? Мне просто любопытно. Первый «Давайте дружить с зонтами» или «Не погода». Второй. Мне оба нравятся очень-очень-очень, поэтому я решил устроить обыкновенную лотерею. Вот шарик номер один. И шарик номер два. Вот в этом кубке я вытяну один шарик, и пусть судьба распорядится этими билетами, и автор одного из этих вариантов получит два билета в кино. Это шарик номер один. Это шарик номер один. Давайте дружить зонтами. Дорогой Владислав, сейчас вам билеты отправлю.
0: Хороших новостей. Много.
2: Много. Много.
0: Не бывает. На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim sāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas Miesnieks 800 gramu 2,49 eiro. Kūtī dētas vistu olas Zemnieku. Iepakojumā 10 vienības 1,69 eiro. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: это «Хорошие новости» с Димом Хатовым. Все остальное подождет.
1: Заканчиваем программу «Хорошие новости». Пусть «Хорошие новости» сами по себе на этом не заканчиваются. Вот. Ну и в завершение давайте вот это осеннее музыкальное произведение от Димы Маликова послушаем.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью дожди на большей территории, местами сильные с грозой. На побережье с утра порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем временами дожди. Температура воздуха от 14 до 18. Венспилсе без осадков. Лепо и дождь с утра и до плюс 16. В Даугавпилсе Резекне дожди. Плюс 14-15. В Риге временами дождь и до плюс 17.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Спасатели в Непале добрались до места пропажи латвийских туристов. Правительство на следующей неделе, возможно, рассмотрит вопрос о запрете транзита российского зерна. Прогрессивные потребовали отставки министра образования и науки. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В Министерстве иностранных дел Латвии сообщили, что спасатели добрались до пограничного пункта на севере Непала, куда ведут последние координаты пропавших латвийцев. Представитель МИДа Латвии встретился с представителями полиции и Интерпола в Непале. Обсуждалось дальнейшее сотрудничество, обмен информацией и данными, чтобы сведения, имеющиеся у латвийской госполиции, можно было в кратчайшие сроки передать непальским коллегам и быстро получить обратную связь. Госполиция сообщает, что родственники всех 33 пропавших без вести сдали образцы ДНК. В кратчайшие сроки их отправят в Непал, и мы надеемся, что также в кратчайшие сроки получим ответ из Непала, заявила директор консульского департамента МИДа Латвии Эдита Медне. Правительство на следующей неделе планирует принять ряд решений, чтобы не допустить повторения проблем, с какими столкнулись во время августовского шторма, заявил сегодня премьер Андрис Кулбергс. Официально во время шторма кризис объявлен не был. Это стало первой проблемой. Уже тогда, когда метеорологи предупреждали о серьезности шторма, центр должен был созвать заседание и оценить готовность служб и взять на себя координацию, считает премьер. Однако он воздержался от комментариев по поводу возможной замены руководителя кризисного центра Арвиса Зиле. Премьер Андрис Кулбергс поручил незамедлительно усилить проверку происхождения зерна, которое отгружается в портах Латвии. В сотрудничестве с украинскими службами будет разработан механизм, который позволит не допустить транзит зерна, незаконно ввезенного с оккупированных территорий Украины. В то же время Латвия готова помочь Украине экспортировать законно произведенное зерно через порты Риги, Венспилса и Лепсиса. Говорится на сайте Кабинета министров. На следующей неделе правительство, возможно, рассмотрит вопрос о запрете транзита российского зерна через Латвию. Оппозиционная фракция партии «Прогрессивные всеми» внесла на рассмотрение проект решения о выражении недоверия министру образования и науки Илзе Индриксоне в связи с реформами в оценке знаний учащихся. Индриксоне игнорирует не только мнение профсоюзов самоуправления и директоров школ, но и партнеров по коалиции, продвигая изменения в срочном порядке. Партия «Прогрессивные» считает, что Индриксоне должна взять на себя ответственность за хаос, возникший в отрасли, который она спровоцировала своими внезапными заявлениями в СМИ о масштабных несогласованных реформах непосредственно перед началом учебного года, и требует отставки министра. Эти выходные в Латвии будут дождливыми, временами будет дуть порывистый ветер. В понедельник и вторник кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 22. Во второй половине недели ожидается небольшое похолодание. Временами будут идти дожди, заморозков не прогнозируется. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие недели температура воздуха в Латвии будет колебаться около климатической нормы, а количество осадков преимущественно будет выше обычного для сентября. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Ну что, поехали, подруги и друзья мои. Программа Drive Time в прямом эфире радио СВХ+. Меня зовут Дим Харов. И впереди у нас, как всегда, много самых важных и самых нужных, а для кого-то очень выгодных дел. А в этом часу мы в очередной раз с вами будем крутить большое колесо удачи. И один из призов обязательно найдет своего обладателя. Или обладательницы. В середине этого часа новости здоровья. Перед этим будет прогноз погоды. И именно перед прогнозом погоды минут через 10-15 я вам расскажу о происшествиях на дорогах нашей страны за вчерашний день. Вот такой вкратце план на этот час. Если у вас есть что добавить, какая-то актуальная информация, добавляйте, не стесняйтесь. Поехали.
0: Драйв тайм. С нами музыкание.
3: СВХ+.

0: elektra, iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно.
3: Можно, можно.
2: Если надо, очень то можно.
3: Можно, можно.
4: Можно, можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safinance.lv.
5: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам Домат Приэкс дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. Домат Приэкс ЛВ.
7: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food Ашайс. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido Клуб Ашайс. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido. За то, что настоящее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Соблюдай дистанцию. Это экономит и нервы, и тормоза.
1: В 17 минут рассказ о вчерашних происшествиях на дорогах. Давайте начнем с самого трагического происшествия, о котором вчера многие много говорили. Возможно, кто-то из вас стал, скажем так, участником последствий этой аварии. В четверг, 3 сентября, на 31-м километре шоссе Рига-Даугавпилс между Огры и Икшкилы произошла авария, в результате которой погиб человек, а еще несколько получили травмы и ранения. Самая неприятная информация за вчерашний день. И когда мы говорим о Риге и Рижский регион, да, то есть вот имеется в виду в том числе и эта авария, она попала в статистику как раз-таки Рига-Рижский регион. Один погибший, к сожалению. 11 человек пострадало вчера в авариях, 10 из которых вот как раз-таки в Риге-Рижском регионе, 2 пешехода, 1 велосипедиста и 1 человек в Видземе, в Земгале, в Курземе и Латгале пострадавших нет. Очень хорошо, очень хорошо. Вот, всего было зарегистрировано 126 аварий в стране. Меньше всего в Видземе, 8 аварий. Нарушение правил дорожного движения вчера было зафиксировано 436. Больше всего, чаще всего нарушали в Латгале 143 нарушения правил дорожного движения. Что касается агрессивных водителей, было задержано 3 человек, 1 в Рижском регионе, 2 в Земгале. Скорость нарушали 190 раз, и опять-таки Латгалы и по этому показателю лидируют. 85 нарушений скоростного режима. За вождение в нетрезвом состоянии аж 11 человек вчера было задержано. Многовато, многовато. 10 под алкогольным опьянением, 1 под наркотическим опьянением. Лидирует в этом не самом приятном, скажем так, рейтинге. Земгалы 3 человека и Курземе, где был задержано 2 под алкогольным, 1 под наркотическим опьянением. Значит, смотрите, из 11 человек у 9 будет, большие проблемы, насколько я понимаю, уголовка, конфискация прав, конфискация автомобиля или штраф по стоимости автомобиля. Еще 2 из вчера задержанных будут платить штраф согласно промилле, да, которые были обнаружены. Один угон вчера был зарегистрирован в Рижском регионе. Вот такова статистика. Внимательно, спокойно, с хорошим настроением, с радио СВХ+, добираемся до дома или до того места, куда вы собрались. Сегодня, вот прямо сейчас, без аварий, без ничего, очень вам этого желаю, друзья мои, подруги.
2: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

Прогноз на завтра, на субботу, 5 сентября. Ночью дожди на большей территории, местами сильные, на побережье с утра порывистый вечер. От 10 до 15 градусов температура воздуха ночью. Завтра днем временами дожди от 14 до 18 по стране. Венспилс завтра без осадков, в Лепе и дождь с утра плюс 16. Даугавпилс и Рызык на дождь 14-15. В Риге завтра временами дожди и до 17 градусов тепла. Алла Борисовна Пугачева.

0: советы каждый день.
1: Завтра, 5 сентября, с 9 до 11 часов в Лимбашской больнице и в Лимбашской городской школе спорта для детей и молодежи в рамках кампании «Сильные почки Латвии» будет возможность на месте пройти экспресс-тесты для проверки здоровья почек и бесплатно получить консультацию нефролога. Хроническая болезнь почек не заявляет о себе больно. Человек длительное время может не ощущать ничего, что заставило бы его заподозрить заболевание почек. Поэтому решающее значение имеют лабораторные исследования и профилактика. О более выраженных нарушениях функции почек могут свидетельствовать такие симптомы, как снижение аппетита, тошнота, зуд кожи и судороги в ногах. Однако при хронической болезни почек самое важное – выявить ее как можно раньше. Чем раньше заболевание обнаружено, тем больше возможностей замедлить его прогрессирование и предотвратить неблагоприятные последствия, подчеркивает нефролог Ева Зеденя. Нефролог объясняет, что забота о здоровье почек начинается уже в кабинете семейного врача. Необходимо контролировать артериальное давление и уровень глюкозы в крови, а также определять два важных показателя здоровья почек – уровень креатинина в крови и количество альбумина в моче. Даже если хроническая болезнь почек уже началась, своевременно начатое лечение может значительно замедлить ее прогрессирование и снизить риск осложнений. Кроме того, хроническая болезнь почек – это не только проблема самих почек, она тесно связана со здоровьем сердечно-сосудистой системы и часто возникает одновременно с такими заболеваниями, как сахарный диабет, артериальная гипертензия и хроническая сердечная недостаточность. Будьте внимательны к своему здоровью и не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Да, это жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет кайф. Будешь упрямым, а будет кайф.
4: СВХ плюс.

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи, если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Драйв тайм совместно с Лидо.
2: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Лидо Ашайс Клубинч есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Предложение супервыходных в Lidl с 5 сентября. Морковь 1 килограмм 39 центов. На вареные колбасы Пикок и Барони с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,49. Lidl стоит того.
6: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
7: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
8: СВХ плюс.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: Уверен, что у кого-то из вас сейчас настроение обязательно улучшится после того, как вы выиграете приз. А кто-то из вас обязательно выиграет приз в ближайшие минуты, поскольку у нас большое колесо удачи Путо будет раскручено через несколько мгновений. И там один из призов достанется кому-то из вас. Какие призы, спросите у меня? Пожалуйста. Парки приключений Тарзанс, если не ошибаюсь, вчера мы с вами разыграли подарочную карту на 50 евро. Подарочная карта от кафе «Бит» — это что в Юрмале на 50 евро. Вкусный визит в самое сердце Юрмала. Почему бы нет? Набор лакомств «Рамкалны», которым можно побаловать себя или своих друзей и близких. Также у нас в розыгрыше. Подарок от «Цельюму Боде» — стильный чемодан и особенно выгодная цена на следующее ваше путешествие. Вдруг кто-то из вас сегодня выиграет. «Йосера» — компания позаботится о четвероногих членах вашей семьи. Для вашей собаки, кошки или для лошади найдется приз? Конечно, конечно. Ну и, конечно же, главный друг колеса удачи Путо – это, правильно, крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии. Путо – более 40 автомоек, подарочная карта на 50 евро. Также, возможно, кому-то из вас сегодня достанется. Мы будем крутить колесо и узнаем, какой приз сегодня будет разыгран. Но перед этим мне надо определить человека, с которым мы будем вот этим делом-то заниматься. А для этого я давайте напомню наш номер телефона. Именно телефон, не WhatsApp, а телефон. 25-45-25-25. Вы дожидаетесь сигнала. Сигнал будет на старт. Внимание, марш. Дозванивайтесь. И, соответственно, после этого мы с вами будем соединяться в прямом эфире радиостанции СВХ+. Итак, на старт. Внимание. Дозваниваемся. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, как вас зовут?
2: Алла.
1: Алла?
2: Да.
1: Угу. Дорогая Аллочка, вы закончили уже свою рабочую неделю, или я вас отрываю от каких-то важных дел?
2: Нет, ну что, полностью.
1: Полностью?
2: Все, да.
1: Полностью что вы сказали?
2: Уже 14 минут. Я свободна.
1: Очень хорошо, очень хорошо. То есть вы работаете по пятницам до половины пятого, правильно я понимаю?
2: Да.
1: Вот, если не секрет, где и кем?
2: Я работаю системным администратором.
1: Ага. Это что-то связано
2: это с... Это компьютерные технологии. Лужу, паяю.
1: Обалдеть. Я, Аллочка, преклоняюсь перед системными администраторами, перед людьми, которые могут прийти и что-то сделать с компьютером, который вот похож на ящик и экран, который темный. И потом они что-то сделали, бах, этот ящик начинает производить всякие чудеса, экран зажигается, и ты опять к жизни готов. Вот, поэтому...
2: Очень часто достаточно просто прийти и стоять рядом.
1: Это вообще чудеса. Это вообще чудеса. Поэтому преклоняюсь перед вашими вот, профессиональными подвигами. Спасибо, что вы есть системные администраторы, и вы, Алла, в их числе. Готовы?
2: Ну, я попробую. Все знать невозможно.
1: Ну, я так понимаю, вы слышали наши предыдущие конкурсы и вопросы, которые задавали с них.
2: Ну, есть такие... Ну, не знаю... Я бы на некоторые не ответила.
1: Правда? Ну, например, на какой бы вы не ответили? Мне просто любопытно. Какой вопрос вам из тех, которые звучали вот уже, а их было уже больше, кстати, 12, там, 13, вам показалось это трудным?
2: Количество спонсоров на этом колесе.
1: Ну да, но там же были варианты ответа, правда же?
2: Да, но мне казалось их больше.
1: Это хорошо. Это хорошо, когда спонсоров много. Алла, дорогая, я приготовил уже вопрос и уверен почему-то, что вы на него ответите правильно. Готовы?
2: Да, внимание, наставка.
1: Марш. Назовите фирменный цвет радио СВХ+.
2: Плюс оранжевый. СВХ+, оранжевый.
1: А вот ты мимо. А вот ты мимо, дорогая Аллочка. Нет? Нет, нет и нет. Это неправильный вариант ответа. Вам здравствуйте. Алло.
3: Алло.
1: Секундочку, вы будете говорить, нет?
3: Алло.
1: Вот, уже лучше, уже лучше. Алло.
3: Да, слушаю, да, алло.
1: Так, мы с вами до завтра будем общаться. Давайте как-то...
3: Алло, слушаю.
1: Прекрасно, давайте конструктивнее. Как вас зовут?
3: Виктор зовут.
1: Очень хорошо, Виктор. Виктор, вы не выигрывали еще в этом конкурсе у нас? Вот я об этом...
3: Нет.
1: Нет, вы меня хорошо слышите?
3: Да.
1: Я вас прекрасно слышу, Виктор. Давайте я вам повторю вопрос. Вы вопрос слышали?
3: Слышал.
1: Ответ у вас есть? Повторить вопрос?
3: Нет. А, варианты какие-то есть?
1: Нет, конечно.
3: Ну, тогда черно-желтый.
1: Умница какой. Умница какой у нас, Виктор. Ну, фирменный цвет у нас желтый, конечно же. Да, солнечное радио желтое. А вот сам логотип действительно в черно-желтых тонах. Это полностью правильный ответ. Виктор, красавчик. Красавчик. Все как-то у нас с вами начиналось ни шатка, ни валка. А тут смотрите, как вы. Бабах. И колесо сейчас будем крутить. Готовы?
3: Да, готов.
1: Вперед. Дорогой Виктор, скажите мне, пожалуйста, уважаемый, есть ли у вас домашние животные, допустим, конь?
3: Коня нету, собачка есть у дочки.
1: Очень хорошо, что есть собачка. А вдруг у кого-то конь будет? И мы тоже найдем для коня, между прочим, подарок вкусный от компании Йосера. Именно этот сектор выпал для вас, дорогой Виктор. Трубку телефонную не кладите, поболтаем с вами за эфиром, хорошо? Спасибо,
3: да.
1: Поздравляю вас с победой. Сейчас, кстати, на корма Йосера действует отличная акция. Купите одну упаковку корма Йосера для собак и получите в подарок фантастическую дорожную лежанку для вашей собачки. Купите две упаковки корма Йосера для кошек по 2 килограмма и получите в подарок интерактивную игрушку для вашей кошки или для вашего кота. А вдруг у вас их несколько? Тогда сразу для обоих или троих, не знаю. Предложение действует в участвующих в акции магазинах на определенные товары до исчерпания этих запасов, да? Участвующие в акции магазины можно найти в профиле Йосера в Инстаграм в разделе «О нас». Вот. yosera.com/lv/rtailer. Вот так вот. Прекрасно. Прекрасно и замечательно мы с вами раскрутили сегодняшнее колесо удачи. Вспомнили, что фирменный цвет радиостанции СВХ Плюс желтый, солнечный. Уже долгие-долгие-долгие годы начиналось все с оранжевого, но это было давным-давным-давно. Оранжевый фирменный цвет у наших братьев и сестер, скажем так, старших, да, поскольку раньше открылась радиостанция СВХ. А просто СВХ, радио СВХ. Вот у них как раз-таки оранжевый. А у нас желтый, солнечный, позитивный. Понедельник, между прочим, продолжим.
0: Jaunums no Puto. Puto Express. Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības. Puto Express. Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas. Tīrākam auto.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на любом мульти. Сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека» – пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Из архива «Хитов». «Золотой запас». Радио

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Этой ночью на большей территории дожди, местами сильные, на побережье с утра порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем временами дожди. Температура воздуха от 14 до 18. Венспилс без осадков. Лепая дождь с утра и до плюс 14. В Даугавпилсе Резекне дождь 14-15. В Риге временами дождь и до плюс 17.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Спасатели в Непале добрались до места пропажи латвийских туристов. На много книг завели уголовное дело. На выходных дождь, в начале недели немного потеплеет. В Риге 5 вечера, новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Служба государственной безопасности Латвии в четверг и в ночь на пятницу провели следственные действия на 4 объектах в Риге и Рижском регионе, связанных с сетью книжных магазинов «Много книг». Следственные действия проводились в рамках уголовного процесса, начатого по подозрению в нарушении санкций Европейского Союза. В ходе следственных действий был задержан один человек, которому в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей. В интересах расследования более подробных комментариев не предоставляется. В Министерстве иностранных дел Латвии сообщили, что спасатели добрались до пограничного пункта на севере Непала, куда ведут последние координаты пропавших латвийцев. Госполиция сообщает, что родственники всех 33 пропавших без вести латвийцев сдали образцы ДНК. В кратчайшие сроки их отправят в Непал, и мы надеемся, что также в кратчайшие сроки получим ответ из Непала, заявила директор консульского департамента МИДа Латвии Эдита Медне. Правительство на следующей неделе планирует принять ряд решений, чтобы не допустить повторения проблем, с какими столкнулись во время августовского шторма, заявил премьер Андрис Кулбергс. Официально во время шторма кризис объявлен не был, и это стало первой проблемой. Уже тогда, когда метеорологи предупреждали о серьезности шторма, центр должен был созвать заседание, оценить готовность служб и взять на себя координацию, считает премьер. Однако он воздержался от комментариев по поводу возможной замены руководителя кризисного центра Арвиса Зиле. Премьер-министр Кулбергс поручил незамедлительно усилить проверку происхождения зерна, которое отгружается в портах Латвии. В сотрудничестве с украинскими службами будет разработан механизм, который позволит не допустить транзита зерна, незаконно вывезенного с оккупированных территорий Украины. В то же время Латвия готова помочь Украине экспортировать законно произведенное зерно через порты Риги, Венспуса и Лепы, говорится на сайте Кабинета министров. На следующей неделе правительство, возможно, рассмотрит вопрос о запрете транзита российского зерна через Латвию. Оппозиционная фракция партии «Прогрессивные всеми» внесла на рассмотрение проект решения о выражении недоверия министру образования и науки Илзе Индриксоне в связи с реформами в оценке знаний учащихся. Индриксоне игнорирует не только мнение профсоюзов, самоуправлений и директоров школ, но и партнеров по коалиции, продвигая изменения в срочном порядке. Партия «Прогрессивные» считает, что Индриксоне должна взять на себя ответственность за хаос, возникший в отрасли, который она спровоцировала своими внезапными заявлениями в СМИ о масштабных несогласованных реформах непосредственно перед началом учебного года, и требует отставки министра. Эти выходные в Латвии будут дождливыми. Временами будет дуть порывистый ветер. В понедельник и вторник кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура воздуха составит от плюс 17 до 22. Во второй половине недели ожидается небольшое похолодание. Временами будут идти дожди. Заморозков не прогнозируется. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие недели температура воздуха в Латвии будет колебаться около климатической нормы, а количество осадков преимущественно будет выше обычного для сентября. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 17:09, друзья мои, подруги. Всем привет, пятница на часах 17:09. По-моему, я это уже говорил. Бывает иногда, к концу недели можно чуть-чуть и заговориться. Вот, но только что нашел совершенно замечательную, удивительную новость, которая порадует и любителей Формулы-1, и любителей мультика «Тачки». Смотрите, особенно если вы собирались в это воскресенье смотреть Гран-при Италии. Формула-1. Так вот, там, на Гран-при Италии, в это воскресенье, машина безопасности Формула-1 получит ливрею в стиле Маккуина из мультика «Тачки» в честь 20-летия выхода этого мультика. Представьте себе. Помню, когда мои мальчишки были маленькими, я этот мультик смотрел с ними с удовольствием. И вот, 20 лет прошло, и на Гран-при Италии в это воскресенье впереди всех машин, насколько я понимаю, вот Формула-1, поедет Маккуин. Вот я сейчас смотрю на фотку, ну вылитый просто Маккуин. Натуральную величину. Красавчик, красавчик. Еще у меня есть хорошие новости. Через несколько минут песня, реклама, песня. Мы с вами устроим конкурс под названием «Красивые ответы». И там разыграем третье место в финале. А потом будет финал, в котором мы разыграем подарочную карту, между прочим, от ресторанов «Лидо». На 30 евро кому-то из вас она достанется. Не упустите возможность сделать себе вкусненько.
0: Драйв-тайм. С нами.
5: What? Oh.

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
4: Drive Time совместно с Lidl.
5: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lidl Ice Ice Clubinch есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
6: СВХ плюс.

Напоминаю вам, друзья мои, подруги, что у ресторанов Lido есть приложение, а в этом приложении вы можете найти Asha Ice Club. И вот там, в Lido Asha Ice Club, вы найдете предложение. В приложении. Предложение. Для любителей бургеров. Вы покупаете 6 бургеров, а 7 получаете бесплатно. Вот так. Прекраснейшее, как мне кажется, предложение в приложении. Lido Asha Ice Club. Кстати, предложение действительно до 13 сентября. И, возможно, вы накупите себе бургер вот на эту подарочную карту, которую я сейчас держу в руках, на 30 евро от ресторанов Lido. Мы ее разыграем уже сегодня. У нас есть два претендента на эту карту. Это Алексей и Ярослав. Сейчас мы узнаем имя третьего претендента, а, возможно, сразу двоих, поскольку конкурс «Красивый ответ». Иногда у нас случается так, что здесь аж два победителя бывают. Если случается... равнозначно замечательный вариант. Смотрите, я вам сейчас одну современную народную мудрость прочитаю, но прочитаю ее не до конца. И поскольку мы с вами люди современные, мудрые, мы ее по-своему закончим. Да? Вы, вернее, ее по-своему закончите, и, возможно, именно вы и выиграете подарочную карту от ресторанов Lido на 30 евро. Готовы? Смотрите. Вернее, слушайте. Ничто так не объединяет людей, как хрустящая булочка, сочная котлета и... Вот, собственно говоря, на этом я заканчиваю, а вы продолжаете и заканчиваете тоже. 25-45-25-25 присылайте свои интересные, красивые варианты окончания этой современной народной мудрости. Лучший вариант попадает в финал и, соответственно, претендует на подарочную карту от Lido на 30 евро. Давайте еще раз повторю. Можно начало не присылать, кстати, да, только окончание. Ничто так не объединяет людей, как хрустящая булочка, сочная котлета и... Вперед!

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это? Я сажаю.

0: погоде расскажу. Этой ночью дожди на большей территории страны. Местами сильные, а на побережье с утра порывистый ветер. Плюс 10, плюс 15 температура в этих пределах. Завтра днем временами дожди. Температура по стране от 14 до 18 градусов. Венспилс без осадков. Лепая дождь с утра до 16. Даугавпилс Резекне дождь 14-15. В Риге временами завтра дожди 17 градусов выше ноля.
1: Drive time. Едем, едем дальше.

0: Итак, разыгрываем место в финале. И, соответственно, в финале разыграем подарочную карту от Лидо на 30 евро. И, возможно, именно эти 30 евро вы потратите в приложении Лидо Аша из клуба, где вы покупаете 6 бургеров, а 7 получаете бесплатно. Вот как раз-таки про бургеры мы в том числе и говорим. Ничто так не объединяет людей, как хрустящая булочка, сочная котлета. И предложил закончить вам эту фразу. И очень много было вариантов. Спасибо огромное, причем из разных стран. Вот, давайте лучшие варианты прочитаю, объявлю победителя. Ничто так не объединяет людей, как хрустящая булочка, сочная котлета и дикое чувство голода, и зверский аппетит, и сытая улыбка, и сериал под теплым пледом, и радио СВХ+. Спасибо большое. И потрескивание углей в мангале на закате в последний день лета. Как романтично и красиво-то, а? И очередь у кассы. Все в кассу, а? Молодцы какие. И одна трубочка на двоих в одном стакане. Блестящий. И вот вам, пожалуйста, вариант победителя. Мне понравился больше остальных, не знаю почему. Возможно, даже потому, что пришел к нам из США. Я не шучу. Ничто так не объединяет людей, как хрустящая булочка, сочная котлета и отсутствие телефонов. Современная народная мудрость. Раньше телефоны объединяли людей, а сейчас телефоны разъединяют людей. В такое время живем. Кстати, в оригинале эта мудрость звучит там очень вкусно. Ничто так не объединяет людей, как хрустящая булочка, сочная котлета и капля соуса на подбородке. Красота, красота. Давайте-ка мы нашу лотерею устроим после уже, наверное... Что у нас сейчас, Вова, на очереди? Автоновости. Вот после автоновостей мы и устроим лотерею и узнаем, кто же у нас выиграет подарочную карту на 30 евро от ресторанов «Лидо».
1: Красивые, красивые, красивые ответы.
2: Автоновости.
3: В связи с учениями НАМ С-2026 завтра в Латгалии временно закроют или ограничат движение на нескольких участках государственных автодорог. Ограничения будут действовать на дорогах Лудза-Стиглова-Карсова, Мердзена-Стиглова, Отре-Межвиды-Стиглова, Роговка-Межвиды-Пушмуцова и Карсова-Лудза-Эзернеки. В местах, где будут введены ограничения, движения будут управлять сотрудники полиции и национальных вооруженных сил. В окрестностях Сигулды в выходные пройдет велопробег «Единство», из-за чего периодически будет ограничено движение по Видземскому шоссе, Валмирскому шоссе, региональным дорогам Инчукаланс, Ропажи, Икштила, Саукрасты, Сея, Рагана, Рагана, Лимбажи, Инциям, Сигулда, Кегумс, Рагана, Турайда, а также по отдельным местным дорогам в районе Сигулды. На маршруте соревнований будет дежурить госполиция. В связи с проведением праздника улицы Антонес сегодня и по воскресенье в центре Риги будут введены ограничения движения транспорта. С 8 вечера сегодня до 5 утра воскресенье на улице Антонес на участке от улицы Элизабетес до здания по адресу улица Независимости Украины 1 на улице Николая Рериха на

0: улице Андрея Пумпура, на участке от улицы Антониес до улицы Юра Алунана будет перекрыто движение транспорта. Подъезд транспортных средств к месту жительства или предприятиям в этот период будет невозможен. Одновременно в эти выходные будет действовать ранее установленный режим пешеходных улиц на улице Алберта и на участке улицы Антониес от улицы Дзирнову до улицы Элизабетас. Он будет действовать с 8 вечера пятницы, то есть сегодня, до полуночи в воскресенье. Берегите себя за рулем.
1: Автоновости. Теперь он пьяный по твоей вине. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: Кстати, о бургерах мы с вами сегодня продолжаем разговор, много говорили, и сейчас разыграем подарочную карту от ресторанов Lido на 30 евро. И что мы имеем к этому моменту? У нас есть Алексей, у Алексея будет шарик номер один. У нас есть Ярослава, у Ярослава будет шарик номер два. И у нас есть наш победитель или победительница из Америки, насколько я понимаю. Телефон плюс 1-773, здесь написано код страны Соединенные Штаты. Вот. Я спросил, как вас зовут, вы пока не отвечаете. JS написаны ваши инициалы в профиле WhatsApp. И, соответственно, вот у вас будет шарик номер 3. Вот они все три шарика. Раз, два, три. В этом золотом кубке вытащу один из них. И, собственно говоря, объявлю имя победителя. Все, все, все просто и замечательно. Это шарик номер 2. Это шарик номер 2, и я поздравляю вас, дорогая Ярослава, с победой в нашем конкурсе. Приятного вам, Ярослава, аппетита!
3: Drive Time с нами вкуснее!
4: СВХ плюс.

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido Клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido за то, что настоящее.
6: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел с баснотама.
7: СВХ плюс.
8: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял,

0: Drive Time с Димом Харовым. Drive Time с Димом Харовым. Drive Time. С нами. What? Oh. Интереснее.
1: Что-то один за другим. Джингли, как из-за этого, из обоим автомата. Вместо фончика поставил лишний джингл. Ничего страшного. Зато сейчас очень интересную историю расскажу. Очень интересную историю из жизни. Смотрите, американские журналисты в августе этого года решили провернуть один интересный эксперимент. Они купили трое часов Rolex китайских, подделки, значит, от 438 до 768 долларов, подделки. Ежели что, актуальная коллекция Rolex, самые недорогие часы, стоят 6-7 тысяч баксов. Самые дорогие на аукцион уходят там за миллионы. 17,8 миллионов, что это самые дорогие Rolex. Ну, не важно. Короче, самые недорогие Rolex сейчас можно купить от 6 до 7 тысяч евро. Ребята из американского журнала купили поддельные китайские роликсы и отправились в Лондон, в магазин фирменный, магазин Rolex на Old Bond Street. Зашли в этот магазин с поддельными роликсами и попросили сотрудников магазина, дико накрученных парней, а может быть и девушек, уменьшить браслет. Насколько я понимаю, если у тебя оригинальный Rolex, ты приходишь в фирменный магазин, тебе браслет чуть ли не бесплатно должны уменьшить. За такие-то деньжищи купил, за несколько тысяч, конечно, браслет должны бесплатно уменьшить. Что вы думаете, ребята или девчата из магазина в Лондоне на Old Bond Street взяли их поддельные роликсы, уменьшили браслет, вернули журналисту Rolex, поздравили с покупкой и еще все это дело положили в фирменный пакет от Rolex. То есть они не заметили подделки. Не заметили подделки. В фирменном магазине Rolex они не заметили, что им всучили китайский Rolex, и они его приняли за оригинал. Более того, потом ребята пошли к специалисту по аутентификации часов. Парня зовут Адриан Хейлвуд. Дядька не зря деньги получает. И он тогда смог найти отличие от оригинала только при помощи там микроскопа увеличения и вскрытия механизма. Некоторые детали браслета под увеличением были обработаны менее аккуратно, чем у оригинала. Были заметны небольшие ошибки в люминесцентном покрытии обработки логотипа. Внутри также находился механизм-клон, который на первый взгляд был очень похож на настоящий механизм Rolex. Да? То есть опытный дядька, профессионал, и то не сразу заметил. И то только там под микроскопом, только под увеличением, что ему принесли подделку. Да, за 400 баксов вместо 6 тысяч условных, а то и десятки еще. Именно механизм становится одним из главных достижений производителей подделок в последнее время. Раньше открыть поддельно Rolex было достаточно, чтобы быстро обнаружить дешевый китайский механизм. Теперь ситуация изменилась коренным образом. По словам эксперта, производители уже начали использовать в клонированных механизмах более сложные решения. Речь в данном случае идет уже о немаленьких подпольных мастерских. Нет, производством механизмов поддельных занимаются крупные китайские фабрики, которые вкладывают миллионы в разработку и производство копий. Все, друзья мои, подруги. Перед тем, как вы купите за несколько штук или за несколько десятков штук все часики, вот, надо их будет отнести к какому-то вот этому Адриану Хейлвуду. Да, за последние годы обычные дешевые подделки за несколько десятков долларов превратились в так называемые суперклоны, которые могут стоить 500-700 баксов и выглядеть почти как настоящие люксовые часы. И не только роликсы.
2: СВХ+.

0: музыка для всех.
1: Гармоника, сып моя часть.
0: Только хиты.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

СВХ+.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью дожди на большей территории, местами сильные, на побережье с утра порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15, завтра днем временами дожди. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 18. В Венспилсе без осадков, влепый дождь с утра и до плюс 16. В Даугавпилсе и Резекне дождь 14-15, в Риге временами дожди и до плюс 17.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Спасатели в Непале добрались до места пропажи латвийских туристов. На много книг завели уголовное дело. На выходных дождь, в начале недели немного потеплеет. В Риге 6 вечера. Итоговые новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Служба государственной безопасности Латвии в четверг и в ночь на пятницу провела следственные действия на 4 объектах в Риге и Рижском регионе, связанных с сетью книжных магазинов «Много книг». Следственные действия проводились в рамках уголовного процесса, начатого по подозрению в нарушении санкций Европейского Союза. В ходе следственных действий был задержан один человек, которому в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей. В интересах расследования более подробных комментариев не предоставляется. В Министерстве иностранных дел Латвии сообщили, что спасатели добрались до пограничного пункта на севере Непала, куда ведут последние координаты пропавших латвийцев. Госполиция сообщает, что родственники всех 33 пропавших без вести сдали образцы ДНК. В кратчайшие сроки их отправят в Непал, и мы надеемся, что также в кратчайшие сроки получим ответ из Непала, заявила директор консульского департамента МИДа Латвии Эдита Медне. Правительство на следующей неделе планирует принять ряд решений, чтобы не допустить повторения проблем, с какими столкнулись во время августовского шторма, заявил сегодня премьер Андрис Кулбергс. Официально во время шторма кризис объявлен не был. Это стало первой проблемой. Уже тогда, когда метеорологи предупреждали о серьезности шторма, центр должен был созвать заседание, оценить готовность служб и взять на себя координацию, считает премьер. Однако он воздержался от комментариев по поводу возможной замены руководителя кризисного центра Арвиса Зиле. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил незамедлительно усилить проверку происхождения зерна, которое отгружается в портах Латвии. В сотрудничестве с украинскими службами будет разработан механизм, который позволит не допустить транзит зерна, незаконно вывезенного с оккупированных территорий Украины. В то же время Латвия готова помочь Украине экспортировать законно произведенное зерно через порты Риги, Венспилса и Лепое, говорится на сайте Кабинета министров. На следующей неделе правительство, возможно, рассмотрит вопрос о запрете транзита российского зерна через Латвию. Оппозиционная фракция партии прогрессивных в Сейме внесла на рассмотрение проект решения о выражении недоверия министру образования и науки Илзе Индриксоне в связи с реформами в оценке знаний учащихся. Индриксоне игнорирует не только мнение профсоюзов, самоуправлений и директоров школ, но и партнеров по коалиции, продвигая изменения в срочном порядке. Партия прогрессивных считает, что Индриксоне должна взять на себя ответственность за хаос, возникший в отрасли, который она спровоцировала своими внезапными заявлениями в СМИ о масштабных несогласованных реформах непосредственно перед началом учебного года. Эти выходные в Латвии будут дождливыми. Временами будет дуть порывистый ветер. В понедельник и вторник кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 22 градусов. Во второй половине недели ожидается небольшое похолодание. Временами будут идти дожди, заморозков не прогнозируется. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие недели температура воздуха в Латвии будет колебаться около климатической нормы, а количество осадков преимущественно будет выше обычного для сентября. Это были новости на СВХ+, и хороших вам выходных.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Аш Айс Клубинч есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
0: Drive Time с Димом Харовым. Поехали!
2: Еще чуть-чуть вместе покатаемся, если вы не против. Это Дим Харов и радио СВХ Плюс. Сегодня пятница, уже 4 сентября. До 19.00. Будем вместе.
3: СВХ Плюс.

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно,
1: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
3: Предложение супервыходных в Lidl с 5 сентября. Морковь 1 килограмм 39 центов. На вареные колбасы Пикок и Барони с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,49. Lidl стоит того.
4: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: поместится, мы сами все сделаем. Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
5: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.
6: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lidl. Наслаждайся любимыми бургерами Lidl Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lidl. Клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lidl. За то, что настоящее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт – это когда уже знаешь, чем закончится глупость.
1: Чуть-чуть криминальной хроники, французской причем криминальной хроники, относительно недавно, 21 августа этого года, в французском городе Нантер был задержан 18-летний парень по имени Клеман вместе со своими сообщниками по подозрению в организации преступной группировки. Что здесь, казалось бы, такого интереса? Ну, задержали какого-то криминала юного. А нет, сейчас расскажу, что интересного. Банда планировала совершить серию квартирных краж и похищений людей. В списке вот как раз-таки похищений было 26 человек. Среди них не названный какой-то известный рэпер, какой-то торговец мясом, богатый французский, им, возможно, не только бизнесмены. И, внимание, один из лучших футболистов мира на данный момент Килиан Мбаппе. Французский гражданин, да, который сейчас играет за мадридский Реал. В изъятой технике были найдены адреса, соответственно, предполагаемых жертв, другие документы и подтверждение того, что вот эти ребята во главе с 18-летним криминалом хотели похитить, в том числе и Килиана Мбаппе. До этого 18-летний парниша был уже осужден по статьям, связанным с наркотиками, ограблением и применением насилия. В общем, далеко, что называется, пойдет. В самом плохом смысле этого слова этот парень. Хорошо, что задержали, им Мбаппе никто не похитил.

0: Sky.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Мы с Тамарой ходим парой в этом году. Осень календарная и метеорологическая. Они пришли практически вместе. Посмотрите на прогноз. На завтра, на субботу, 5 сентября. Ночью дожди на большей территории. Местами сильные. На побережье с утра порывистый ветер. Температура от 10 до 15. Завтра днем временами дожди. Температура от 14 до 18. Венспилс, правда, без осадков. В Лепой дождь с утра до 16. Даугавпилс, Резек, на дождь 14-15. В Риге временами дождь плюс 17. Ну, все в Венспилс тогда.

0: поймал вайб. Это Drive Time.
1: Drive Time. Прямо сейчас.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Давайте поговорим про завтра. Овны, завтра, прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия в будущем, остановитесь и подумайте, иначе вы можете совершить довольно дорогостоящую ошибку. Тельцы, единственное, что завтра от вас потребуется, это быть в нужном месте в нужное время. Правда, эта задача обычно представляется неразрешимой, но вдруг повезет вам именно завтра. Во всяком случае, мы, Радио СВХ+, желаем, чтобы вам действительно повезло. Завтра, близнецы, отложим все дела, которые только можно отложить, все откладываем и отдыхаем. Я понимаю. Вот это я понимаю гороскоп на субботу. Раки, сосредоточьтесь на каком-нибудь одном занятии. Все, что сверх того, от лукавого. Прямо стихи какие-то. Все, что сверх того, от лукавого. Вы не сможете переделать всех дел сразу, даже если сумеете найти помощников. Львы. Завтра вы можете неплохо развлечься, экспериментируя с продуктами питания. Приготовьте что-нибудь, что давно хотели попробовать, но не решались. Так, пожалуйста, следите за рецептом. А, да, здесь еще есть черный юморок от астролога. Не забудьте записать рецепт и положить на видном месте. Должны же врачи из неотложки знать, чем вы отравились. Нормально, да? Нормально? Что написано? Что придумал астролог, то и получаете лёшки. Дева, оглянитесь назад, это поможет вам прояснить взгляд в будущее. С завтрашнего дня хорошо начинать новые дела, они быстро и успешно придут к своему завершению.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Вторая серия гороскопа. Весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи, рыбы. Вот вам, пожалуйста, прогноз. Весы. Завтра вам стоит отвлечься от деталей и обозреть, не перепутайте с оборзеть, ситуацию в целом. Узнаете много нового и интересного, если ситуацию в целом завтра обозреете. Обозрите. Обозрете. Все, замолкаю. Скорпионы, завтра вы наконец-то увидите свет в конце тоннеля. Только вот захотите ли вы вылезать из своего теплого и относительно безопасного тоннеля? Это другой вопрос. И вам его тоже надо будет решить. Стрельцы, завтра вы одержите пусть небольшую, но победу. Этот день принесет вам уважение окружающих. Вот так вот. Козероги. Нет ничего хуже, чем неотвратно надвигающийся срок окончания работы. Не дайте спешке испортить тот шедевр, который рискует получиться в результате ваших усилий. Творите. Заканчивайте. Пусть все у вас получается, козероги. Водолеи. Далеко не все завтра будут способны понять ваши действия. Однако это еще не повод, чтобы от них от действий-то от ваших отказываться. Потом поймут еще и спасибо вам скажут. От вас, рыбы, завтра потребуются решительные действия. Как бы вы ни старались от них откреститься. Вот так вот.
0: Гороскоп.

0: Drive Time. Здесь и сейчас.
1: В студии Дим Харов.
2: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
3: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 3 сентября щипцы для крепальных гаек с набором 19 евро. Лазерный дальномер 15 евро. И набор автоматических инструментов для снятия изоляции 9 евро. Lidl стоит того.
8: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
9: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lidl. Наслаждайся любимыми бургерами Lidl Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lidl. Клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lidl. За то, что настоящее.

18:47, минут вы слушаете радио СВХ Плюс, а вдруг мне подумалось, кто-то вот именно в этот пятничный денек женится и выходит замуж, а вдруг у кого-то завтра этот самый торжественный день или воскресенье. Ну, тогда вот это музыкальное произведение в нашем эфире прозвучало именно для вас. Вот пусть у вас все получится, пусть будет замечательным праздник, а пусть у вас случится крепкая, счастливая, здоровая семья. Чего это меня вдруг? А вдруг?

0: Drive-Time с Димом Харовым.
1: Если просто грустно и скучно, включи музыку. А чтобы не было грустно и скучно, так вы музыку и не выключайте. Вот. О музыке, кстати, после 19.00 слушайте свежий выпуск программы ТОП-20, обзор лучших и самых популярных песен о радио СВХ+. Вот за эту неделю ведущий Эдгар Сторм. Я же, Дим Харов, с вами прощаюсь, друзья мои, подруги. Все у нас с вами на сегодня. Я желаю вам распрекрасных выходных, чтобы вы отдохнули как следует, чтобы все у вас получилось задуманное. Ну, а в понедельник вновь с вами услышимся в эфире радио СВХ+. Пока. Честь имею.
2: Вечные хиты. Золотой запас радио СВХ+.

0: Официальный фьючерс. ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не подскажем, как незаметно рыдать на работе. Тем более, что незачем, уже пятница вечер. А это значит, работа находится где-то далеко. А зато подскажем все о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ+ на этой неделе. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем коротенечко три самые-самые горячие песни прошлой недели. На третьей строчке была Зиверт «Газ». Вице-лидером стали «Моя Мишель Баста, если я буду танцевать». Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ+ снова удержались by India, Хчо и Мод, их блокбастер музыкальный под названием «Шаде». Вот такие результаты трех самых горячих хитов прошлой недели. Ну что, нам пора отправиться в тот самый далекий 60-минутный путь под названием «ТОП-20». Начинаем с 20-й строчки. На ней первая из трех новинок. «Вон Амур под испанским небом».
0: 20. Место номер 20.
2: Я тебя не отдам, любовь, как я тебя жду.
0: СВХ+.

0: Нет, ее горячая двадцатка, радиостанция СВК Плюс, Вон Амура. Недавно он гремел с хитом «Широка река» от Надежды Кадышевой с новой версией в 26-м году. Еще одна переработка, на этот раз он добрался до песни Арианы «Под испанским небом». Что из этого получилось, мы прямо сейчас слышим как новинку на 20-й строчке в хит-чарте СВК Плюс. А дальше к нам присоединится еще одна новинка. На этот раз это «Фогель, я запомнил».
1: 19. Место номер 19.
2: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз настала.
1: СВХ плюс.
2: По краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы намекать.

0: топ не запал на такую.
1: Ротация, радиостанция СВК Плюс запала на Фогеля. Я запал, место номер 19 и новое вливание в горячую двадцатку. Ну а тройку новинок на этой неделе завершает Five Star Family Fargo «Перемотай». Они находятся на 18-й строчке.
2: 18. Место номер 18. СВК Плюс.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stonerock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stonerock LV.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Радио СВХ Плюс представляет.
7: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
6: Звони в студию, отвечай на вопрос дня и, возможно, именно ты раскрутишь
7: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17.

0: Лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.

0: Его псевдоним произошел и стал к нему прилепляться еще в детстве. Именно так будущую звезду называла мама. Holiday Boy, потому что он всегда мог рассмешить членов семьи и поднять им настроение вне зависимости от ситуации. Поэтому и стал для них домашним праздником. Он же Holiday Boy. На этой неделе в горячей двадцатке радиостанции СВХ Плюс находится на 16-й строчке. Минусует одну строчку и 15 недель в нашем хит-чарте. Пожелаем ему удачи также дальше и ворваться в итоговый хит-чарт за 26-й год. А пока к нам врывается на 15-ю строчку Mia Boyka «Экспонат».
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе. Сэдгар Сторм. 15. Место номер 15.
2: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
1: СВХ Плюс.

0: Артист, который считает, что бизнес-класс в самолетах абсолютно не стоит тех денег, которые за него просят, он предпочитает летать исключительно эконом-классом, но всегда выбирает места у аварийного выхода, где можно все-таки вытянуть ножки. А мы знаем, что в бизнес-классе можно вытянуть ножки легко. Прямо сейчас в музыкальном плане вытягивает ножки, ручки и дотягивается со своей композицией «Любовная» до 14 строчки «Акмаль». Минус одна позиция, 3 недели в нашем хит-чарте. Перед этим на 15-й Мия Бойко, «Экспонат». А дальше все дороги ведут к встрече с Мари Гу.
1: 13. Место номер 13.
2: СВХ+.

Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12. Мы топчем песок, босиком, опа.

0: призналась, что обожает осеннюю погоду, особенно когда идет дождь, бабахает гром. В общем, время, когда можно закутаться в теплый пледик и подумать о том, что происходит вокруг. Прямо сейчас в музыкальном плане мы думали о бриллианте, который создал Arctic Asti Civil. Именно так называется их сингл, который на этой неделе красуется на 11-й строчке. Ну что? Нам пора ворваться в горячую десятку, но прежде давайте еще раз рестартанем все, вернемся в начало и послушаем, с чего мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Начинали по традиции уже с 20-й строчки, на этой неделе на ней новинка «Вон Амур под испанским небом».
1: 19.
0: Еще одно новое вливание «Фогель, я запал».
1: 18.
0: Ну и тройка новинок на этой неделе. Прям выстроились в ряд. Еще одна из них. Fast of Family, Fargo, перемотай.
1: 17.
0: 17-я строчка достается ветерану хит-чарта SVH+, Holy Flame, Тану.
1: 16.
0: Holiday Boy, Loco La Vida.
1: 15.
0: 15-я строчка. Мия Бойко, «Экспонат».
1: 14.
0: Акмаль, «Любовная».
1: 13.
0: 13-я строчка. Маригу, «Настоящие».
1: 12.
0: Санта Лучия от Гаязов Бразерс, 12-м.
1: 11.
0: Севиль, Arctic Asti, Бриллиант.
1: 20. Прямо сейчас лучшие из лучших. Топ 20 СВХ+.

20 эсвых объёс. 9. Место номер 9. СВХ плюс.

0: Как оказалось, Дмитрий Филатов из «Филатов и Кэрос» является настоящим антагонистом 1 сентября и проснулся именно 1 сентября в 3 часа дня. Посочувствовал всем детям и сказал, что в институте потом будет классно. Там ему понравилось. По-прежнему «Филатов и Кэрос», там, где рассвет, нравится в нашей горячей двадцатке. На этой неделе ребята плюсуют целых 7 позиций и врываются в горячую десятку. Место номер 7. Перед этим на 8-й уже проверенный хит временем. 19 недель вместе с нами. Группа «Винтаж», «Малахит». А вот дальше будет еще один интересный дуэт. На этот раз это бывшая участница группы «Серебро» Серябкина вместе с Димой Урихом.
1: 6. Место номер 6.

0: Топ 20 СВХ плюс. 5. Место номер 5.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней. Я обернусь к
0: СВХ плюс 5.

0: композиции, которые больше 20 недель удерживаются в хит-чарте радиостанции СВХ+. И если на первой строчке по этому рейтингу является по-прежнему Коли Флейм и его Тану, он 28 недель уже вместе с нами, то вторая по выживаемости Бервуф и ее суперпесня под названием «Феникс». 26 недель. Плюс 4 позиции на этой неделе. Место номер 5. Бервуф, «Феникс». А сейчас настало время узнать, кому совсем чуточку не повезло. В том плане, что он не ворвался в горячую тройку, но так близко к ней подошел, что аж... мурашки. На этот раз это Айова, мы.
1: 4-4. Место номер 4. СВХ+.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: О, не за горами тот час, когда мы узнаем, кто находится на третьей, второй, первой строчке в нашей горячей двадцатке. Самое интересное начинается прямо сейчас, но прежде давайте еще раз вернемся в историю и послушаем, что творилось с десятой.
0: 10.
1: По четвертую. Место номер 10 на этой неделе достается DJ Smash'у Argo.
0: 9.
1: На девятой лирик аутентичная.
0: Восемь.
1: Место номер 8. Винтаж, Малахит.
0: Семь.
1: Седьмая строчка, Филатов и Кэрос, Там, где рассвет.
0: Шесть.
1: Дуэт Серябкина, Дима, Урих, 8901.
0: Пять.
1: Место номер 5. Бервул, Феникс. И как мы слышали ранее, четвертая строчка достается Айова «Мы».
0: Топ-20 СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. Три. Место номер 3.
2: Газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому.
0: СВХ Плюс. Три.
3: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Она действительно обнимает деревья и общается с ними. Также тяжело переносит суетную и шумную энергетику больших городов, поэтому лес, дача, ну и мы частенько видим, что она отдыхает где-то далеко. Это все про Юлию Зиверт. Но все равно, возвращаясь, она газует и на этой неделе догазовала аж до третьей строчки. Зиверт, газ, место номер 3. Продолжаем.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2.

0: Ай, а лидер-то у нас точно поменялся. Но поменялся на кого? Совсем скоро узнаем. Ну а пока констатируем, что на второй строчке вице-лидером на этой неделе становится By India, Choi Mod, Shot D. Ну а на первой строчке...
1: Песня номер один этой недели.
0: Не, ну они нам подарили очередной суперхит. И сделали это вдвоем. Я про Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, добирается до вершины хит-чарт радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один радиостанции СВХ Плюс. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать.
1: Номер один.

которую слушаешь ты. Которые

0: atturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Prex приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Prex LV.
6: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
7: СВХ плюс.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: СВХ+.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, дед, я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает
3: а
0: тебя.
3: А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ+. Радио, которое тебя понимает. СВХ+.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: музыка для всех.
1: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем...
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Твой самолет.
0: СВХ+.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: Стопроцентные хиты.
1: Только ты на плач. Раненое сердце мое.
0: Музыка

0: Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: Делай все, что хочешь, делай все, только чтобы нравилось мне.

0: Хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

0: радио, про которое рядом.
1: Звездами

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.
1: Только хиты.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю.
2: Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
2: Бара Виктор.
0: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный урожай.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: ясно. Я в плите.
1: Радио. СВХ плюс.
2: Я бы кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипну двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы тебе

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и не намерена всю мою душу не из одна рука.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Малиновая тишка под ярким солнцем.
0: СВХ Плюс.
2: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и
1: раскрутить свою голову.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Слышь, а это что за хит?
2: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
1: А это?
2: Я сажаю. Бара Виктор.
1: Цой?
2: Он самый.